0: Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий,

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездецы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественный на мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я во Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 июня по новому стилю или 1 по старому. И сегодня память. Мучеников, пострадавших в середине 2 века, Иустина, философа, и другого Иустина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пиона, Валериана, преподобного Агапита Печерского, врача безмездного в ближних пещерах, подвязавшегося в XI веке, преподобного Дионисия Игумена Глушицкого, XV века, священномученика Василия Преображенского, пресвитера и мученицы Веры Самсоновой, скончавшихся в лагерях в 1940 году, преподобного Иустина Поповича Чилийского, подвижника XX века, и празднуется прославление в 1990 году святого праведного Иоанна Кронштадтского. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня поговорим об одном яром защитнике христианства первых веков. Причем интересно то, что у нас имеется масса достоверных древних источников, рассказывающих о его жизни. Свидетельства о жизни святого Иустина, философа, содержатся как в его собственных сочинениях, так и у многих древнехристианских писателей. А важнейшим свидетельством мученической кончины святого Иустина и его речи на суде являются мученические акты, которые считаются одними из самых древних подлинных документальных записей мученичества. Святой мученик Иустин Философ родился на рубеже 1 и 2 веков в Сихеме, древнем городе Самарии. Родители Иустина были греки и язычники. Святой с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам и горячим стремлением к познанию истины. Он получил классическое образование, которое предполагало хорошее знание философии. Получение дальнейшего философского образования подробно описано им самим. Сначала он обратился к стоику, затем к перипатетику и пифагорейцу. Стоик не удовлетворил святого Иустина, поскольку не считал познания о Боге необходимыми. Перипатетик хотел установить плату за занятие, за что Иустин счел его недостойным имени философа. Пифагореец потребовал от него знания музыки, астрономии и геометрии и отказался принять не имевшего соответствующих познаний Иустина в ученике. Тогда святой Иустин философ обратился к платоникам, учение которых особенно привлекло его представлением о бестелесном, теории идей, а также стремлением к созерцанию Бога, как писал сам святой, ибо такова цель платоновой философии. Став учеником платоника, он достиг значительных успехов в преподаваемой ему философии. На обращение Иустина в православие сильно повлияла стойкость в вере христианских мучеников. Он писал: «И сам я, когда еще услаждался учением Платона, слышал, как поносят христиан, но видя, как они бесстрашно встречают смерть и все, что почитается страшным, почел невозможным, чтобы они были преданы пороку и распутству». Однако поворотным моментом стал случайный разговор с неким старцем-христианином, предположительно состоявшийся в Эфесе. Иустин прогуливался по берегу моря, когда встретил старца, почтенного видом, с приятной и важной осанкой, с которым у него завязалась беседа на философскую тему. В ходе беседы старец аргументированно критиковал некоторые положения основных философских школ, противопоставляя им писания пророков, мужей блаженных, праведных и угодных Богу, говоривших Духом Святым и живших гораздо раньше, чем почитаемые за философов. В результате беседы со старцем святой Иустин понял, что эта христианская философия единственная, незыблемая и полезная. На 30-м году жизни Иустин принял святое крещение, однако продолжал носить плащ философа. С того времени свои дарования и обширные философские познания святой Иустин посвятил проповеди Евангелия среди язычников. Он начал странствовать по Римской империи, всюду сея семена спасительной веры. «Кто может возвещать истину и не возвещает, тот будет осужден Богом», – писал он. Святой Иустин открыл в Риме училище, где проповедовал христианскую философию. Он последовательно отстаивал истинность и спасительность христианского учения в спорах с еретиками, убедительно опровергая и языческие мудрования, и еретические искажения христианства. Около 155 года, когда император Антонин Пий открыл гонение на христиан, святой Иустин лично подал ему апологию в защиту невинно осужденных на казнь христиан Птоломея и Лукия, еще одного третьего, имя которого осталось неизвестным. Апология оказала столь благотворное воздействие на императора, что он прекратил гонение. С решением императора святой Иустин отправился в Азию, где особенно сильно преследовали христиан, и сам распространял радостную весть об императорском указе по окрестным городам и странам. В Эфесе состоялся диспут святого Иустина с раввином Трифоном. Православный философ на основе ветхозаветных пророческих писаний доказывал истину христианского вероучения. Этот спор изложен святым Иустином в сочинении «Разговор с Трифоном Иудеем». Вторая апология святого Иустина была обращена к Римскому Сенату. Написана она была в 161 году, вскоре после вступления на престол Марка Аврелия. Возвращаясь в Италию, святой Иустин, подобно апостолам, всюду проповедовал Евангелие и своим богодухновенным словом многих обращал к христианской вере. Когда святой во второй раз пришел в Рим, завидовавший ему философ Крискент, которого Иустин побеждал в прениях, возвел на него много ложных обвинений перед римским судом. Согласно актам Иустина, в дни второго пребывания святого Иустина философа в Риме он и шесть его учеников были арестованы и предстали перед судом префекта, философа-стоика и учителя императора Марка Аврелия. На вопрос префекта об учении, которого придерживается святой мученик, тот ответил: «Я старался познать всякие учения, но пристал к истинным учениям христиан, хотя они и не нравятся лжемудрствующим». Далее святой Иустин исповедал веру в Бога, Творца мира и Создателя всей твари, и Господа Иисуса Христа, отрока Божия, о котором предсказано было пророками, что Он придет к роду человеческому, глашатаем спасения и наставником добрых учений. После того, как Иустин философ и его ученики решительно исповедали себя христианами, префект спросил, уверен ли святой в том, что после бичевания и казни он взойдет на небо. «Надеюсь, благодаря терпению, если претерплю, но знаю, что и проживших правильно ожидает благодать Божия». Несмотря на угрозы префекта, мученики отказались принести жертвы идолам, после чего были подвергнуты бичеванию и обезглавлены. Произошло это примерно в 166 году. Ныне мощи святого Иустина философа покоятся в Риме. Святы, мученичи Иустине, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведы, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и всеобычно, и в нечаянии лежащий воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от ни живота моего, яще что согреши, перешедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня в день всех святых в земле российской просиявших, в православных храмах на божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 4 глава, с 18 по 23 стих. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке Зеведеем, отцом их, починивающий сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Позвал Господь Петра и Андрея, и они, тотчас оставив все, пошли за ним. Позвал он Иакова и Иоанна, и они тоже тотчас оставили все и пошли за Господом. Отчего же они так скоро и охотно пошли? От того, что увидели лучшее. Таков уж закон у нас в душе, что, узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче сокровище сокрытом на селе и о бисере многоценном. Эти сокровища и бисер — вера в Господа и общение с Ним по силе веры. Обладателями сего мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое сокровище и, мало ценя, меняем на пустошь? От того, что во время воспитания не вводит нас во вкус этого сокровища, и оно становится чуждо нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего меньше – нехорошо, и что больше, и на этом основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет Господь, и они идут, а мы, и признанные, бежим от Него.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Для нужд российской школы в Центральноафриканской республике приобрели целый микроавтобус. Речь идет про город Банги. Там приобрели микроавтобус для нужд педагогов и воспитанников школы преподобного Сергия Радонежского. Эта школа действует на приходе в честь апостола Андрея Русской Православной Церкви. Также отмечается, что купленный микроавтобус обеспечит комфортную перевозку детей к учебному заведению и к местам проведения экскурсий, а также других мероприятий и поможет в решении хозяйственных задач. Приобрести транспортное средство удалось благодаря содействию Фонда поддержки христианской культуры и наследия. Ну и к другим новостям выпуска они также из-за рубежа. На Балканах стартовали масштабные дни духовной культуры России. С 8 июня этого года в Республике Сербия начались Дни духовной культуры России, которые продлятся до 14 июня, а 11 и 12 также пройдут в Республике Сербской. В нынешнем году в программе дней запланированы концерты Патриаршего хора Храма Христа Спасителя и ансамбля молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Николая Осипова. По словам министра культуры России Ольги Любимовой, исторические судьбы России и Сербии тесно переплетены, и нас объединяют общие культурные коды и память, передающиеся из поколения в поколение, от наших дедушек и бабушек к нам, а от нас нашим детям. Помимо концертных выступлений 10 июня в Русском доме в Белграде пройдут мероприятия, приуроченные к 80-летию Святейшего Патриарха Кирилла. Откроется выставка о мире всего мира и состоится показ фильма «Дело пастыря» о служении предстоятеля Русской Православной Церкви. На 14 июня в городе Ягодино запланирован концерт «Музыка души» заслуженной артистки России Нины Шацкой и ансамбля молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Николая Осипова. В свою очередь, в Республике Сербской Дни духовной культуры России откроются 11 июня концертом Патриаршего хора Храма Христа Спасителя в Банском дворе. А 12 июня там состоится открытие фотовыставки «О мире всего мира» и показ фильма «Дело пастыря». В качестве почетных гостей музыкального фестиваля «Балканфест» гости из России также исполнят обработки русских народных мелодий, оригинальные произведения для ансамбля русских народных инструментов, а также известные русские народные песни и романсы. Напомню, что Дни духовной культуры России – это уникальный многожанровый проект Министерства культуры России, направленный на популяризацию духовно-нравственных ценностей российского народа и богатства отечественной культуры и искусства за рубежом. Ну и последнее сообщение выпуска, оно из Екатеринбурга. У нас прошел фестиваль «Семья-фест». Открылся он молебном святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским. Он прошел во всех храмах 24 мая этого года. Более 1000 людей молились в этот день о благополучии семей и сохранении традиционных семейных ценностей в нашей стране. В рамках фестиваля «Семья-фест» Центр «Колыбель» выпустил на радио «Воскресенье» интервью о семейных ценностях со священником Евгением Попеченко, провел вебинары для помощников благочинных и просветительскую встречу в формате родительской гостиной. А на православном телеканале «Союз» совместно с Центром «Колыбели» Православной службы милосердия в Екатеринбурге был запущен целый марафон из 18 передач под названием «Семейная гостиная». Этот цикл программ стартовал в конце мая и продолжится весь июнь этого года в эфире федерального телеканала «Союз». Напомню, что всего в Православной службе милосердия действует 13 разнонаправленных семейных проектов, каждый из которых был запущен не

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2,

мирою Твоєму дару, церквам, Твоїм священникам, воинству и всем людям Твоим, как и всякое дение благо и всегда совершен, свыше исходя от Тебя, Отца Света, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

ныне и присно, во веки веков.

Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами чистая своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец наших, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоуста, святителя Николая, мир ликийский чудотворца, святых царственных страстотецев, царя Николая, царицы Александры, цесаревича Алексея, святых великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, преподобных мучениц, великие княгини Елисаветы, инокини Варвары, страстотерцы праведного Евгения, врача, священномученика Аркадия Екатеринбургского и преподобного мученика Владимира Елизарова и всех новых мучеников и исповедников Русской Церкви. Святаго, святые великомученицы Екатерины, покровительницы града нашего, святого праведного Симеона Верхотурского, всех святых в земле Уральской просиявших, мучеников Иустина, философа, и другаго Иустина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пиона и Валериана, преподобного Дионисия, игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, в ближних печерах почивающих, преподобного Иустина Чилийского, всех преподобных и богоносных отцев во святей горе Афонской просияших, священномученика Василия, пресвитера мученицы веры, святаго праведного Иоанна Кронштадтского, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых в земле русской просиявших, их же и память ныне совершаем, всех святых, помилует и спасет нас, яко благо.

0: проходим так же. Проходим, проходим.
1: Иначе архиерея не будет.
0: Проходим, проходим.
2: Отсюда далеко не уходите.
1: Павел, ты где идешь? В каком ряду?
3: Святого Евангелия чти.

Ходите по ним, и доша народи, мнози от Галилеи, и десяти град, и от Иерусалима, и Иудеи, и Саонага полу Иордана. Узрив же народы, всыди на гору, и седшу ему, приступиша к нему, ученицы его, и отверз уста своя, учащи их глаголя, блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное, блаженни плачущие, яко ти утешатся, блаженни кротцы, яко ти наследят землю, блаженни алчущие и жаждущие правды, яко ти насытятся, блаженны милостиви, яко ти помилованы будут, блаженни чистые сердцем, яко ти Бога узрят, блаженни миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся, блаженни изгнанни правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженни есть те, егда поносят вам и иждену, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще ныне ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша

еще раз.

0: Всем святым земли русские я помолим сердцем всем.
1: Всем
0: святым

подвиги своими землю русскую осветивший и телеса своя, яко семя веры в ней оставшие, душами же своими престолу Божию предстоящие и непрестанно о ней молящиеся. Все ныне в день общего вашего торжества мы грешные, меньшие братья ваши дерзаем приносите вам сие хвалебное пение, величая ваши великие подвиги, духовные воины Христовы, терпением и мужеством до конца врага низложившие и нас от прелести и козни его избавляющие. Ублажаем ваше святое житие, светильницы божественные, светом веры и добродетелей светящиеся и наши умы и сердца Бога мудренно озаряющие. Прославляем ваши великие чудеса в свете райсти, в стране нашей севернее, прекрасней, процветшей, и ароматы дарования и чудес повсюду благоухающие. Восхваляем вашу богоподражательную любовь, предстатели наши покровители и уповающие на помощь вашу. Припадаем к вам и вопием, все святые, сродницы наши, от лет древних просиявшие и в последние дни подвязавшиеся, явление же и неявление, ведомые же и неведомые. Помяните нашу немощь и уничижение, и молитвами вашими, и спросите у Христа, Бога нашего, да и мы, безбедно приплывших житейскую пучину, и невредимо соблюдши сокровище веры, в пристанище вечного спасения достигнем, и в блаженных обителях горнего Отечества вкупе с вами, со всеми святыми, угодившими ему от века, водворимся благодатью человеколюбием Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, ему же со привечным Отцем и со Пресвятым Духом подобает непрестанное славление и поклонение от всех тварей

0: Ваше высокопреподобие, преподобие, дорогие пастыри Христовой Церкви Православной, дорогие прихожане и гости Святого Храма сего, дорогие именинники и именинницы, сегодня в престольный праздник Храма на Крови, сегодня в день памяти всех святых земли российской просиявших, хочется вас от сердца поприветствовать, радуюсь быть в этом месте, стоять ногами посреди двора Господня в день Его торжества. И за вас всех радуюсь, что вы сегодня здесь под кровом Всевышнего пребываете. Сегодня день всех святых в земле русской просиявших. Кто такие святые русские? Этот вопрос можно скорее иначе сформулировать. А кто такие русские? И тогда мы поймем, кто такие русские святые. Русские, наверное, это те, кто от Вятичей, Кривичей, от Поморов. Если вот начинать разбирать по частям нацию тех людей, которые себя считают русскими, то сами заведем себя в тупик. Это невозможно. Так же, как, наверное, невозможно разбирать национальность или местную принадлежность 12 или 70 апостолов. Люди были из разных окрестностей Палестины. Русские люди, русские святые, они из страны, над которой никогда не заходит солнце. Из страны, которая вмещает в себя множество часовых поясов и даже шире. Так кто же такие русские люди? Я сказал ответ на этот вопрос вчера, когда мы за вечерним богослужением в течение часа пытались поименно назвать, поименовать русских святых. И там, ну ладно, что вся география нашей страны от Камчатки до самых западных пределов, от северных архангельских пределов до просветителя, до Григория, просветителя Армении, до святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, до святых готфских, и мы устремляемся к апостолу Андрею Первозванному. Все они оказываются в числе русских святых. Они, жившие еще до того, как Русь образовалась как какое-то отчетливо в историческом процессе осознаваемое сообщество людей. Кто же такие русские? И вот ответ на самом деле очень простой. Сейчас очень часто звучат такие слова, когда там, на войне, где люди находятся, всякий момент между жизнью и смертью, они говорят: «С нами русский Бог». Якуты, дагестанцы, алеуты, жители Австралии, Европы, Америки, они говорят: «Здесь русский Бог». Интересно, русским Богом они называют Иисуса Христа, но это ошибка историческая, географическая, потому что наш Бог Иисус Христос пришел на землю в Вифлееме, никогда не покидал вот тех ближневосточных пределов. Какой же он русский Бог? Но и ответ сам собой напрашивается, что русский Бог – это не означает, что он по крови своей русский, а русский Бог – это значит Бог русских. Всякий, для кого Бог, ставший человеком, является главной ценностью жизни, главным идеалом, главным смыслом, главной целью бытия, становится устремляется к этому Богу. Вот так, как русский народ, когда узнал о Христе, всецело устремился, абсолютно беззаветно, не высчитывая какие-то выгоды, что я получу, что я потеряю, перед тем, как, может быть, войду в Царство Небесное, а просто устремился за Христом так, как сегодня мы в Евангелии слышали, как устремились апостолы, не пересчитывая своих рыбок, сетей, лодок, не требуя компенсацию от Иисуса за то, что они оставили все это, просто пошли за Ним. И вот те люди, те народы, которые вот подобно им, подобно апостолам, устремляются за Богом, который стал человеком, устремляются за Ним в надежде стать подобными Ему, как Боги. Вот такой человек становится похожим на русским, потому что именно на Руси таких было в процентном и в абсолютном значении большинство. Такое свойство человека русского — стремиться за Христом, не хватаясь ни за что земное. И свидетелем этому вот русские святые. Я очень надеюсь, что у вас, у нас есть возможность знакомиться с ними, читать их жития. Не возьму сейчас перечислять и приводить примеры первых князей, которые ради веры, уверовав во Христа, они отложили в сторону все свои княжеские земные амбиции. Они поняли, что их главное княжество — это Небесное Отечество. Борис и Глеб свою жизнь отдали, чтобы не нарушить заповедь Божию. И так воспитались, и так воспитали своих детей, своих друзей, своих слуг, своих рабов, что и те тоже возгорелись этим желанием, это желание передали дальше и дальше, из поколения в поколение, даже до сегодняшнего дня. Нет ни одного святого, русского святого, который бы легко вошел в Небесное Царство, легко стал святым. Каждому вот эта святость, которую мы сегодня прославляем, стоила кому-то пролитой крови, кому-то отказа от благ и такого скорбного жития, кому-то клевету, поношение и унижение от людей, кому-то отстранение от суеты и блаженства в монастырской или какой-то пустынной лесной тиши. Но всякий раз, всякий из них свидетельствует о том, что Царствие Небесное нудится, то есть большими трудами получается. И только те, кто потрудились, входят в Него. Все это, конечно, констатация факта, это взгляд назад в историю. Но мы же живем не воспоминаниями, как говорят в песне, нам рано жить воспоминаниями. Мы сегодня живем надеждой, надеждой на то, что мы сами в своей жизни так будем выбирать, такие решения принимать, что наши решения будут не против Бога, а будут похожими на решения русских святых. Мы живем надеждой на то, что в нашей личной жизни, в моей личной жизни, есть надежда, есть перспектива все-таки не опозорить, не предать, не растоптать данную мне возможность стать святым, а все-таки ее сохранить, возрастить и умножить. Это большая надежда. Сегодня праздник такой надежды, дорогие. Сегодня праздник тех людей, которые стремятся за Христом, которые считают себя русскими, то есть стремящимися к святости за русским Богом Иисусом Христом. И сегодня мы стали свидетелями совершенно уникального события. В прошлый раз подобное событие, оно было в феврале 2016 года, здесь же, в храме на Крови. Сегодня совершился, по сути, акт канонизации святого, русского святого, 75-го из собора Екатеринбургских святых. Вы слышали слова, которые сегодня были оглашены на малом входе, о том, что постановлением собора Русской Православной Церкви 2000 года, когда были прославлены мученики и исповедники российские, было решено, что если будут обнаруживаться новые мученики, еще не замеченные, не узнанные тогда, то стоит исследовать их житие, представлять их в соответствующую комиссию и далее Святейшему Патриарху Священному Синоду. И вот 14 мая нынешнего года на заседании Священного Синода было принято абсолютно божественное решение засвидетельствовать святость преподобного мученика Владимира Елизарова. Это не означает, что 14 мая, до 14 мая он не был святым, а 14 уже стал. Он святым стал тогда, когда последовал за Христом. При жизни он был святым. Он шел за Христом, и это желание он не променял ни на что земное. Ни при изгнании из монастыря без Белогорского, ни при издевательствах и насмешках, поношениях в городе Михайловске, нашем недалеком отсюда, ни тогда, когда его судили, он не стал никого предавать, о чем свидетельствует протокол его допроса, не стал отрекаться от своей веры. И я не могу сказать, что он спокойно смотрел в глаза палачам. Это только тот человек, который пережил это, можно сказать, как он смотрел, чего это ему стоило. Но факт остается фактом, что он свою жизнь положил и был убит, расстрелян здесь, под Екатеринбургом, на полигоне НКВД, пролил свою кровь за веру во Христа. Вот такой путь жизни, жития священномученика Владимира Елизарова. Но к этому пути устремлены и пути других людей. Ну, например, сестер Новотихинского женского монастыря, потому что именно сестры монастыря, сестры обители, они исследуют жизни, жития подвижников благочестия нашего края, нашей области, поднимают документы, собирают свидетельства, ищут живых еще свидетелей жизни святых. И вот то, что сегодня священномученик, преподобный мученик Владимир явлен и прославлен, это результат стремления к святости сегодня живых людей. Низкий поклон матушке Домнике и сестрам вашей святой обители. И в этом отношении хочется еще раз сделать акцент. Апостол говорит о том, обращаясь к слушателям, говорит: «Вы святые, вы святы есть те». Они еще все живые, слушатели. Это потенциал, который может либо сработать, если мы не будем сопротивляться Богу, либо может быть умножен на ноль, если такое сопротивление будет совершаться. Я хочу пожелать вот этот потенциал святости не проспать, не променять, не проморгать, не заметить. Помнить, какой ценой мы к чему мы призваны, какой ценой Христовой кровью мы куплены. Сегодня, в День святых русских, хочется еще такой образ провести, что, говорит, вы церковь Бога Живаго, говорит апостол, обращаясь к людям. Мы видим церковь вокруг нас, храм на крови, в честь всех святых земли российской просиявших, построенный из камней, из кирпичей. Не знаю, кому из вас доводилось бывать на кирпичном заводе, а мне доводилось видеть, как делают те кирпичи, из которых потом строят храмы и дома. Это очень интересный процесс, и он очень похож на то, как становятся святыми. Добывают из земли добывают глину. Ну что, вот добыл глину, слепил кирпичик из пеки, ничего подобного. Если достанешь и испечешь, не получится кирпича, потому что та глина, которая вот там, она не готова, она не подходит. В ней слишком много примесей, слишком много того, что мешает кирпичу во время обжига приобрести те свойства, которые требуются кирпичу. Эту глину размачивают в воде, ее прогоняют через фильтры. Из нее удаляют все то, чего не должно быть. И знаете, вот посмотришь на этот процесс, ну, знаете, думаешь, какие мучения испытывает эта субстанция. А потом, когда она растворена, профильтрована, очищена, из нее обратно удалена вода, потом ее прессуют, формуют, и потом ее помещают, сушат и сушают. А потом только кладут в печь, где все, что способно приобрести крепость, спекается. А если что-то пропустили, там осталось, то происходит взрыв. Песчинка песка, если остается там, в кирпиче, он лопается, разрывает его, и он не попадает в руки строителю. Он уходит в брак. так вот человек на самом деле за всю свою жизнь, как эта глина, как этот кирпич, должен перемеситься, омыться, очиститься, быть отпрессованным, высушенным и опаленным, обожженным. Если сумел отсеять все ненужное и оставить только подобающее, тогда действительно стал тем, что ожидает от кирпича строитель, или тем, чего ожидает от человека Бог. Я хочу пожелать внимательнее быть и тому свою жизнь посвятить, чтобы от ненужного очиститься, а доброе, нужное, настоящее, по милости Божией, приобрести. С праздником, дорогие братья, дорогие сестры, с днем всех святых, с днем русских святых, с днем канонизации преподобного исповедника Владимира. Причастников поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Протоиерея Максима поздравляем, старшего священника архиерейского подворья храма на краю поздравляем, бессменного хранителя, созидателя и делателя этого святого храма. Отец Максим, вам Божьей помощи, и желаем вам, чтобы мало того, что много лет, чтобы много-много людей прошли через храм и наполнились смыслом и освятились в этих святых стенах. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня исти грешного, но общиками быть и святынь Твоих сподобил исти. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причастите все причистых Твоих и небесных даров сподобил исти. Но, Владыка, человека любчая, нас ради умери же и воскреси, и даровавы нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние священие душ и телес наших, дашь быть и сию мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так и си горы Тие и шед, он одерде живота вечного, пресносущий достигну покой, и держи празднующий гласный пристанный и бесконечная сладость, срящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы и си истинное желание, и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя, Пресветварь, вовеки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков, Создателю всех, благодарю всех я же, миси подвиг благих, и о причащении пречистых и рвотворящих Твоих таинств, молю бо Тя блаже и человеколюбче, сохрани под кровом Твоими все некрилу Твоею, и дарами чистую совестью, и дар до последнего моего издыхания, достойно причащания святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную.
2: Вы слушали прямую трансляцию Божественной Литургии из храма памятника на крови во имя всех святых в земле российской и просиявших. Радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир.
3: 12 часов.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 8 июня в конференц-зале храма-памятника на крови начала свою работу 11-я Всероссийская научно-практическая конференция Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению. Конференция продлилась 4 дня. В первый день работы форума в храме на крови собрались священнослужители, замещающие должности помощников начальников территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний России по организации работы с верующими, помощников начальников следственных изоляторов и исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по работе с верующими, православные священнослужители, окормляющие учреждения уголовно-исполнительной системы на территории Екатеринбургской митрополии, представители мусульманского духовенства, представители ФСИН России, территориальных органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России. Задача конференции, посвященная теме взаимодействия Русской Православной Церкви и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, обмен опытом по актуальным вопросам становления и развития Института штатного тюремного духовенства, а также по вопросам реабилитации и духовно-пасторского окормления сотрудников и заключенных, в том числе участвовавших в специальной военной операции. В ходе мероприятия обсуждается современное состояние и перспективы развития Института штатного тюремного духовенства, имеющийся практический опыт и теоретические подходы к вопросам профилактики и противодействия распространению деструктивных движений сектантского и неоязыческого характера, а также реабилитации подведомственных уголовно-исполнительной системе лиц. Мероприятие возглавляет председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению иерей Кирилл Марковский, соруководитель, начальник отдела организации работы с верующими Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России, полковник внутренней службы Сергей Иванович Гуров. В первый день конференции перед ее участниками также выступили региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова, начальник ГУФСИН России по региону, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Иванович Федоров, преподаватель духовник Екатеринбургской духовной семинарии Ирии Константин Карипанов, руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии, член экспертной группы Патриаршей комиссии по профилактике неоязычества протоиерей Александр Новопашин, профессор кафедры экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета, доктор педагогического наук Наталья Олеговна Вербицкая и священники, духовно окормляющие сотрудников и подведомственных уголовно-исполнительной системе лиц. В программе конференции также обсуждение актуальных тем в формате круглого стола и секционных заседаний, посещение представителей Синодального отдела по тюремному служению, подразделений Федеральной службы исполнения наказаний. В эфире новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила коллектив ветеранов и пациентов Камышловской центральной районной больницы со 155-летием со дня основания учреждения. Она отметила, что 155 лет – это огромный путь, в течение которого целые поколения врачей и медицинских сестер спасали жизни людей, работали в самых разных условиях и сохраняли высокий авторитет профессии. Также глава областного парламента подчеркнула, что в медицинском сообществе региона Камышловская центральная районная больница всегда была на хорошем счету. По словам Людмилы Бабушкиной, система здравоохранения Свердловской области обеспечивает медицинской помощью свыше 4 300 000 уральцев. В регионе действует более 150 государственных учреждений здравоохранения, оснащенных современным оборудованием. Депутаты областного законодательного собрания постоянно ведут работу по развитию региональной системы здравоохранения. В центре их внимания законодательное обеспечение отрасли и контроль реализации профильных программ. Ежегодно утверждается бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. В этом году он составляет свыше 111 миллиардов рублей и направлен на расширение объемов медицинской помощи, внедрение современных методов диагностики и высокотехнологичного лечения, развитие профилактики и реабилитации. Также в регионе последовательно модернизируют первичное звено здравоохранения, строят и ремонтируют медицинские объекты, обновляют оборудование, расширяют сеть центров здоровья и кабинетов профилактики. И последняя информация выпуска. 6 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский Дмитровский Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на подворье обители Гремячий Ключ. Его преосвященству сослужили епископ Яков Тисленко, насельники Лавры и клирики подворья. После литургии настоятель подворья иеромонах Гурий Гусев поблагодарил наместника Лавры за совершенный чин освящения и произнес проповедь. Затем с архипастырским словом к верующим обратился епископ Кирилл. Владыка Кирилл передал в дар храму икону святителя Макария Московского, просветителя Алтая и икону новомученика Владимира Четверина, мощи которого вложили в престол. Затем были вручены благодарственные грамоты. На волнах радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, приглашаем к радиоприемникам вас, послушаем главы «Цветника духовного».
2: Два соседа. Жили рядом два крестьянина, оба семейные. У них было несколько детей-малолеток, которых они кормили трудами своих рук. Один из соседей все беспокоился в душе и думал: «Если я умру или слягу тяжело больной, что будет с моими женою и детьми?» Эта мысль не покидала его. Она глодала его сердце, как червяк гложет яблоко, в котором сидит. Случалось, что такие же думы приходили в голову и другому соседу, но он недолго позволял им владеть собой, потому что рассуждал так: «Бог знает нужду всякого своего создания и позаботится о нем. Он позаботится и обо мне, и о моей жене, и о моих детях». Этот сосед жил со спокойной душой. Другой же не имел ни душевного мира, ни счастья. Однажды этот печальный и унылый от своих вечных опасений сосед пахал в поле и увидел, как в расположенный поблизости кустарник

0: постоянно залетали и вылетали обратно две птички. Крестьянин заинтересовался и подошел к кустарнику, раздвинул его и обнаружил среди его ветвей два гнездышка, одно неподалеку от другого. В каждом из гнезд находилось несколько неоперившихся птенчиков, которые, должно быть, недавно вывелись. Обе матери неустанно трудились, принося корм для своих малюток. Работая в поле, крестьянин время от времени останавливал свой взгляд на снующих взад-вперед птичках. Вдруг он заметил, как на одну из птичек-матерей неожиданно с высоты упал коршун и унес бедняжку в своих когтях. Сердце крестьянина исполнилось жалостью, и он подумал: «Погибла мать, пропадут и детки». Крестьянин вернулся домой еще печальнее, чем обычно. Воображение рисовало ему мрачные картины горькой участи его детей, которые могут вот так же вдруг оказаться в том же положении, что и птенцы, лишившиеся матери. На следующий день крестьянин пришел на свою пашню и, проходя мимо кустарника, подумал: «Бедные сироты! Наверное, половина из них уже нет в живых». С этими мыслями он раздвинул ветви и увидел, что птенчики в обоих гнездах живы и здоровы. «Кто же заботится о сиротах?» – удивился крестьянин и присел за куст, чтобы понаблюдать за птенцами. Через некоторое время прилетела оставшаяся в живых птичка мать с кормом в клюве и раздала его птенцам из своего и чужого гнезда. Она прилетала к гнездам в два раза чаще, чтобы накормить вдвое больше птенцов. Крестьянин обрадовался, что сироты не были покинуты в своем несчастье, и работал целый день в радостном расположении души. Вечером он рассказал об этом случае своему соседу, так же, как и он, отцу большого семейства. Сосед воспринял как должное поведение оставшейся в живых птички и сказал: «Так и должно быть, приятель, так же, как и птиц небесных. Господь никогда не оставит нас, своих созданий. Он вложил в душу человека братскую любовь. Наше дело – веровать в Него и жить в этой любви. Если что-нибудь случится со мной, ты станешь отцом для моих детей. А если с тобой, то я стану отцом для твоих. Если же нам обоим не суждено дождаться, пока наши дети вырастут, отцом для них всегда будет Отец наш Небесный, который велит нам всегда сохранять мир душевный и во всех обстоятельствах жизни уповать на Его милосердие и помощь». Жаворонок. Однажды летом, рано утром, старик-крестьянин вышел со своим внуком в поле. Прохладный утренний ветерок играл в седых волосах старца и вздымал над волнующейся нивой целое облако цветочной пыльцы. Старик сказал внуку: «Смотри, как природа заботится о нашем благополучии. Тем же дыханием, каким она охлаждает наши щеки, она оплодотворяет поля, чтобы наполнить наши житницы. Я видел это уже 80 раз, и всегда это радует меня. Возможно, я вижу это в последний раз, потому что достиг предела человеческой жизни». Внук огорчился словам деда и с горячностью стал убеждать его так не думать. Дед ему на это спокойно заметил: «К чему так огорчаться? прошел мой день, и настал вечер. А чтобы дождаться нового утра, нужно, чтобы сперва прошла ночь. «Ах, дедушка!» — возразил на это внук. «Как можешь ты спокойно говорить о том, что будет для нас таким горем?» Тогда старик сказал: «Видишь ли ты жаворонка? Вот он, распевая, взвивается изо ржи. Недаром он так близок нам, крестьянам, ведь он образ нашей жизни. Рожденный и выросший на лоне матери земли, он держится ее борозд, питающих его. Там, среди зеленых стеблей, он строит гнездо и высиживает птенцов. Но вот он взвивается к небу, к свету, дающему рост стеблю, и к облакам, ниспосылающим дождь. С рассветом он уже парит в воздухе, приветствуя наступающее утро. Так и живет он как бы двумя жизнями. Одна, деятельная, проходит в тени питающих его борозд. Другая же в просторах высшего светлого мира. Но обе жизни тесно связаны между собой и вместе составляют одну». Старик помолчал немного, а потом прибавил: «Борозда моя становится мне слишком трудна. Так не печальтесь, когда придет мое время устремиться к вечному свету, чтобы обрести нераздельную жизнь». Рассказ о морских ласточках. Морская ласточка – птица, похожая на чайку. Она обитает на берегу моря. Ласточкою ее называют потому, что она летает, как ласточка. Один человек подстрелил морскую ласточку. Она упала в море с перебитым крылом и тщетно пыталась взлететь. Стрелок бросился в воду, чтобы не упустить своей добычи, но оказался свидетелем замечательного случая. Другие ласточки подлетели к своей раненой подруге и окружили ее. Две из них схватились клювами за ее крылья и подняли из воды подстреленную птицу. Было видно, с каким трудом летели две ласточки, но не бросали подругу. Рядом с ними летели и остальные ласточки. Через некоторое время первые ласточки устали и опустили раненую на воду. Тотчас ее подхватили две другие ласточки, подняли из воды и понесли дальше. Так пары ласточек менялись до тех пор, пока не принесли раненую подругу на большой камень, который выступал из воды и располагался довольно далеко от человека. Стрелок побежал по берегу, стараясь приблизиться к камню, чтобы потом доплыть до него и забрать подстреленную птицу. Но опять налетела целая стая морских ласточек, и две из них снова подхватили раненую и понесли ее дальше вдоль берега. Человеку стало стыдно. Казалось бы, неразумные создания птицы, а как они привязаны друг к другу, как стараются помочь своей подруге, попавшей в беду. Неужели я, человек, должен препятствовать им исполнять их дело милосердия, сказал он в душе своей и не стал больше догонять раненую морскую ласточку. Хромоножка. 19 ноября 1967 года над южным краем немецкого государства прошла грозная буря. Страшный ливень лил безостановочно 20 часов. Ручьи стали бурными реками. Реки выступили из берегов и залили землю на десятки километров вокруг. Было часов 9 вечера этого ненастного дня, когда хромой мальчуган Карл Спрингель вышел из железнодорожной сторожки, чтобы отнести ужин отцу, который служил сторожем на железной дороге. Сторож следил за мостом, переброшенным через глубокую лощину. Мост был железный и славился своей крепостью и надежностью. На дне лощины бежал ручей, теперь превратившийся от сильного дождя в бурный поток. В этот день отец Карла ушел из сторожки раньше обыкновенного, говоря жене, что хочет хорошенько осмотреть путь и, главное, мост. «Время-то вон какое», — сказал он. «Не дай бог, если что подмыло и поломало на мосту или на плотине». Мальчик осторожно пробирался в темноте по знакомой дорожке вдоль полотна железной дороги и по временам окликал отца. Но отца на полотне не было. Должно быть, он все еще был на мосту. Издалека мальчику было слышно, с каким шумом разбивались о железные устои моста волны бушевавшей воды. До моста оставалось совсем близко. Вдруг впереди послышался сильный треск и грохот. «Господи, Боже мой! Неужели это мост? Отец ведь там!» — воскликнул Карл. Романошка бросил ужин и заковылял вперед изо всех своих слабых сил. Он весь дрожал от страха. Он был уже у моста, и сердце у него упало. На рельсах перед мостом стояла пустая дрезина с красным сигнальным фонарем, печально мигавшим в зловещей темноте. Моста не было. Только разбросанные брусья и балки носились по пенившимся волнам потока. Очевидно, отец его утонул в пучине. «Отец! Где ты?» — кричал Хромоножка. В голове у него помутилось. Он бродил по берегу, не слыша ветра, сорвавшего с него шапку, не чувствуя дождевых струй, пронизывавших насквозь его старенький кафтанчик. Он остановился, наконец, посмотрел назад вдоль полотна и точно очнулся. Он вспомнил, что сейчас должен пройти курьерский поезд. Моста нет. Нет и сторожа, который дал бы сигнал об опасности. Поезд может обрушиться в реку в этой тьме. Хромоножка знал все железнодорожные порядки. Когда отец бывал болен, он выходил на путь с флагом или с фонарем. Поезд уже приближался. Сквозь вой бури Карл услыхал шум вагонов. Тогда точно что-то толкнуло его, и он кинулся на дрезину, схватился за ее рукоятки, уперся в помост дрезины своими слабыми ногами и, чтобы сдвинуть дрезину, так напряг свои силы, что, кажется, жилы его готовы были порваться, и дрезина сдвинулась навстречу поезду. Проехав немного, Хромоножка замахал флагом и фонарем и закричал надрывающимся голосом: «Мост провалился! Мост провалился!» Поезд шумно мчался. Сквозь туман блеснули зеленые фонари паровоза. Хромоножка знал, что это шипящее чудовище может раздавить его, но надо было остановить поезд, и мальчик кричал и махал фонарем. Поездной машинист не слышал за свистом ветра отчаянных криков мальчика. Он разглядел красный свет фонаря только тогда, когда поезд был уже совсем близко от дрезины. Машинист стал сдерживать ход и за несколько метров до пропасти успел остановить поезд. Но мальчика с дрезиной поезд отбросил в сторону под откос, и когда хромоножку нашли, тело его уже было без жизни. Весть о чудесном избавлении пассажиров поезда от гибели быстро разнеслась по окрестности. На похороны мальчика собрался народ изо всех окрестных селений. Гроб, усыпанный цветами, несли до могилы ученики и ученицы соседних деревенских школ, меняясь со сторожами и рабочими железной дороги. Когда священник прочел молитву, вышел вперед седой сельский учитель и сказал: «Добрые люди, сердце радуется, что так много нас сошлось сюда. Значит, узнали все, какое святое дело совершил этот бедный малыш. Поняли все, какая великая душа жила в его болезненном теле. И если вы, кто бы вы ни были, ребята или старики, в своей жизни сделаете хотя бы самое малое дело ради помощи погибающему, страждущему или несчастному, ваше доброе дело будет лучшей памятью этому мальчугану, который возлюбил своих братьев поистине больше себя и душу свою положил за них». Сказав это, старик обратился к матери мальчика. Она была так убита, что не плакала даже. «Не стану утешать тебя, добрая женщина. В горе твоем один помощник — Бог. Я только хочу сказать тебе, что ты не осталась сиротою. Муж твой погиб на посту. Сын твой отдал себя в жертву любви. Но у тебя осталась еще большая семья. У всех нас ты найдешь для себя теплый угол и братскую ласку. Все мы должны позаботиться о том, чтобы ты никогда не нуждалась. И помни, что все наши заботы будут ничтожнейшей каплей той любви, которую мы чувствуем к тебе за то, что ты вырастила такого сына». Старик со слезами на глазах подошел к матери хромоножки и обнял ее. И из ее глаз полились слезы, облегчившие и страдавшееся ее сердце. На сельском кладбище, где покоится прах хромоножки, на простой серой каменной плите, положенной теми, чью жизнь он спас, высечена следующая надпись: «Карл Спрингель, 14 лет, умер смертью героя и мученика, спасая жизнь 200 человек».
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали главы «Цветника духовного». Продолжение следует.

Чебоксарская епархия представляет программу «С нами Бог». В эфире священник Максим Курленко. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе мы поговорим о душе. Что такое душа, что мы знаем о душе и какое учение о душе сложилось в церкви на основании текстов Священного Писания и святоотеческого опыта. Думаю, большинство из тех, кто слушает эту программу, не сомневаются в том, что у них есть душа. Даже, знаете, если не вдаваться в серьезное религиозно-философское осмысление, просто заглянуть в себя, то возникает определенное понимание того, что внутри нас есть что-то, что связывает нас с вечностью. И не мозг управляет нашей личностью, а именно душа. Есть такое выражение «душа болит». То есть болит не сердце, не печень, не какой-то другой внутренний орган, а именно душа. И большинство людей это идентифицирует. Но бывает и наоборот, что душа радуется, например. Душа есть у каждого человека. Душа – это бесценный дар Божий, полученный от Бога исключительно по любви Бога к людям. И о том, какой драгоценностью она является в очах Божьих, свидетельствует то, что ради возвращения ее первообразной красоты Сын Божий воплощается на земле. Он пострадал на кресте и воскрес. Спаситель приходил на землю и претерпел страдания для спасения наших бесценных душ. Поэтому все богатства мира – ничто в сравнении с душой. Она, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, лучше и выше всего мира. Но вот, к сожалению, вследствие грехопадения все силы души и способности, они заразились грехом, душа болеет. И причем болезни, которые ее поражают, они разнообразны, и также разнообразны ее силы и способности. И самое печальное то, что в нашем падшем состоянии мы, к сожалению, привыкаем к нездоровью души и воспринимаем это как норму. В этом состоянии, чтобы вернуть своей душе здоровье, первозданную согласованность всех сил и свойств, необходимо нам прилагать огромные усилия, которые на святоотеческом языке называются подвигом. Подвижник ведет внутреннюю брань, то есть войну с дьяволом, самим собой, своими порочными пожеланиями и страстями. Но и наградой за этот труд является исцеление всей человеческой природы и даже приобщение человека к некой божественной жизни, то есть обожение. Вообще это смысл нашей православной веры, обожение, теозис. О том, что это возможно, свидетельствует опыт множества святых подвижников, прошедших путь внутренней брани и достигших естественного состояния человеческой природы, когда душа добровольно подчиняется Богу, а тело подчиняется душе. В таком состоянии душа становится храмом Святаго Духа, и Бог живет в ней. Так что же такое душа? С одной стороны, она отражает телесно-физиологическую жизнь человека, а с другой отражает ее мистическую грань, связывающую человека с вечностью. То есть как бы два мира – земной мир и небесный вечный. В православном учении душа человека, она бессмертна, обладает вечной жизнью. Преподобный Иоанн Дамаскин в своем точном изложении православной веры, вот он писал: «Душа есть сущность живая, простая, бестелесная, невидимая по своей природе телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры. Ум принадлежит душе не как что-либо другое отлично от нее, но как чистейшая часть ее самой. Что глаз в теле, то и ум в душе. Душа – существо свободное, обладающее способностью хотения действования. Она доступна изменению, и именно изменению со стороны воли, как это свойственно тварному существу». Вот приведу несколько цитат из библейских книг, где говорится о душе. Книга Бытия, 19 глава, «Спасай душу свою, говорит Господь праведному Лоту, чтобы не погибнуть». Бытие, 35 глава, «Выходила из нее душа, ибо она умирала». Книга Тавит, «Душа его оставила его на ложе, и сын с честью похоронил его». Из Нового Завета вспоминается евангельская притча о безумном богаче, Луки, 12 глава. Христос рассказывал ученикам, и там, помните, когда у богача выдался большой урожай, он размышлял, как же им распорядиться, и сказал: «Вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись.
Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» И, например, от Марка 8 глава, поучение Спасителя: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Души, они ограничены в пространстве, у них нет такого божественного качества, как вездесущие. Об этом пишет Григорий Палама: «Ангел и душа, будучи бесплотными, не занимают места, но и не вездесущие, следовательно, они находятся в содержащем и охватывающем все, будучи соответственным образом ограничены». По поводу тонкой телесности души несколько слов. Вот, несмотря на нематериальность природы души, все же у некоторых отцов можно встретить высказывание о ее тонкой телесности. То есть она бестелесна в сравнении с грубой материальной природой тела, но обладает тонкой материей. Например, Тертуллиан писал: «Душа имеет невидимое тело, имеет свой облик и границу». Священномученик Мефодий Потарский: «А души, будучи духовными телами, устроены Создателем и Творцом всего. Душа, будучи тонким телом, обложилась и облеклась членами своего тела». Это уже преподобный Макарий Египетский. И священномученик Ириней Леонский писал: «Души имеют образ человека, так что могут быть узнаваемы». По поводу сил души. Отцы говорят о том, что душа обладает силами, которые обычно классифицируются таким образом: разумная сила души, то есть мыслительная, познавательная, чувствующая, эмоциональная сила души и деятельная, она позволяет душе стремиться к чему-либо или отвращаться от чего-либо. К деятельной части души относится воля. Обычно у святых отцов встречается трехчастная схема описания природы человека – это дух, душа и тело. Дух – это высшая способность души, связывающая нас с Богом. Именно духом мы общаемся с Богом и духом познаем Его. Человеческий дух вмещает в себя божественную благодать и является ее проводником для всех сил души. И вот, исходя из всего вышесказанного, можно сделать такой вывод, что душа является основой, формирующей нашу личность. Несколько слов по поводу происхождения человеческих душ и предсуществования душ. По учению Церкви, душа не существует до зачатия человека, не имеет предвечного существования, не может перевоплощаться, но после физической смерти, разлучения с телом, она предстает на частный суд Божий и до общего воскресения и страшного суда находится в ожидании своей вечной участи. В святоотеческом богословии есть две теории происхождения душ. Первая. Ее суть в том, что душа образуется во время зачатия. То есть души рождаются, как и тела, от родителей, и только Бог снабжает душу своим бессмертным духом, придавая ей бессмертие. Вторая, и она наиболее распространена среди отцов, это теория креационизма, так называемая, от английского слова «create». В ней Бог творит всю душу полностью, и можно сказать, что эта гипотеза, она в Церкви стала такой общепризнанной. В ранней Церкви были, правда, богословские гипотезы о предсуществовании душ, но они были отвергнуты Церковью. И, например, известный богослов Ориген, он был сторонником такой теории. Эта идея о предсуществовании душ, она присутствует в восточных религиях и также у древнегреческих философов, там греческая философия Пифагора, Платона и Плотина. Со всеми последователями она утверждала, что души существуют прежде тел, и что бесчисленное множество уонок заключено в каком-то месте, из которого высылаются в тела. Вот возникшие в раннем христианстве гностические секты, они также разделяли эти мнения, но Церковью, я еще раз повторю, эта теория была отвергнута. Бессмертие души. Если в вопросе творения души у отцов есть некоторое расхождение, то в вопросе бессмертия души они, можно сказать, единогласны. «Мы говорим, что душа проста, разумна и бессмертна», пишет блаженный Феодорит Кирский. Итак, душа, она не вечна, но бессмертна. У души есть начало бытия, но нет конца. Будучи сотворена Богом, она уже неуничтожима. Причем ее бессмертие принадлежит ей не по природе, а по дару Творца.
Вот по поводу бессмертия души вспомнилась книга психолога и врача Раймонда Моуди. Я читал ее давно-давно, но она на меня произвела большое впечатление. Называется эта книга «Жизнь после жизни». И в этой книге систематизирован посмертный опыт людей, переживших клиническую смерть. И вот там все люди, описывая свой опыт посмертный и вернувшийся обратно, скажем, они, все люди, слышат, что говорят врачи, они смотрят на свое тело сверху, видят, что происходит вокруг, видят ослепительный свет, переживают покой и радость, могут видеть тоннель, иногда встречаются с умершими родственниками. И все опрошенные, пережившие клиническую смерть, они продолжают идентифицировать себя той же личностью, осознавая, понимая, что происходит вокруг. И вот также и святые отцы сходятся во мнении, что душа, продолжая жить после земной смерти тела, она остается той же личностью со всеми способностями мыслить, чувствовать и переживать. Вот о вопросе, могут ли души оставаться на земле, несколько слов. По церковному учению, душа остается на земле только до третьего дня. А о том, что души не остаются у тела и не скитаются потом по земле, говорит Иоанн Златоуст, приводя в пример евангельскую притчу о богаче и Лазаре. «Ничья душа, освобождаясь от тела, не блуждает здесь доли, ибо души и праведных, и детей, и грешников немедленно отходят прочь. А из притчи о Лазаре и богаче ясно, что невозможно исшедшей из тела душе скитаться здесь. До страшного суда и всеобщего воскресения души умерших по учению церкви находятся или в предначинании рая, или в предначинании ада». Итак, душа, она пребывает в определенном месте до страшного суда, храня образ свой и образ своего тела, которое будет дано ей по воскресении. «Каждому телу будет возвращена его душа», – писал Ириней Леонский. Душа обладает неким духовным компасом или органом духовного познания – совестью. По учению святых отцов, совесть – это голос Бога внутри нас. И Бог через совесть, Он помогает нам правильно и гармонично сформировать нашу личность. И совесть всегда правильно нам подскажет и научит, как поступить. Образ и подобие Божие. Отцы также видят образ Божий в самой природе души, а подобие в нравственном совершенствовании человека, в добродетели и святости, в достижении даров Святого Духа. Получается, что образ Божий мы получаем от Бога вместе с бытием, а подобие призваны приобретать сами, получив к этому от Бога некую устремляющую силу, благодатную силу. Ну и в завершении нашей программы я еще несколько цитат прочитаю о душе святых отцов. Часто у отцов встречается такое сравнение тела с орудием, находящимся в управлении, а управляет этим орудием душа. Что тело есть как бы орудие или инструмент художника, а душа – художник. Вот примерно эту мысль говорили Ириней Леонский, Григорий Ниский, Кирилл Иерусалимский. Что во время сна, например, душа способна отрешаться от тела и как бы забывать о теле, продолжая работать, создавать образы, мечтать и мыслить, писал Тертуллиан. Душа не безусловно подчиняется побуждениям телесным, а способна даже вступать в борьбу со стремлениями тела, как с чем-то чуждым, враждебным, одерживать над ним победу, свидетельствуя этим, что она не то же, что тело, но что она есть существо невидимое, иной природы, превосходящей всякую натуру телесную, писал Ориген. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 7 июня после Божественной литургии в Успенском соборе Святогорской Лавры было оглашено послание поддержки от блаженнейшего митрополита Варшавского и всей Польши Саввы. В письме к насельникам и прихожанам обители, которая в настоящее время находится в зоне активных боевых действий, предстоятель Польской Православной Церкви подчеркнул: «Христос Господь не призвал нас к славе и радости этого мира. Он не обещал нам внешнего мира и процветания даров земли. Мессия приглашает нас к участию в Голгофе, после которой вместе с Ним мы переживаем воскресение. Иисус призывает нас искать мира в наших сердцах и даров Духа с небес. Хотя мы всегда это знали, когда наступают минуты испытаний, нам трудно их принять, трудно принять их со спокойствием. Однако воскресший ободряет нас. Не бойтесь, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство, и се я с вами во все дни до скончания века». В эти трудные дни Голгофы Бог с вами, мы также в наших молитвах и доброжелательности с вами. Будем с вами до дня воскресения, когда исчезнут все заботы, говорится в обращении его блаженства. Духовно укрепляя находящихся в обители, митрополит Савва написал: «Примите нашу любовь и архипастырское благословение. Выдержите, пасхальное утро уже близко». По информации телеграм-канала Святогорской Лавры, уже более месяца обитель остается без централизованного обеспечения электроэнергии, потому зависящая от электричества жизнедеятельность монастыря поддерживается при помощи генераторов. Туда не приезжают ни пожарные, ни коммунальные службы, ни скорая помощь, есть сложности с доставкой припасов. Помимо братьев, в стенах Лавры проживают около 200 беженцев и пострадавших от военных действий людей. Как сообщалось ранее, в 2024 году наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений был подвергнут преследованию по искусственным надуманным основаниям и почти 2 года содержался под стражей, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Об этом, в частности, говорилось в посланиях, которые святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций. Продолжающееся давление властей Украины на Украинскую православную церковь, в том числе преследование митрополита Арсения, упоминается в документах правозащитных организаций, в частности, в докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. В эфире новости. 8 июня по благословению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора в Смоленской духовной семинарии начался 3-дневный семинар по вопросам духовной поддержки и психологической помощи прямым и косвенным участникам специальной военной операции, в том числе страдающим химическими зависимостями. Участники семинара – священнослужители из всех благочиний Смоленской епархии и православные психологи епархиальных организаций. Наряду с теоретическими занятиями, программа обучающих мероприятий включает различные практикоориентированные модули. Семинар организован благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского в рамках проекта «Да просветится свет ваш пред человеки», поддержанного фондом президентских грантов. С организаторами семинара выступили Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, Комиссия межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по церковному просвещению и диаконии и Смоленской епархии. Ведущие семинара протоиерей Георгий Артарьян, клирик Челябинской епархии, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Афонина, клинический психолог, председатель Брянской региональной общественной организации оказания помощи семье и профилактики социально значимых заболеваний «Благо». Работу семинара возглавил митрополит Исидор. В дар от Смоленской епархии митрополит Исидор вручил преподавателям семинара иконы Божьей Матери Адигитрии Смоленской. участников семинара приветствовала сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, член межсоборного присутствия Русской православной церкви Нелюбова. Затем протоиерей Георгий Артарьян рассказал о целях и задачах предстоящей работы, обозначил круг тем, которые планируется проработать в ходе семинара. После вступительной части участники семинара прошли теоретические и практические занятия, запланированные в рамках проведения первого дня семинара. И последняя информация выпуска. Храм-памятник на крови, возведенный на месте мученической кончины святых царственных страстотерпцев и их верных подданных, на днях посетила правозащитники и общественные деятели Самарской области Ирина Анатольевна Скупова. Гостья посетила Екатеринбург по приглашению своей уральской коллеги регионального уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. В прошлом Ирина Анатольевна занимала пост уполномоченного по правам человека по Самарской области. Для нее, как для человека, чья деятельность неразрывно связана с защитой прав людей и исторической правды, этот визит стал важным актом единения регионов. Правозащитница в сопровождении Татьяны Георгиевны Мерзляковой посетила храм-памятник на крови, чтобы поклониться месту, где в ночь на 17 июля 1918 года перешли в вечность последние российские государства. Император Николай II, его семья и верные слуги. Экскурсия началась с нижнего предела храма на крови. Здесь, на месте зверской расправы над августейшей семьей, ныне возведен алтарь, именуемый царской комнатой. В отличие от темного с низкими сводами нижнего предела, верхний храм отличает воздушность, высокие своды и обилие света. Он словно исполнен светлой пасхальной радости, символизируя победу жизни над смертью. Здесь гости смогли полюбоваться убранством и рассмотреть сюжетные фрески жизни царской семьи, посвященные служению России народу Божью. Паломники поставили свечи и приложились к иконе Богородицы Троеручицы, перед которой в доме инженера Ипатьева молились царственные узники. Визит продолжился в культурно-просветительском центре «Царский». В музее святой царской семьи Ирина Анатольевна ознакомилась с экспозицией, посвященной истории царственной четы, их быту и традициям. Один из залов посвящен эпохе правления государя Николая Александровича, традициям милосердия и благотворительности дома Романовых. Храм на крови стал для Ирины Анатольевны Скуповой одним из ключевых мест знакомства с уральской столицей. Коллеги-омбудсмены уверены, память о царской семье – это не дань прошлому, но нравственный ориентир для настоящего. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также

богословского образования, подробно описано им самим. Сначала он обратился к стоику, затем к парипатетику и пифагорейцу. Стоик не удовлетворил святого Иустина, поскольку не считал познания о Боге необходимыми. Парипатетик хотел установить плату за занятие, за что Иустин счел его недостойным имени философа. Пифагореец потребовал от него знания музыки, астрономии и геометрии и отказался принять не имевшего соответствующих познаний Иустина в ученике. Тогда святой Иустин-философ обратился к платоникам, учение которых особенно привлекло его представлением о бестелесном, теории идей, а также стремлением к созерцанию Бога, как писал сам святой, ибо такова цель платоновой философии. Став учеником платоника, он достиг значительных успехов в преподаваемой ему философии. На обращение Иустина в православие сильно повлияла стойкость в вере христианских мучеников. Он писал: «И сам я, когда еще услаждался учением Платона, слышал, как поносят христиан, но видя, как они бесстрашно встречают смерть и все, что почитается страшным, почел невозможным, чтобы они были преданы пороку и распутству». Однако поворотным моментом стал случайный разговор с неким старцем-христианином, предположительно состоявшийся в Эфесе. Иустин прогуливался по берегу моря, когда встретил старца, почтенного видом, с приятной и важной осанкой, с которым у него завязалась беседа на философскую тему. В ходе беседы старец аргументированно критиковал некоторые положения основных философских школ, противопоставляя им писания пророков, мужей блаженных, праведных и угодных Богу, говоривших Духом Святым и живших гораздо раньше, чем почитаемые за философов. В результате беседы со старцем святой Иустин понял, что эта христианская философия единственная, незыблемая и полезная. На 30-м году жизни Иустин принял святое крещение, однако продолжал носить плащ философа. С того времени свои дарования и обширные философские познания святой Иустин посвятил проповеди Евангелия среди язычников. Он начал странствовать по Римской империи, всюду сея семена спасительной веры. «Кто может возвещать истину и не возвещает, тот будет осужден Богом», – писал он. Святой Иустин открыл в Риме училище, где проповедовал христианскую философию. Он последовательно отстаивал истинность и спасительность христианского учения в спорах с еретиками, убедительно опровергая и языческие мудрования, и еретические искажения христианства. Около 155 года, когда император Антонин Пий открыл гонение на христиан, святой Иустин лично подал ему апологию в защиту невинно осужденных на казнь христиан Птоломея и Лукия, еще одного третьего, имя которого осталось неизвестным. Апология оказала столь благотворное воздействие на императора, что он прекратил гонение. С решением императора святой Иустин отправился в Азию, где особенно сильно преследовали христиан, и сам распространял радостную весть об императорском указе по окрестным городам и странам. В Эфесе состоялся диспут святого Иустина с раввином Трифоном. Православный философ на основе ветхозаветных пророческих писаний доказывал истину христианского вероучения. Этот спор изложен святым Иустином в сочинении «Разговор с Трифоном Иудеем». Вторая апология святого Иустина была обращена к Римскому Сенату. Написана она была в 161 году, вскоре после вступления на престол Марка Аврелия. Возвращаясь в Италию, святой Иустин, подобно апостолам, всюду проповедовал Евангелие и своим богодухновенным словом многих обращал к христианской вере. Когда святой во второй раз пришел в Рим, завидел,

0: Завидовавший ему философ Крискент, которого Иустин побеждал в прениях, возвел на него много ложных обвинений перед римским судом. Согласно актам Иустина, в дни второго пребывания святого Иустина философа в Риме он и шесть его учеников были арестованы и предстали перед судом префекта, философа Стоика и учителя императора Марка Аврелия. На вопрос префекта об учении, которого придерживается святой мученик, тот ответил: «Я старался познать всякие учения, но пристал к истинным учениям христиан, хотя они и не нравятся лжемудрствующим». Далее святой Иустин исповедал веру в Бога, Творца мира и Создателя всей твари, и Господа Иисуса Христа, отрока Божия, о котором предсказано было пророками, что Он придет к роду человеческому, глашатаем спасения и наставником добрых учений. После того, как Иустин философ и его ученики решительно исповедали себя христианами, префект спросил, уверен ли святой в том, что после бичевания и казни он взойдет на небо. «Надеюсь, благодаря терпению, если претерплю, но знаю, что и проживших правильно ожидает благодать Божия». Несмотря на угрозы префекта, мученики отказались принести жертвы идолам, после чего были подвергнуты бичеванию и обезглавлены. Произошло это примерно в 166 году. Ныне мощи святого Иустина философа покоятся в Риме. Святы, мученичи Иустине, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. Мы перейдем к вопросам в конце сегодняшней передачи. Передачу мы сегодняшнюю посвящаем возраст ассоциированному состоянию, которое называется синдром падений. Да, простое слово, которое мы применяем достаточно часто, но стало названием целого состояния, встречающегося в пожилом старческом возрасте. Это, как и другие состояния, которые мы изучали и изучаем с вами, возникающие в пожилом и старческом возрасте, имеющие много факторов, связанные с возрастом, и имеет достаточно четкое и простое определение. Медицинское состояние или синдром падений – это состояние, при котором человек внезапно оказывается на земле или другой низкой поверхности, за исключением случаев, вызванных внешним воздействием, то есть ударом или толчком, и за исключением потери сознания, за исключением внезапного паралича или эпилептического припадка, и это состояние связано именно с возрастом. Падение в пожилом старческом возрасте – один из ключевых синдромов, одно из ключевых медицинских состояний, возраст связанных, которое определяет прогноз жизни и автономность человека. И по современным данным, это достаточно распространенное, к сожалению, медицинское состояние. По некоторым исследованиям, порядка трети лиц старше 65 лет имеет в своей истории падения. При этом примерно половина из них падают более одного раза в год. С возрастом распространенность падения увеличивается. Например, в возрасте от 59 до 65 лет частота падений составляет около 35%, а уже у лиц 80 и старше лет эта цифра достигает 75% и выше процентов. Распространенность падений зависит во многом от условий пребывания человека. Она значительно выше, приблизительно где-то в 10 раз чаще встречается, если человек находится в домах престарелых, в больнице, чем у людей, которые проживают в собственных домах, в собственной квартире. И медицинское состояние падения – наиболее частая причина травм у людей старше 65 лет, а также, к сожалению, ведущая причина и смерти вследствие травматических повреждений, поэтому это очень значимый, один из ведущих симптомов, один из ведущих медицинских синдромов, одно из ведущих медицинских состояний наряду со старческой астенией и, к сожалению, недостаточно часто еще и связаны, которым занимается современная наука гериатрия. Какое значение имеет этот синдром падения? Падения могут приводить, это совершенно очевидно, к серьезным травмам, включая переломы, например, бедренные кости, перелом шейки бедра – одна из наиболее распространенных травматических проблем в возрасте. Часто встречаются и другие переломы, такие как перелом плечевой кости, костей таза, перелом рук, черепно-мозговые травмы. Этот синдром, это медицинское состояние, снижает физическую активность, функциональность, автономность пациента. И, к сожалению, формируется порочный круг. Если у человека и так была низкая физическая активность, то во время травмы и длительный период после травмы он теряет еще больше физическую активность. И эти состояния усиливаются. Достаточно часто есть и целая проблема психологических последствий. После падения у пожилых людей часто развивается страх падения, что может привести к психологическому ограничению физической активности и к переходу в категории зависимых от посторонней помощи и к усилению других состояний, возраст связанных, которые прогрессируют. Падение очень тесно связано со многими состояниями, связанными с возрастами. Мы уже говорили, как связано со старческой астенией, очень сильное это состояние. И еще раз хочется повторить, к сожалению, многие возраст-ассоциированные гериатрические синдромы, они формируют порочный круг. Один возникает или приводит к другому, и уже другой синдром, другое медицинское состояние усиливает влияние первого. И еще более тяжелая ситуация, когда они перекрещиваются. Например, старческая слабость, падение, атрофия мышц, расстройство памяти и сознания. Поэтому особенность состояний медицинских, о которых мы говорим с вами в последнее время, это как раз связанные с возрастом состояния, многофакторность, то есть много причин, которые приводят к этому, уникальность, связанная с особенностями возраста и с особенностями их формирования во время возраста, ну и уникальность с точки зрения моментов диагностики, лечения и ведения. Не зря выделена современная специальность, гериатр, врач, который занимается именно возраст связанными состояниями. Современное изучение факторов, определяющих вероятность развития синдрома медицинского состояния падений, говорит о обилии информации, и факторы делятся в разных системах на так называемые внутренние факторы, внешние факторы, лекарственные факторы, другие факторы, которые крайне важно определить с точки зрения мер профилактики. К внутренним факторам относятся возрастные изменения, снижение остроты зрения, контрастной чувствительности, глубины восприятия, адаптации в темноте, потеря нарушения чувствительности, нарушение функции мозжечка, который отвечает за координацию. К внутренним факторам относятся и некоторые заболевания, например, заболевания суставов, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, слабость костей, остеопороз, хроническая болезнь почек. Практически все хронические серьезные заболевания можно отнести к внутренним факторам. Нарушение состояния памяти, нарушения, связанные с функцией мышления, депрессия, страх падений. К внешним факторам относятся неблагоприятные условия окружающей среды, скользкие поверхности, плохое освещение, неудачное расположение мебели, некачественная обувь, неправильное использование вспомогательных средств для передвижения, например, костылей, ходунков. Отдельная группа представлена лекарственными факторами, например, некоторые лекарственные препараты, психотропные, антидепрессанты, успокаивающие, могут повышать риск падения, и это важно учитывать. Но наиболее правильно делить все факторы на модифицируемые, немодифицируемые, промежуточные, потому что они указывают путь к профилактике. Немодифицируемые, то есть неуправляемые факторы – это сам по себе возраст, случаи падения ранее, нарушение функции сознания, например, потеря сознания, деменция, недавняя выписка из стационара, некоторые заболевания, которые трудно контролируются или не полностью контролируются. К частично управляемым, то есть частично модифицируемым факторам относятся хронический болевой синдром, это отдельное состояние в гериатрии, о котором мы поговорим в следующих передачах, прием некоторых жизненно важных лекарств, без которых невозможно обойтись, но они, к сожалению, усиливают риск падения. Также к частичным факторам относятся состояние депрессии, нарушение зрения. Но самый главный мост для понимания профилактики – это понимание так называемых управляемых, то есть модифицируемых, управляемых факторов. Эти факторы можно изменить или контролировать через меры профилактики. В первую очередь к ним относится низкий или высокий индекс массы тела. Если человек избыточно худой, то есть у него индекс массы тела меньше 18,5, или у него ожирение, то есть индекс массы тела больше 30 кг на метр квадратный, это серьезным образом ассоциируется с повышением вероятности падений. Индекс массы тела можно легко посчитать. Нужно свой вес поделить на рост, а рост в квадрате. То есть получается килограмм на метр квадратный. Недостаточная физическая активность – один из главных управляемых факторов. Так как низкая физическая активность – это всегда атрофия мышц из-за недостаточной тренировки, недостаточной нагрузки и, соответственно, нарушение эффективности работы опорно-двигательного аппарата. Следующий фактор, на который важно и нужно повлиять – это курение и употребление алкоголя. Эти привычки однозначно повышают риск падения, особенно в пожилом возрасте, и должны контролироваться. Следующий фактор – это нарушение сна. Он может быть связан с разными другими состояниями, но отсутствие сна достаточно часто переводит работу нервной системы в неэффективный режим, и поэтому качественный сон 7-8 часов всегда является очень важным и обязательным, в том числе и с учетом состояния, о котором мы говорим. Также к факторам, на которые можно повлиять, относятся психологические проблемы, например, страх падений. И если человек не может с этим справиться, очень важна психологическая дополнительная поддержка. Нарушение двигательной функции походки, мышечная слабость, нарушение равновесия, значимые факторы риска. Отдельно, безусловно, следует отнести дефицит витамина D, так как доказано, что дефицит витамина D связан с мышечной слабостью, и поэтому очень важно знать концентрацию витамина D у человека, каждому желательно пройти это обследование и в соответствии с полученными результатами анализа уже принимать витамин D. К факторам, на которые серьезно можно повлиять, конечно же, относятся факторы окружающей среды из категории «небезопасные условия быта и внешнего пространства». Очень важно провести ревизию самостоятельно, с помощью родственников. Таких элементов, как скользкие полы, узкие ступеньки, отсутствие поручней, недостаточное освещение, неадекватная мебель, ненадлежащее качество обуви, повышающее риск падений, ну или неподходящие вспомогательные средства для ходьбы, костыли, трости, ходунки. Все эти факторы достаточно важно и нужно изменить и повлиять на них для того, чтобы осуществить меры профилактики падения. К общим мерам профилактики состояния синдрома падения относится, безусловно, регулярная физическая активность. Рекомендованная физическая активность в объеме интенсивности, безусловно, подбирается в зависимости от функциональных возможностей пациента, но общие рекомендации, если нет противопоказаний, Всемирной организации здравоохранения – это 300-600 минут в неделю физической, дополнительной физической активности и 1-2 силовые тренировки в течение недели. Хотя самая правильная физическая активность – это физическая активность, которая была у старшего поколения, когда постоянно в собственном доме была физическая посильная нагрузка в течение дня распределенная. Ну, если человек живет в городе, то, безусловно, он должен тогда уже дополнительно следить за регламентом регулярности физической нагрузки. Коррекция медикаментозной терапии. Безусловно, если у человека есть фактор риска, есть риск падений, то с врачом обсуждается минимизация количества препаратов, которые могут повлиять на это состояние. Очень важны когнитивные тренировки, то есть тренировки знания, мысли, памяти. К ним относятся очень простые упражнения. Заучивание стихов, песен, решение логических задач, разгадывание кроссвордов, изучение языков, игра на музыкальных инструментах, рисование или какое-то новое дело, которое человек осваивает в возрасте. Все это серьезным образом помогает нервной системе включиться в работу и координировать различные процессы. Важно дополнять общую физическую активность и специальными программами по лечебной физкультуре, Безусловно, если есть возможность, желание, очень важно проводить ее со специалистом, инструктором по ЛФК. Но основные характеристики наиболее эффективных программ, направленных на профилактику падений, включают разминочные упражнения, силовые тренировки на равновесие, план ходьбы и могут включать в себя первое. Например, маршировка для разогрева мышц, подготовка тела к движению. Второе. Упражнения на укрепление мышц ног. Например, сгибание, разгибание в колене при положении сидя, отведение бедер, подъемы на носки. Очень важно включать в лечебную физкультуру упражнения на равновесие. Например, стояние на одной ноге в течение 30 секунд. Ходьба по схеме пяточка-носок. Вставание и опускание со стула. Вот основные направления, которые могут быть включены, в том числе и ходьба в разных направлениях. Боком, назад, с поворотом. Безусловно, при соблюдении мер безопасности, при наблюдении за самочувствием, а если человеку нужна помощь, то и при постороннем контроле. Также к мерам профилактики очень важно отнести ежегодную диспансеризацию, включающую в том числе проверку слуха, проверку зрения, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, осмотр врача, для того, чтобы знать об общем состоянии здоровья. И в заключении первой части передачи я предлагаю послушать о шкале Морса. Это инструмент для оценки риска падений. Он применяется, правда, целенаправленно у людей, которые находятся в стационаре. Но очень важно и можно этот инструмент применять и вне больницы, особенно у пожилого, особенно у человека старческого возраста. И эта шкала помогает определить вероятность падения и, соответственно, поговорить и применить те меры профилактики по организации быта, по лечебной физкультуре, по другим ситуациям, которые важно и нужно в зависимости от этой шкалы уже применить и использовать. Шкала включает 6 параметров. Если у вас есть карандаш под рукой, то мы можем с вами эту шкалу записать. Если не успеете, то можно попросить родственников и близких получить информацию из открытого доступа в интернете в отношении этой шкалы и сделать тест для себя, для своих близких, для старших людей в семье. Итак, шкала включает оценку 6 параметров. Первое. Падение было ли в прошлом? Если за последние 3 месяца человек не падал, то ставим 0 баллов. Если падал, то ставим 25 баллов. Второй вопрос. Сопутствующие заболевания. Если у человека абсолютно здоров, 0 баллов. Если есть хоть какое-то хроническое одно заболевание, ставим 15 баллов. Третий вопрос. Самостоятельность при ходьбе. Если человек ходит сам или соблюдает строгий постельный режим, то 0 баллов. Если использует костыли, ходунки или трость, 15 баллов. Если опирается на мебель или стены при ходьбе, то 30 баллов. Четвертый вопрос. Назначение внутренних вливаний или установка внутривенного катетера. Он используется только для стационарных больных. Пятый вопрос – это походка. Если человек ходит свободно, без поддержки, 0 баллов. Если у него походка слегка несвободная, ходит с остановками, шаги короткие, иногда с задержкой, 10 баллов. А если нарушенная походка, не может встать, ходит опираясь, смотрит вниз, 20 баллов. И последний параметр – оценка психологического, психического состояния. Если человек все помнит, хорошо ориентируется, 0 баллов. Если постоянно забывает, не ориентируется, 15 баллов. И по результатам, если до 24 баллов риска падения нет, от 25 до 50 баллов низкий риск падения, 51 балл и более высокий риск падения. Что касается внутривенных вливаний, если человек находится в стационаре, ему ставят внутривенные вливания, то это добавляет 20 баллов. При предварительном расчете, а конечный результат мы с вами уже повторили. И это очень важно для оценки, для того, чтобы правильно начать и определить меры профилактики. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к нашей передаче сегодня прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: «Ходим с палками. Как правильно это делать, чтобы была польза?» Уважаемые радиослушатели, надеюсь, я правильно понял этот вопрос. И речь идет о скандинавской ходьбе, методе физической активности с использованием специальных палок, которые задействуют не только ноги, но и верхнюю часть тела. Дело в том, что при обычной ходьбе, безусловно, нагрузка она достаточно большая, но напрягается в основном мышца ног, а при скандинавской ходьбе задействует практически 90% мышц, поэтому она считается наиболее оптимальной. Важно помнить о простых правилах техники ее выполнения. Положение корпуса: тело слегка наклонено вперед, спина прямая, плечи расслаблены. Руки и ноги движутся попеременно, когда шаг делает правая нога, вперед уходит левая рука. Очень важно правильно делать постановку палок, чтобы не было избыточной и неправильной нагрузки на суставы. Палки ставятся под углом примерно 45 градусов в момент, когда противоположная нога делает шаг вперед. Они не должны располагаться вертикально или уходить вперед. Руки двигаются свободно от плеча, а не от локтя. Стопа ставится сначала на пятку, происходит плавный перекат на носок. И очень важно следить за дыханием. Вдох делается через нос, выдох через рот. На вдохе желательно, если получится, живот расслабляется. Производится 2-3 шага. На выдохе живот втягивается и совершается 3-4 шага. Важно грамотно подойти к выбору палок. Длина палок рассчитывается по формуле рост, умноженный на 0,68. Палки должны быть легкими, прочными, с регулируемыми ремнями. Важно обратить внимание на правильную одежду и обувь в соответствии с сезоном. И начинать, безусловно, скандинавскую ходьбу с разминки. Перед тренировкой важно размяться, чтобы мышцы были разогретыми. Желательно начать с легкой тренировки шейного отдела позвоночника. Ни в коем случае интенсивно не вращать, а сделать мягкие наклоны вперед, назад. Сделать разминку плеч, кистей, бедер, подъем на носки, легкие наклоны. Шаги на месте, интенсивность тренировок растет, новичкам достаточно 15-20 минут, а постепенно увеличивается и продолжительность, и темп до комфортной. Желательно, главное, постоянно заниматься этим, то есть ежедневно, с минимальными перерывами, ну и контролировать нагрузку по давлению, по самочувствию, по другим параметрам, которые контролируется при физической нагрузке, в частности, частоту сердечных сокращений. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: у мужа по ночам болит плечевой сустав. Что делать в этом случае? Уважаемые радиослушатели, ночные боли в плече, несмотря на кажущуюся простоту, это признак все-таки достаточно значимой патологии. Не стоит затягивать с обращением к специалисту. Важно пройти обследование. Если врач назначит, то ультразвуковое исследование, рентгенологическое исследование. Или есть современные методики: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Дело в том, что при кажущейся простоте на самом деле за этим симптомом могут скрываться самые разные и значимые, требующие помощи и внимания причины. Это может быть и воспаление сухожилий глубоких мышц плеча. Это могут быть и воспалительные поражения мягких околосуставных тканей. Могут быть поражения капсулы сустава, воспаление синовиальной сумки, артрит сам по себе, воспалительное заболевание суставов, артроз, дистрофические заболевания суставов, когда в результате нагрузки происходит истощение и повышенная нагрузка и разрушение хряща, могут быть и более сложные состояния, при которых при определенном движении расстояние между костными поверхностями сустава резко сокращается, так называемые синдромы, может быть плечевой плексит, поражение нервного сплетения. Поэтому в домашних условиях просто принимать какие-то компрессы или мази, на самом деле ситуация крайне малопродуктивная. Ночные боли в плечевом суставе – это важный момент для обращения к врачу, прохождения обследования и уже составления программы лечения в зависимости от результатов современных исследований, которые точно могут поставить, на каком уровне проблема, как ее решить и как лечить. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Связан ли почерк со здоровьем? Мой почему-то изменился. Уважаемые радиослушатели, да, действительно, почерк как показатель, который говорит о координации работы нервной системы, мышечного аппарата, кисти, нередко используется как диагностический тест при различных медицинских состояниях и заболеваниях. При этом не всегда это является обоснованным и пугающим, но на самом деле требует, безусловно, как минимум прохождения диспансеризации. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, другие показатели по возрасту крайне целесообразно провести и сделать. В каких состояниях почерк может достаточно быстро меняться? Ну, в том числе при диспансеризации это будет видно. При некоторых заболеваниях печени, при некоторых неврологических заболеваниях, при некоторых состояниях, связанных с нарушением работы и питания головного мозга через нарушение работы сосудов как таковых. Поэтому в любом случае это повод, как минимум, если это не серьезные изменения, такие незначительные, для профилактического осмотра о состоянии здоровья. Но если происходит резкое изменение почерка, это основание для достаточно срочного обращения к неврологу. Осторожность должна быть, если происходят серьезные ошибки в простых словах, пропуски в написании слов, появление длительных пауз, проблемы с формулировкой мысли, забывчивость, рассеянность, тремор рук, нарушение координации. В этой ситуации должна быть консультация быстро. Если есть еще дополнительные симптомы, такие как асимметрия лица появилась или произошло нарушение движения в руке, в ноге, произошли нарушения в артикуляции речи, человек не может четко произнести какие-то слова, звуки, или появилось одностороннее или двухстороннее онемение или слабость в одной половине лица, руке, ноге, нарушение зрения, головокружение, шаткость, потеря равновесия, внезапная сильная головная боль, нарушение сознания, спутанность мышления. Эта ситуация требует неотложного обращения за медицинской помощью. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, сколько нужно употреблять жирной пищи, чтобы усвоились 4 капли витамина D. Уважаемые радиослушатели, действительно, витамин D – это жирорастворимое вещество, поэтому для его полноценного усвоения необходимо употреблять пищу, содержащую жиры. Конкретное количество жирной пищи, необходимое для усвоения 4 капель витамина D, к сожалению, не посчитано и не описано в медицинских методических рекомендациях, однако есть общие рекомендации по приему и выбору продуктов. Первое. Принимать во время еды или сразу после нее. Прием натощак или с обезжиренной едой, например, с обезжиренным творогом, значительно снижает его биодоступность, поэтому лучше выбирать творог с определенным процентом жирности. Лучше всего употреблять витамин D утром или в первой половине дня, чтобы не влиять на сон. Примеры продуктов, которые могут улучшить усвоение витамина D – жирная рыба, орехи, сливочное или растительное масло, если нет противопоказаний, яйца и молочные продукты определенной жирности. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Служба помощи женщинам в трудной ситуации «Благовестница» при храме мученика Иоанна Воина города Челябинска приняла участие во Всероссийской неделе семьи «Семья Фест». В Челябинске и Магнитогорске прошли просветительские встречи, акции, беседы о семейных ценностях, ответственности и защите жизни. В Магнитогорском педагогическом колледже сотрудники службы встретились со студентками. После просмотра фильма «Мама, я вырасту» участницы обсудили вопросы любви, создания семьи и ответственности в отношениях. Еще одним событием стала акция «Выбор будущего» на набережной реки Миасс в Челябинске. Для горожан подготовили выставку, посвященную развитию ребенка до рождения, фотозону, сувениры, благотворительной акции «Белый цветок» и информационные материалы о ценности человеческой жизни. Многие семьи останавливались у экспозиции, фотографировались и поддерживали благотворительную инициативу. В рамках «Семья Феста» представители «Благовестницы» также встретились с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района Челябинска. Вместе с руководителем Челябинского отделения Союза православных женщин Анной Тютченко и заместителем руководителя социального отдела Свято-Семеновского кафедрального собора Яной Демидовой, они посмотрели фильм «Право выбора» и обсудили вопросы взаимоотношений, ответственности и жизненного выбора. Завершилась встреча вручением подарков от социального отдела Свято-Семеновского собора, расписных пряников и брелоков с духовными наставлениями. Все мероприятия объединила общая тема – разговор о семье, любви и ценности человеческой жизни с самого ее начала. В селе Максимов Починок Мамадышского района Республики Татарстан состоялась первая трехдневная экспедиция в рамках проекта «Милосердие Приволжье. Система церковной помощи ветеранам СВО и их семьям». Мероприятие было организовано службой помощи нуждающимся «Милосердия Казань» совместно с командой проекта «Зов Причал». Экспедиция объединила более 40 человек. Среди участников были семьи ветеранов специальной военной операции, воспитанники патриотических клубов, наставниками которых являются участники боевых действий, действующие военнослужащие, находящиеся в отпуске, члены их семей, сестры милосердия, добровольцы и неравнодушные жители республики. Палаточный лагерь был развернут на поляне рядом с храмом Вознесения Господня в селе Максимов Починок. Храм был построен в начале 20 века. В годы гонений на церковь он устоял. Однако со временем здание пришло в запустение. Своды и кровля начали разрушаться. Внутреннее пространство требовало расчистки и подготовки к богослужению. Перед участниками экспедиции стояла важная задача начать первичные работы в храме, чтобы в нем можно было совершить богослужение. Добровольцы расчищали помещения, разбирали перегородки, сортировали кирпичи, убирали мусор и готовили пространство к молитве. Одним из участников экспедиции стал Дмитрий Визильщиков, который приехал вместе с тремя сыновьями – Фадеем, Егором и Кириллом. По его словам, самым объединяющим моментом стала совместная работа в храме. Вечером, когда дневные труды завершались, участники собирались на молитву. Центральным событием поездки стало ночное богослужение в храме Вознесения Господня. Для многих участников именно оно стало самым сильным впечатлением от экспедиции. В экспедиции участвовали и подростки, для которых поездка стала опытом самостоятельности, труда и жизни без привычного городского комфорта. Десятилетняя Ульяна Никанорова отправилась в Максимов Починок без родителей. Ранее девочка уже участвовала в смене клуба «Причал» в Соколках. Мама участницы экспедиции Ирина Никанорова отметила, что такой формат помогает детям взрослеть и учит ответственности. Духовное кормление участников осуществлял иерей Олег Малышев, настоятель храма преподобной Ксении Римлянине города Мамадыша, духовник Свято-Ксеневского сестричества «Милосердие». Священник подчеркнул, что встреча подростков с историей разрушенного храма помогает им глубже осмыслить духовную духовную жизнь и ответственность за сохранение святынь. По словам руководителя проекта «Зов причал» Дмитрия Гайнулина, экспедиция стала не только трудовой и духовной поездкой, но и пространством настоящего общения и взаимной поддержки. Он также отметил, что во время экспедиции участники неоднократно ощущали особую помощь Божью. По итогам экспедиции были определены первые этапы восстановительных работ. В дальнейшем планируется продолжить благоустройство и восстановление храма Вознесения Господня в селе Максимов-Починок. Среди добровольцев, семьи ветеранов боевых действий, участники СВО, представители православных, молодежных и патриотических объединений, а также все, кому не безразлична судьба старинного храма. Продолжаем новости. Группа прихожан храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Североуральска, а также участники воскресной школы «Благовест», всего 47 паломников разных возрастов, совершили двухдневную поездку по святым местам Зауралья. Путешествие возглавил иерей Вячеслав Кондрин. В первый день паломники посетили Боровский женский монастырь. Паломники прибыли в обитель, последнее место служения священномученика Аркадия Горяева, и приняли участие в божественной литургии в приходском храме XIX века в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Участники поездки причастились святых христовых тайн, приложились к мощам священномученика Аркадия Боровского, единственного мученика Курганской области, чьи мощи обретены. Участвовали в крестном ходе вокруг обители с чтением канона Божьей Матери, прошли по Богородичной тропинке в ухоженном садике по чину Дивеевского монастыря. Также гости посетили музей и территорию обители, осмотрели два храма и две деревянные часовни, в том числе и часовню над местом захоронения священномученика Аркадия и часовню-храм в древнерусском стиле с необычным иконостасом и лозы. На второй день паломники посетили Успенский далматовский мужской монастырь. Паломникам рассказали об истории монастыря, о явлении Богоматери Татарину Илигею и даровании земли для обители, о строительстве Успенского собора и каменной стены с башнями, об осадах и роли монастыря в экономике региона. Обратная дорога прошла в молитвенном настроении. Участники читали утренние и вечерние молитвы, каноны и пели акафисты. Такие поездки дают возможность прикоснуться к святыням, вдохновиться подвигом святых, обрести духовную поддержку и почувствовать единство церковной общины. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефону.

0: активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и Алексей Владимирович Журавлев, дипломант международного конкурса духовной литературы «Молитва». Сегодня я хотела бы поподробнее поговорить о вашем рассказе «Задонское эхо Кавказа». Но вернемся к вашему необычному псевдониму «Христофор Верхневолжский». Связано ли это с географическими корнями или несет он какой-то сакральный смысл?
2: У нас есть такой святой, преподобный Христофор Коряжемский, Сольвычегодский. О нем неизвестно, откуда он пришел и когда и куда ушел. Но он причислен к лику вологодских святых. Ну и я, как бы сказать, взял этот его имя как псевдонимом для того, чтобы, ну, вот как бы его обозначить. Вот, то есть о нем мало кто знает, но он интересный святой. Поэтому как бы я взял, тот был Коряжемский Христофор, ну а я, так сказать, Верхневолжский, потому что проживал на Верхней Волжье и проживаю.
1: Какова паремия и как она родилась?
2: Ну, паремия, к рассказу, вообще родилась из халкидонского догмата о Святой Троице, то есть из подражания халкидонскому догмату. Он звучит так: неслиянно, нераздельно, неизменно, неразлучно. Парадоксально. Не может такое быть, а вот такое получается. То есть это как бы характеристика Святой Троицы, которая вошла в догматическое богословие православной церкви. Вот. Ну и я как бы обыгрывал этот парадоксальный смысл в этой паремии. Умеренное излишество в необходимости случайного достижения непостижимого. Вот. Ну, непостижимое – это, значит, по-любому Бог. Вот. А мы как бы должны прилагать усилия. То есть, ну, умеренные усилия в излишествах. И мы достигаем его случайно. То есть, не по своей воле. Наша воля здесь мало, как бы сказать, участвует. А мы вроде бы как случайно сталкиваемся с Богом. Но хотя и она участвует, наша воля. Потому что, ну, божественная воля, она несколько иного рода. То есть у него как бы существует три «П». Это предопределение, это только одна божественная воля, это сотворение мира. Вот. Потом предвидение, это сведение о результатах волеизъявлений тварей, то есть Бог знает все об волеизъявлении тварей. И промышление, это соотношение двух воль, божественной и человеческой. Ну, вот как бы вот в такой теме и родилась паремия.
1: Ваш рассказ «Задонское эхо Кавказа. Тропарь» состоит из нескольких эпизодов и сцен. В первой сцене женщина, которая приходит на могилу. Схиеромонаха Алексия. Кто это? Почему вы дали такой образ?
2: Схиеромонах Алексий – это, в общем-то, действительно существующий человек, вернее, существовал, уже отошел ко Господу, вот. Но он кавказский пустынник и прожил в горах Кавказа более 40 лет и имел очень интересный аскетический опыт. Но рассказы в книге у меня там связаны как бы одной нитью. В других рассказах непонятные моменты получают свое раскрытие. Вот. И все персонажи, они будут встречаться и в других рассказах.
1: Вы применили стилистический прием богомыслия, разбавленное многопопечительством и капелькой своемудрия. Это характерно для монахов? Какие есть монастыри и какой быт монаха, кроме послушаний?
2: Ну, такое, в общем-то, определение для монахов. Это характерно для общежительного монастыря. Существует три вида, как бы сказать, жития монахов. Это общежительные, когда они живут большой группой и имеют общее хозяйство. Вот. Потом скитской, когда они живут малыми группами или вдвоем там, или втроем. Вот. Ну, тоже, как бы сказать, имеют небольшое хозяйство, но очень отдельное. Вот, и закрытые они. Вот, общежительные, там много мирских бывает, может, людей, там и мирские люди трудятся, вот, а в скиту только монахи, вот, или монашествующие. И существуют как бы пустынники, вот, это которые живут отдельно, допустим, в пустынях, или в горах, или в лесах, и которые построили себе там келью, вот, и живут отдельно от монастыря, хотя с монастырем как бы имеют отношение. Для общежительных монастырей вот характерно, как бы, характерно вот такое поведение монахов. Для, не для всех, но для, не, для многих. То есть они, ну, занимаются богомыслием, спорят там о некоторых вопросах богословских. Вот. В то же время имеют многопопечительство, то есть пекутся о многих делах, которые, без которых могли бы обойтись, можно так сказать. Вот. А суемудрие, ну, здесь большинство монахов некоторые богословские термины воспринимают по-своему и не совсем в том смысле, который дает церковь. Вот, поэтому суемудрие. Ну вот так вот я как бы обозначил бытие общежительных монахов.
1: Итак, все эти сценки, сцены вашего рассказа, лежат в канве рассказа попутчика Юрия. А в чем суть чуда, очевидцем которого стал Юрий? Не в том ли, что во время богослужебного песнопения тропаря они услышали, что пели не одни. Вы описываете реальные события или ощущения героев? Или чудом вы называете то, что на чистом листе было написано «Бог поругаем не бывает»?
2: Вообще, конечно, тяжело объясняться очевидцам чуда с людьми, оглохшими от шума. Конечно, чудо было в том, что слышали ангельское пение. Пение ангелов слышали многие, и святые, и не святые. Но на всех это пение производит сильное впечатление. Пение их и чудно, и чудно. То есть они поют своим распевом, и чудно так поют, что многие святые как бы как об этом даже говорить не могли. Вот. Поэтому вот вмешательство так, потусторонних сил – это и есть, по сути, чудо.
1: Почему таинственный дедушка в рассказе направлял именно в Задонск, а не в местный храм или воскресную школу?
2: Ну, Задонский монастырь, он общежительный. Вот, и поэтому как для новоначальных людей, которые хотят больше узнать о православной жизни, о православном христианстве, конечно, лучше пожить в монастыре, потрудиться там, побеседовать с другими людьми, то есть в таких конкретных вопросах, то есть там жизнь совмещается с учением. То есть ты и живешь, и трудишься, и в то же время и обучаешься. Поэтому она как дает примеры. То есть чему ты обучаешься, и тут же получаешь конкретный пример. И общежительный монастырь для этого наиболее подходящий. Тем более Задонск, он довольно большой монастырь, там много и трудников, и паломников всегда, и там есть с кем поговорить, и есть с кем пообщаться, и есть с кем потрудиться.
1: Вы сами бывали в Задонске? Расскажите, пожалуйста, о своем опыте.
2: В Задонском монастыре я потрудился около 3 лет. Чуть больше, может, там не помню. На нескольких послушаниях там был на пасеке, это мне очень понравилось. Как. Вот. И основное послушание нес в издательстве в типографии. Вот как бы там я и приобрел опыт. И опыт вот именно знания богословия. То есть и читал и книги, которые необходимы для учения и в семинарии, и в академии. Вот. И в то же же время я получал практический опыт. То есть и литургика, и догматика. Они соединяются как бы в одном. Вот. Тем более еще и иконопись тоже. Вот, характерная черта пребывания в монастыре.
1: Вы сейчас, так сказать, монашествующий человек в миру, который, очевидно, делаете свой вклад через духовную литературу. Что вы хотите передать через эту духовную литературу вообще и непосредственно через остальные сцены рассказа? Там, например, почему, что по словам старца Бог открыл автору в детстве, когда мальчики били, ну и как-то издевались над девочкой Машей? И почему Колька заплакал с облегчением? И почему эти дети изменили свои отношения к Маше? Какие заповеди вы хотели довести?
2: Ну, во-первых, тут евангельская заповедь простая. Возлюби ближнего, как самого себя. Душа ведь она христианка, и в каждой душе есть место для любви. Вот. А вот дети как раз вот это и почувствовали. Вот. Хоть они там в садике, хоть что-то такое прочее, но они именно почувствовали вот это присутствие чего-то такого в них самих, что дает повод им идти дальше. Вот. Потому что добро, приобретенное добром, ну, не нуждается в защите.
1: Спасибо за ваше разъяснение. С вами были Алексей Владимирович Журавлев и Ирина Васильевич. Алексей Владимирович Журавлев. Христофор Верхневолжский. Задонское эхо Кавказа. Умеренное излишество в необходимости случайного достижения непостижимого. Тропарь. Весьма пожилая интеллигентная женщина с букетом белых роз вежливо спросила привратников монастыря, где находится могилка старца Мардария. «А, схиеромонаха Алексия», — поправил ее молодой послушник и отвел ее к могилке на монастырском погосте. Женщина положила цветы, перекрестилась, поцеловала крест. Некоторое время она с тихой улыбкой задумчиво постояла. Потом снова перекрестилась, поцеловала крест и ушла. Один из сведущих монастырских иеромонахов заметил: «Это мать одного из перспективных молодых архиереев». Стоявшие рядом монахи без особого любопытства проводили ее взглядами и вернулись к своему богомыслию, разбавленному многопопечительством и капелькой суемудрия. Но мог ли кто-нибудь 30 лет назад предположить, что сын обыкновенной советской труженицы так близко приблизится к Божьему престолу? А ведь именно тогда все и начиналось. Во времена Горбачевской перестройки я ехал поездом к нашему ласковому Черному морю. И, как мне тогда казалось, случайно, а на самом деле промыслительно, познакомился с одним молодым кремлевским журналистом. Юрий, так его звали, был сначала весьма скрытен. Но, выехав к побережью, когда с одной стороны сияло голубое бескрайнее море, а с другой вздымались до небес величественные горы, душа его при виде такого Божьего великолепия совершенно раскрылась. Оказывается, он ехал в творческую командировку на встречу с таинственными кавказскими монахами-пустынниками, духоносными старцами, подвязавшимися в богопознании в труднопроходимых горах. Своим вдохновенным энтузиазмом он увлек и меня, хотя многие его рассказы я относил к разряду небылиц. Таинственным старцам повинуются дикие звери, белки собирают им ягоды, а ежи — грибы. Когда надо, они на свои угодья насылают дождь и, чтобы скрыться от непрошенных гостей, укрывают свои жилища туманом. Чудо для них все равно, что для нас утренний кофе. Я уже сказал, что ко многим его рассказам я относился скептически. Но отшельническая жизнь, наполненная религиозным смыслом, сама по себе уже является великим таинством, к которому поневоле будешь относиться с благоговением. В конце концов, Юрий сказал мне, что сам является одним из очевидцев чуда. Но, добавил он, как сказано в Евангелии, «блаженны видевшие и уверовавшие, но блаженнее те, кто не видел и уверовал». «Так что есть и поблажение меня, и таковы гораздо больше», — закончил он. И рассказал мне о чуде, свидетелем которого был не только он, но и многие ученики школы, в которой учился в детстве. Вот его рассказ. Прохор появился в нашем классе в середине учебного года. Скромный, тихий мальчик, но окруженный какой-то неприличной таинственностью, потому что учителя с каким-то пристальным опасением довольно бесцеремонно разглядывали его. Все дело было видно в плохой характеристике, которая иногда сопровождает ученика при переводе его в другую школу. Ну и в поведении он отличался от всех какой-то взрослой рассудительностью. Такой вот пример. Наши ребята затеяли некое соревнование, кто сможет переломить карандаш тремя пальцами. Хруст нескольких карандашей привлек внимание Прохора. И он спокойно, что возмутило всех больше всего, сказал нам, что лучше бы вы этими карандашами нарисовали что-нибудь красивое. Если бы это замечание было от взрослого, но отмахнулись бы, и дело с концом. Но безусловная справедливость от сверстника, да еще и новичка, ощетинила всех окружающих. Какая же может быть дружба с такими вот умниками? Но дружбу он и не искал, учился хорошо и очень корректно уходил от всяких провокаций. Через месяц всяких испытаний от него отстали, ну, мол, есть такое, да и фиг с ним. Это касалось его класса, кроме одной девочки из породы мечтательниц. Имя ее в свое время тоже было предметом насмешек, чуть ли не издевательств. А звали ее Груша. Полное ее имя, Аграфена, знали, наверное, только учителя. Но и ее недолюбливали, возможно, из-за родителей, особенности которых почему-то для школьников, да, наверное, и для учителей, были непонятны. Для всех она была Грушка. Однажды вышел случай, что я подслушал их разговор наедине. «Прохор», — сказала Груша, — «давай с тобой дружить». Те из взрослых, которые еще помнят свое детство, хорошо понимают, что означают эти слова в школе. А для остальных напомню. «Ты мне очень нравишься, давай будем друзьями, и, возможно, я тебя люблю». Любовь для школьников – вещь реальная, но целомудренная и все же довольно абстрактная. Прохор же ей ответил так. «Милая Груша, ты же видишь, что меня не любят». И у тебя из-за меня будут, наверное, неприятности. «Они все дураки», — сказала она, и потом тихо добавила. «Но у меня тоже ведь нет друзей». И голос ее дрогнул. «Спасибо тебе, Груша. Конечно, будем дружить», — ласково ответил ей Прохор. В его голосе было столько тепла, что стыд волной окатил меня с головы до ног. Я уже не мог прятаться и как бы случайно вышел из-за забора. Груша была красная, как маков цвет, но васильковые ее глаза, смотрящие на Прохора, сияли, как звезды. Я прошел мимо, что-то насвистывая, а они не особо-то и обратили на меня внимание. Что-то удержало меня рассказать в классе о случайно подслушанном разговоре, хотя в уме навязчиво крутилась насмешливая присказка, испортившая многие человеческие отношения. Тили-тили-тесто, жених да невеста. Как бы то ни было, их дружба не осталась незаметной, и свою долю насмешек они получили, хотя их отношения ничуть не изменились. И вот теперь о самом главном. Шел у нас урок истории. Молодая учительница с воодушевлением рассказывала о великих достижениях Октябрьской революции. Землю, мол, отдали крестьянам, заводы рабочим, и вот теперь мы живем в хороших домах и учимся в прекрасной школе. Все прошло бы гладко, если бы она не добавила, что все это сделано руками людей, без какого-то там мифического бога. Она торжественно посмотрела на класс, но тут раздался уверенный голос. «Бог поругаем не бывает». Это было как пощечина. Учительница покраснела и набросилась на Прохора. «Вы, конечно, догадались, что это сказал он. Я не помню, что она там конкретно несла, но суть сводилась к тому, что Бога придумали, чтобы обманывать народ и так далее». А в конце добавила, что никакого Иисуса Христа и в помине не было. Всем было радостно и интересно. Мы смотрели то на учительницу, то на Прохора. И вдруг Прохор запел. «Воскресение Христово видевше». И такая сила была в его словах, что все как-то притихли. Одна учительница саркастически улыбалась. «Поклонимся святому Господу Иисусу!» Какая-то сила мягко вливалась в меня, но хихиканье хулигана Пашки с предпоследней парты рождало скептическое сопротивление. «Единому безгрешному!» Меня, да и всех эти слова, изумили до крайности, потому что стало происходить что-то невероятное. Эти слова пропел не один Прохор, но и никто из нас. Слова прозвучали откуда-то сзади, тихим хором, как восторженный шелест тополиной листвы в ясный солнечный, но ветреный день, но только человеческими голосами. Казалось, огромное войско издалека-далека подпевало Прохору. «Кресту твоему поклоняемся, Христе!» Ни страх и даже не ужас придавил меня и вошел во все мое существо, потому что пели это уже не только люди. Еще более огромное и ужасное в своей истинно великолепной красоте воинство пело с Прохором в силе и славе. Несмотря на большое количество певчих, каждый голос был различим своим тембром и личной красотой. Но все они стройно, властно и неумолимо вливались в общий ритм и мелодию пения. Стены вокруг нас становились голубовато-прозрачными, и наша классная комната ощущалась каким-то бесконечно далеким, тусклым, пыльным чуланчиком в великолепии небесной славы. Я чувствовал еще мгновение, и я расстанусь со своим все же любимым телом, со своей прежней жизнью, и наступит что-то совсем новое, пугающее гигантским простором, своим непреклонным законом и абсолютной неизвестностью дальнейшей моей судьбы. Мне стало очень жалко себя, такого ничтожного и скверного мальчишки. «И святое воскресение Твое поем и славим». Но это пел уже только один Прохор. В полной тишине класса он допел до конца воскресный тропарь, так называется это богослужебное песнопение, и спокойно сел. Звонкой молчаливой тишине мешало только одно. Груша стояла с приподнятой головой и приподнятыми руками и улыбалась. Из ее васильковых глаз часто капали крупные слезы на учебник новейшей истории. Наконец она села и закрыла ладонями лицо. У меня почему-то хлюпало под ногами, лужа какая-то. А оказалось, что полы в классе были чуть наклонены в сторону доски, а ручеек тек от хулигана Пашки. Бедняга испугался сильнее всех. «Что же было дальше?» – завороженно спросил я. «А дальше? Да ничего-то и особенного. Только ворчливая уборщица тетя Валя настырно допытывалась у каждого из нас, что же там у вас такое происходило. Она, оказывается, была в это время у директора, негодовала на разбросанные в туалетах окурки, а тут ворвалась наша историчка с какой-то бумагой. Вот как она сама об этом рассказывала. Забежала всклоченная. Вот, говорит, здесь все о вашем таком-то, таком-то Прохоре. И протягивает бумагу. Хорошую такую, белую-белую. И директор-то бумагу взял, посмотрел, да и говорит. «Мария Сергеевна, вы не заболели? Зачем мне ваша бумага? У меня своя чистая есть». И старичка-то как на бумагу взглянула, охнула, схватилась за сердце и выбежала вон, бросив бумагу на пол. А я бумагу подняла, гладкая такая. Вот, думаю, сестре письмо-то напишу. Глядь, а на всем листе буквы какие-то старинные. Но я все равно бумагу-то взяла. И как вы думаете, что там написано было-то? А, вот такими-то буквами. Бог поругаем не бывает. А, вот как. Сама когда-то в церковь ходила. В конце года наш класс смешали с другими классами. Кого в Б, кого в В, а кого и в Г. Мать Прохора и родители Груши подружились тоже и переехали в другой город, и не знаю какой. Но меня не покидает мысль, что Прохора я все равно встречу. Вот что поведал мне столичный журналист Юрий. Но от них всякого можно ожидать. Юрки народец. Я вышел на своей станции недалеко от санатория, а Юрий поехал дальше к монахам-пустынникам. Я завидовал ему, но начал обдумывать, как бы мне тоже на следующий отпуск к этим пустынничкам пробраться. «На обратном пути не заедешь?» – спросил я его. «Не, я потом сразу в Задонск». «Задонск?» – переспросил я. «Ну да, он когда-нибудь станет самым крупным православным центром на юге России. И у меня там еще дела». Заканчивался мой отпуск в санатории. Мне с некоторых пор понравилось подниматься по извилистой тропинке возле речки довольно далеко в горы. «Со мной иногда путешествовал дедушка с посохом, сказав однажды, что живет в одном из дальних аулов. Дедушка был бодреньким, и мы с ним вели приятные и полезные беседы. Разговорившись, я пересказал ему историю журналиста Юры. Дедушке она, видимо, понравилась, и он спросил меня, знаю ли я перевод имени Прохор. Я не знал. Это начальник хора». Все мои чувства говорили мне, что дедуля отлично знает, о каком Прохоре я говорю. Но я не решился на прямой вопрос, поэтому спросил: «Дедушка, а как мне побольше узнать о православии?» И он по-отечески с любовью ответил: «Поезжай, сынок, в Задонск, поживи, помолись, поработай во славу Божию, и Бог откроет тебе что-нибудь. А откроет – держи при себе, лишь духовнику на исповеди поведать можешь. Да у тебя и у самого в детстве подобный случай был. Ты вспомни, вспомни хорошенько». И я вспомнил. Это было в детском садике. У нас была девочка Маша, полненькая, веснушчатая и светловолосая, но странным образом молчаливая и всегда играла отдельно от других детей. На тихом часе ее кровать стояла посредине нашей большой спальной комнаты. Воспитательница куда-то ушла, и мы придумали себе забаву. Отбрасывали одеяло, подбегали к Маше и щипали ее за пухленькое податливое тельце. Маша никак не реагировала на наши походы. И это возбуждало и озлобляло нас все более и более. Наконец, настроение у всей группы стало озлобленно ожесточенным. Вдруг один из наших бойких мальчишек, Колька, снял с ноги довольно увесистый тапочек, размахнулся и ударил Машу по лицу. Звук был, как от разрыва бомбы. Наступила гнетущая тишина. Все ждали Машиного крика и, соответственно, прихода воспитателя. Но наступило нечто страшное и непостижимое для нас. Маша вдруг тихо, очень тихо заплакала, и этот плач в наших душах гремел еще громче пощечины. Мы стали вставать с постелей и подходили к Маше, гладили и утешали ее. Вскоре вокруг ее кровати собралась вся группа, а Маша от такого вмешательства вдруг зарыдала в полный голос, и слезы катились ей на подушку. Это было невыносимо. Половина разбежалась по своим кроватям, я тоже закутался в одеяло, чтобы выплакать это горе. Девочки вокруг Машиной кровати тоже уже рыдали во весь голос. Не рыдал лишь один Колька. Испуг заслонил от него слезы. Но тут наш Артем, впоследствии служил в милиции, вытащил откуда-то палку и хряпнул Кольку по голове. Колька заверещал и, удовлетворенно подвывая, с облегчением заплакал. Так постепенно все утешились и спокойно заснули так, что воспитательница еле-еле нас добудилась. А к Маше все потом относились очень любезно, стараясь сделать что-нибудь хорошее. Или конфеткой угостить, или подарить какую-либо игрушку. Все это так живо представилось мне, что переживал я эти далекие события с не меньшей остротой. Я оглянулся на дедулю. «А дедушка-то где?» Я прошел с полкилометра вверх по ручью, потом вернулся обратно. Но до конца отпуска этого дедушка-то больше и не встретил. Это уже потом я узнал, что вверх по ручью до ближайшего аула 2 дня пути. Решено окончательно. Задонск. Еду в Задонск.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня воскресенье, 14 июня. Хорошего и доброго вам вечера в кругу родных и близких вам людей. И хорошо подготовиться к новой трудовой неделе. Ну а я расскажу вам, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей в нашем эфире беседа с волонтером на Донбассе Дмитрием Исаенко. В 18:30 репортаж Виктории Кауган из Минского ТЮЗа о спектакле «Винни-Пух». В 19:10 цикл «Первосвятитель. Слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла» в неделю первую по Пятидесятнице. В 19:20 программа священника Максима Курленко «С нами Бог». В 19:30 в цикле «Звучащая книга. Исторический роман Ивана Ложечникова. Ледяной дом». В 20:10 программа «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. В 20:25 беседы о вечном. Сегодня это беседа Виктории Кауган со священником Владиславом Зараменских на тему «Дух, душа и тело». В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:30 в рубрике «Духовное слово» сборник «Душевный лекарь. Святые отцы Миряна». В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:35 мы повторим беседу с волонтером на Донбассе Дмитрием Исаенко. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня. 10:00 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 1:30 звучащая книга. В 2:20 беседы о вечном. В 3:20 программа Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей». 3:40 репортаж дня Виктории Кауган. В 4:20 псалмы царя Давида. В 5:20 духовное слово. В 6:20 и в 7:20 утреннее молитвенное правило. В 6:45 православный календарь на понедельник, 15 июня. В 7:50 Евангелие дня и 8:20 завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии, писателем Алексеем Журавлевым. Речь пойдет о рассказе «Задонское эхо Кавказа». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Мы желаем вам всего самого доброго, мира и любви. И оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 7 июня после Божественной литургии в Успенском соборе Святогорской Лавры было оглашено послание поддержки от блаженнейшего митрополита Варшавского и всей Польши Саввы. В письме к насельникам и прихожанам обители, которая в настоящее время находится в зоне активных боевых действий, предстоятель Польской Православной Церкви подчеркнул: «Христос Господь не призвал нас к славе и радости этого мира. Он не обещал нам внешнего мира и процветания даров земли. Мессия приглашает нас к участию в Голгофе, после которой вместе с Ним мы переживаем воскресение. Иисус призывает нас искать мира в наших сердцах и даров Духа с небес. Хотя мы всегда это знали, когда наступают минуты испытаний, нам трудно их принять, трудно принять их со спокойствием. Однако воскресший ободряет нас. Не бойтесь, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство, и се я с вами во все дни до скончания века». В эти трудные дни Голгофы Бог с вами, мы также в наших молитвах и доброжелательности с вами. Будем с вами до дня воскресения, когда исчезнут все заботы, говорится в обращении его блаженства. Духовно укрепляя находящихся в обители, митрополит Савва написал: «Примите нашу любовь и архипастырское благословение. Выдержите, пасхальное утро уже близко». По информации телеграм-канала Святогорской Лавры, уже более месяца обитель остается без централизованного обеспечения электроэнергией, потому зависящая от электричества жизнедеятельность монастыря поддерживается при помощи генераторов. Туда не приезжают ни пожарные, ни коммунальные службы, ни скорая помощь, есть сложности с доставкой припасов. Помимо братьев, в стенах Лавры проживают около 200 беженцев и пострадавших от военных действий людей. Как сообщалось ранее, в 2024 году наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений был подвергнут преследованию по искусственным надуманным основаниям и почти 2 года содержался под стражей, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Об этом, в частности, говорилось в посланиях, которые святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций. Продолжающееся давление властей Украины на Украинскую православную церковь, в том числе преследование митрополита Арсения, упоминается в документах правозащитных организаций, в частности, в докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. В эфире новости. 8 июня по благословению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора в Смоленской духовной семинарии начался 3-дневный семинар по вопросам духовной поддержки и психологической помощи прямым и косвенным участникам специальной военной операции, в том числе страдающим химическими зависимостями. Участники семинара, священнослужители из всех благочиний Смоленской епархии, православные психологи епархиальных организаций. Наряду с теоретическими занятиями, программа обучающих мероприятий включает различные практикоориентированные модули. Семинар организован благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского в рамках проекта «Да просветится свет ваш пред человеки», поддержанного фондом президентских грантов. С организаторами семинара выступили синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, комиссия межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по церковному просвещению и диаконии и Смоленской епархии. Ведущие семинара протоиерей Георгий Артарьян, клирик Челябинской епархии, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Афонина, клинический психолог, председатель Брянской региональной общественной организации оказания помощи семье и профилактики социально значимых заболеваний «Благо». Работу семинара возглавил митрополит Исидор. В дар от Смоленской епархии митрополит Исидор вручил преподавателям семинара иконы Божьей Матери Адигитрии Смоленской. Участников семинара приветствовала сотрудник отдела внешних церковной связи Московского патриархата, член межсоборного присутствия Русской православной церкви Нелюбова. Затем протоиерей Георгий Артарьян рассказал о целях и задачах предстоящей работы, обозначил круг тем, которые планируется проработать в ходе семинара. После вступительной части участники семинара прошли теоретические и практические занятия, запланированные в рамках проведения первого дня семинара. И последняя информация выпуска. Храм-памятник на крови, возведенный на месте мученической кончины святых царственных старотерпцев и их верных подданных, на днях посетила правозащитники и общественные деятели Самарской области Ирина Анатольевна Скупова. Гостья посетила Екатеринбург по приглашению своей уральской коллеги регионального уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. В прошлом Ирина Анатольевна занимала пост уполномоченного по правам человека по Самарской области. Для нее, как для человека, чья деятельность неразрывно связана с защитой прав людей и исторической правды, этот визит стал важным актом единения регионов. Правозащитница в сопровождении Татьяны Георгиевны Мерзляковой посетила храм-памятник на крови, чтобы поклониться месту, где в ночь на 17 июля 1918 года перешли в вечность последние российские государства. Император Николай II, его семья и верные слуги. Экскурсия началась с нижнего предела храма на крови. Здесь, на месте зверской расправы над августейшей семьей, ныне возведен алтарь, именуемый царской комнатой. В отличие от темного с низкими сводами нижнего предела, верхний храм отличает воздушность, высокие своды и обилие света. Он словно исполнен светлой пасхальной радости, символизируя победу жизни над смертью. Здесь гости смогли полюбоваться убранством и рассмотреть сюжетные фрески жизни царской семьи, посвященные служению России народу Божью. Паломники поставили свечи и приложились к иконе Богородицы Троеручицы, перед которой в доме инженера Ипатьева молились царственные узники. Визит продолжился в культурно-просветительском центре «Царский». В музее святой царской семьи Ирина Анатольевна ознакомилась с экспозицией, посвященной истории царственной четы, их быту и традициям. Один из залов посвящен эпохе правления государя Николая Александровича, традициям милосердия и благотворительности дома Романовых. Храм на крови стал для Ирины Анатольевны Скуповой одним из ключевых мест знакомства с уральской столицей. Коллеги-омбудсмены уверены, память о царской семье – это не дань прошлому, но нравственный ориентир для настоящего. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня наш гость Дмитрий Исаенко, инициатор, организатор гуманитарной миссии «Марш мира». А скажите, вы раньше были военным, чем вы занимались в мирное время до СВО? И немножко о своем пути к Богу.
1: Да, ну, вы знаете, мой путь к Богу, я считаю, ну, меня покрестили в Харькове, в главном соборе Благовещенского собора, бывшей столицы Украины, в городе Харькове, кстати, тоже русский город Харьков, вот, кто не знает, да, и меня крестили в 90-м году в этом соборе, вот, но я свой путь, считаю, начался с главной лавры православного мира, Свято-Троицкой Сергия Лавры, мой друг, с которым я учился на работника лесного хозяйства. Мы лесники, это люди, которые ухаживают за лесом, оберегают его там. И вот мы, когда учились с моим другом, один такой монах, настоятель храма в одном из регионов, посоветовал приехать в Москву. Он, видно, уже был прозорлив в том молодом возрасте. Этот монах сказал, что у тебя есть друг в Москве, а я только переехал в 91-м году в Москву. Он даже не знал, мы 8 лет не общались. И он говорит, тебе надо посетить этого друга и вам побывать в Свято-Троицкой Сергия Лавры у старца Наума. Такой есть архимандрит Наум, Царство Небесное, духовник Свято-Троицкой Сергия Лавры он был. Вот, он говорит, у меня нет друга никакого. И потом выяснил через годы, что я живу в Москве, приехал. И мы в 99-м году зимой приехали к старцу Науму. Мы в долгую очередь выстояли к нему для общения духовного. Но, к сожалению, из-за того, что мы опоздали, не приехали там к 7, а приехали только к 10. В пол первого он свою миссию закончил, архимандрит Наум, и когда он шел мимо оставшихся там 30 человек, паломников, которые не попали к нему на духовную беседу, он подошел и только одного меня из 30 благословил, перекрестил, как бы я понял, что это какое-то благословение, и мой путь связан с Богом, и вот потихоньку, как бы с Божьей помощью, ну, я считаю, вот мой путь к Богу, это поездка в Свято-Троицкую Сергия Лавру, она была непростая тогда, мы собирались, какие-то были заботы мирские, все время откладывали с моим другом, он у меня гостил около месяца, но, слава Богу, мы попали в Лавру, и сейчас у нас там филиал нашей гуманитарной миссии в Лавре, там очень много обездоленных людей, пострадавших, ну, во всех сферах жизни, там дом сгорел, развод у родителей, финансовое сложное положение, ну, беженцы, все обращаются, бегут прежде всего в церковь, в храм, а Свято-Троицкая Лавра, это как по ней вообще судят о всем православии в целом. И преподобный Сергий Радочный, наш Сергий Чудотворец, помогает мне в моей деятельности. Иногда даже в поездку дает и 10, и 15 сергиев, да, разных профессий, которые мне помогают осуществить.

0: В году на Югре стояние, ну, вот, на реке в Калужской области и ликвидации посольства и ставки, монгольской ставки, которая была в Замоскворечье, там на Первом Новокузнецком переулке, на Первом Кузнецком переулке, Новокузнецкий, да, храм Преображения Господня на Болвановке Софии Палеолог, родной племянницы двух византийских императоров, они построили храм Преображения Господня, а Россия преобразилась, то есть она стала независимой. И вот в той стране, в которой мы живем, это вот как раз Иван III, наш царь, создал, а Иван Грозный, его внук, и Петр I уже закончили вот это, нашу Российскую империю, да, ну вот, которая сейчас мы живем, и которая борется тоже за свою независимость, за культурный код, за генетические наши ценности, за те, которые нам там семейные ценности, духовные ценности, культурные ценности, да, ведь нам хотят навязать ну, чужую идеологию, чужие ценности, нам чуждые тысячелетиями, мы жили по другим духовным законам, и нам это претит, да, то, что продвигает Запад, да, наши, ну, естественно, враги, никакие они не партнеры, это наши исторические враги, надо называть вещи своими именами, которые пришли, просто сожгли нам всю страну в 41-м году, убили 27 миллионов человек, ну, вот, угнали в рабство, то есть они должны еще 100 лет ползать на коленях все европейские страны, это была же вся Европа, и просить у нас прощения за невинно убитых, там, вот у меня у друга пришли, мама была 11 лет, они начали сундук ломать, в котором все ценности семейные, да, там, и свадебные платья, она подбежала, сундук защищая, девочка, просто однокрыла сундук, а он ей сломал позвоночник в трех местах 11-летнему ребенку. А на глазах моей мамы и сестер расстреляли каратели родного отца. Понимаете, эти же фашисты, нацисты всей Европы сейчас поставляют технику, танки, финансируют. Самое главное, они подталкивают Украину нашего, как, ну, это мы как братья родные, братья, как брат и сестра, там это одна наша единая целостность, да, Украина, Россия, то есть они подталкивают на допроутубийственную войну, финансируют ее, то есть это мечта англосаксов, чтобы русские убивали русских на другом континенте, то есть и еще имеют от этого большие финансовые выгоды, там, и нефти продают за историю американцы больше, чем когда-либо, да, и газ этот подорожал сланцевый, там, несколько раз, и покупает вся Европа. На колени поставили Европу, в тихую финансовую гавань убежали все инвестиции и крупные корпорации европейские, а Россию, Китай пытаются сдерживать нас в развитии, вот, все же все должны понимать и думать головой, и... Ну вот, конечно, эта война, я думаю, что будет продолжаться до победы. Но для того, чтобы мы победили, надо всем объединиться нам, как вот народ и армия едины. То есть не так одни занимаются своими вопросами, там отдыхают, сидят в ресторанах, там пикники, дома, дачи, живут той жизнью, которая в мирное время должна быть, да. Ну а сейчас война, надо помочь ребятам победить, то есть надо, они должны, хотят чувствовать нашу поддержку, нашу заботу, а не смотреть в интернете на корпоративы, которые проходят там, ну вот, у компаний, да, и люди не хотят ничего слышать и не хотят думать, а закончится это очень плохо, поэтому летят там, ракеты сюда, в
1: Россию. Там много разрушено храмов, как окормляется духовно местное население на освобожденных территориях?
0: Ну, вы знаете, у нас вот как раз самые большие экспедиции пасхальные всегда почему-то вот с Божьей помощью проходят. Это 8 грузовиков бывает. Вот мы один раз приехали в 10 городов одновременно, 8 грузовиков, 110 тысяч яиц, 110 тысяч наклеек на яйца, 15 тысяч куличей, 10 тысяч икон. Спасибо Софрина, нам пожертвовали 10 тысяч икон, 10 тысяч свечей. Это нереальные объемы вообще, это просто... фантастические, там десятки тысяч там всяких деликатесов для детей, там зефира, конфет, там сладости, и, ну, целый пасхальный стол мы привезли большой и определили 7-8 категорий, кто должен получить нашу помощь на Донбассе. 10 городов, это там Донецк, Мариуполь, это 22-23 год, я рассказываю, да, пасхальные, да, там мы в апреле мы вообще ворвались в Мариуполь, да, на низких фурах там с пасхальными куличами, да, с подарками, с иконами, там, и так они нуждались в вере, в поддержке. 22 храма в Мариуполе мы привезли, иконы такие чудотворные, там, Мариупольская, это Богородица, там, Мариамполь, это же город, который митрополит Игнатий вывел, и Бахчисараем был город Мариамполь, то есть и от геноцида татар митрополит Игнатий, это правление было Екатерина,

0: Екатерины Великой, вывел весь город Мариуполь и построили город Мариуполь для всех православных разных народов. Там и греки проживают, там и армяне были, ну вот, пришли туда в Мариуполь. Потому что русский город, пришли нацисты, детям запрещали, нам преподаватели, директора здесь находясь, уже когда они перестали бояться, открыли, что на переменах заставляли насильственно не говорить на русском языке детей. Это же вообще безумие какое-то. В русском городе, Мариуполе, да, заставлять местное население украинизировать их, как это называется, да, там, под силовым путем, да, заселили туда 20 тысяч азов этого нацистских батальонов, там, которые вот эти в 2014 году эти лагеря все создавали по обучению там. Антирусские, да, вот это русофобские лагеря детские, 14-15-летних подростков. Так это и есть вот в 22-м году как раз эти 20-летние, 22-летние нацисты, которые Азов пришли в Мариуполь, там расстреляли 9 мая городское управление внутренних дел, там погибли десятки этих силовиков, да, и потом просто ездили по городу, расстреляли местное население, навели страх и все, и захватили этот город.
1: Это не просто дискриминация, это геноцид.
0: Да, это реально геноцид, и не надо этого слова бояться, то есть что натуральный геноцид русского народа на территориях наших, на территориях Донбасса, Новороссии, и вообще это там, я то и в Киев приезжал, там еле-еле редко слышал украинскую речь, и то это был суржик, какие-то смешанные там выражения, там не было никогда чистой украинской речи вообще в Киеве. Я в Киеве бывал десятки раз, да, и ну вот, в принципе, у меня есть опыт, да, потому что когда вот эти ваххабистские крымствующие движения, да, возглавляемые Мустафой Джемилевым и подталкиванием, да, это турецкие спецслужбы были задействованы, конечно, это натовские, да, они мечтали создать базу НАТО в 2000-х годах, я участвовал непосредственно в этих событиях, там рушили храмы, захватывали землю, едешь по Крыму, все стояло в этих захваты земли, вот эти рейдерские, там этими крымскими татарами, они нацистующие бросались на силовиков, там это православная земля, там третий патриарх православный наш Климент основал в первом веке монастырь под Севастополем, Свято-Климентский монастырь, вырубил своими руками, он обычно его сослали, да, в ссылку из Рима, на каменолом не работал, вырубил храм, молился там его. Вообще это Андрей Первозванный приплыл крестом, дошел до Валаама, через Киев показал, что Киевская Русь будет, это было просто голое поле, он поставил крест в районе Киева. Это святая наша земля, поэтому крымская, там полита миллионами жизни кровью, нашей, да, кровью наших предков, ну вот, естественно, русская земля, да. Вернемся в 22-й год, вот всегда мы приезжали в пасхальные праздники на Донбасс, вот определили эти 10 территорий, вернее, приезжали на Донбасс, 10 категорий людей, которые должны получить нашу помощь. Это, конечно, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда в годы Великой Отечественной. Это семьи погибших во время проведения специальной военной операции. Семьи, чтобы чувствовали поддержку, потому что еще государство не могло все отладить. Да, вот эти социальные выплаты, помощь там всевозможную. Еще не было фонда защитники Отечества, там еще ничего не было. И вот эта наша волонтерская гуманитарная деятельность, она особо нужна была. Потом многодетные семьи, инвалиды лежачие, да и вообще просто лежачие, мы всех снабжали, приезжали, правдой и неправдами находили эти квартиры, мы ж не знаем, эти замки кодовые, да, телефоны не работают, ты въезжаешь в город, начинаешь забивать эти пленкой ПВД, забивать окна, даешь нагреватель, мы можем... Чем гордимся? Мы отвезли на Донбасс в 22-м году, в 23-м, замерзающая зима, 10 тысяч новых нагревателей. Представляете, какие это финансы, да, приобрести 10 тысяч новых нагревателей и доставить каждый дом Донбасса. Но самое главное, это 1000 тепловых пушек. Что такое 1000 тепловых пушек для Донбасса? Это все отопленные ясли, детские садики, школы, поликлиники, больницы, госпиталя, государственные учреждения муниципальные и дворцы культуры, где первый раз в 22-23 году теплый Новый год прошел, мы заходили в ДК, мерили температуру 3-5 градусов, доводили до 25, проводили вот эти новогодние рождественские утренники с подарками детям. Они просто были счастливы, да, там прийти и почувствовать себя защищенным в тепле. И это настолько важно. И вспоминаешь этих людей, которые, а где нету электричества, тепловые, газовые пушки, Кременской район, многострадальный на линии фронта Луганской Народной Республики. Каждую, вот я приезжаю всегда туда, там каждую минуту стреляют, там не прекращаются там обстрелы. Мы восстановили после обстрела жуткого РСЗО и американской системы «Три семерки» монастырь Сергия Радонежского в Кременной, привезли 20 тонн стройматериалов, генераторы, весь гипсокартон, там профиль, все виды штукатурок, продукты. После обстрела нам прислали смс-ку, связи нету, как она вообще чудом пришла там со всем списком, туда вообще фуры не пропускают. Как чудным образом мы приехали на 20-тонники, мне друг дал, и здесь на Ходынке есть храм Сергия Радонежского. Вот вся община храма помогла все это закупить. Спасибо
1: им
0: огромное.
1: Какие задачи сейчас перед вами? Что в ближайшее время?
0: Ну, сейчас задача, вот та задача продолжать это, вот уделить внимание всем детям и инвалидам. Как мы каждые 3-4 месяца мы делаем праздники для детей-инвалидов полностью с анимацией, со спектаклями, с подарками, с вкусняшками. Уделяем даже внимание их опекунам, родителям, бабушкам, дедушкам, потому что воспитывать ребенка-инвалида, воспитывая в полноценной семье, это, конечно, труд и тоже такое, что я вижу, как эти родители любят этих детей. Мы и родителям делаем праздник, опекунам, и даже обязательно. То есть дети, у детей отдельный праздник, у опекунов отдельный праздник. То есть мы занимаемся. Ну, мы же еще кормим и бездомных, и малоимущих целых городов, да, и Мариуполя, и разных городов Донбасса, и поселков.
1: Да, мы не безразличны, это наш народ.
0: Мы, конечно, в память о вот этой женщине героической, доктор Лизе Глинко, я всегда ее вспоминаю, она Павелецкая тут всем бездомных помогала, лечила, там мы также, как вот она когда-то, мы также кормим еще там. У нас задействованы спортивные федерации, мы всех детей, юношей задействуем, они видят нашу работу, и они уже говорят, как взрослые, там 13-15-летний ребенок, юноша, которого мы как волонтера, значит, задействуем. Они там эту бабушку, дедушку опекают, до троллейбуса довели, спросили о нуждах, проведали, хлеб закупили, там все-то положили на недельку им еды дополнительной, кормят, уносят, подносят, подводят. Они уже вообще по-другому рассуждают, как взрослые люди, и понимают, насколько важна помощь людям.
1: А то какие мы еще патриотические проекты важны для воспитания молодежи?
0: Посмотрите, до чего мы докатились. Мы, бывает, на лестничной площадке не знаем своего соседа. Мы не знаем, что там живет какая-то бабушка 90-летняя, которая не может сходить даже зимой в магазин. Она идет, я говорю, бабуля там 90-летних в Москве встречаю, она идет по этим сугробам немыслимым там тарусам, да, там пробирается в магазин за буханкой хлеба. Я говорю, где ваши внуки, где ваши дети, где ваши соседи? Мы же, посмотрите, мы до чего сами дошли, какими мы стали равнодушными. Я считаю, Москва до сих пор не проснулась, да, и может вот поэтому сюда все летит, понимаете. Когда меня спрашивают, когда же это все закончится, это пока мы не изменимся, а никогда не закончится, ну, никого не заставишь. Вот мы стараемся собственным примером, да, там, собственным примером.
1: Это домашнее воспитание, это бабушки, дедушки, которые должны рассказывать о войне, или это еще школа и различные социальные проекты патриотические в память о наших героях?
0: Да мы сами виноваты. Дело в том, что 90-е, 2000-е дети были отданы гаджетам, интернетам, там, кто воспитывал детей, все занимались своими, там, удаляли свои потребности и так далее, отдыхали, почувствовали вот эту западные вот эти ценности наши лживые, да, и посмотрите, все поклонялись этому Западу, покупали там недвижимость, отдавали, отдыхали за границу. У нас же столько, такая красивая Россия, даже никто ее не хочет до конца познать. У нас есть и Алтай, и Байкал, и там Черное Азовское море, и все, доступ ко всем океанам и морям. Вот, и Камчатка, и Владивосток, Японское море, да, там, и каких у нас не было тут, Карелия, там, и куда ни вткни, реки, там, Иртыш, Об. Вот я недавно был на съезде волонтеров, да, там, проходила в Ханты-Мансийске, там, ну, рассказывал о нашей деятельности, обменивались опытом, там, такая синергия, это большое дело, понимаете. Вот мы сотрудничаем, мы помогаем волонтерскому движению на Кубани, вот Темрюкский район, Светлый путь Ильича, есть такой поселок. Это трасса, по которой едут ребята наши военные на Херсонское-Запорожское направление. Вот там есть такая Ольга Дилли, она мама 18 детей и 17 детей приемных. Представляете, она воспитала всех детей такими патриотами. У нее 6 членов семьи на фронте, муж, 3 сына, зять там. Это вообще, и самое главное, что остальные дети все избили такой привал солдатский, сделали, он называется «Привал». И это из подручных материалов, ДВП, ДСП, там сделали небольшую, значит, даже спальное помещение. Вот представьте, вдумайтесь, 4 года эта женщина, там, 56 лет, она кормит на трассе от 30 до 500 военных бесплатно каждый день. Вы представляете, сколько надо продуктов, сил, энергии, все это собрать, приготовить, обзвонить, привезти, соскладировать и накормить людей. Какая-то женщина, там, она просто горит от дел милосердия, какая-то семья. У них, кстати, лучший семейный театр России. Вот есть такое образование, серьезная премия они получили. То есть и лучший молодежный кубанский казачий хор. То есть из детей. Они такие талантливые все. Представляете, человека забрать из детдома еще с патологией. Вы представляете, какое надо иметь сердце? Она усыновила ребенка, который аутист. Лежачий аутиста усыновить. Так он от любви, даже он был слепой, он прозрел. То есть настолько, значит, Бог явил им чудо всей семье. Поэтому и вот таких у нас много. Там Лиля Карпенко, да, которая создала программу вот такой духовной реабилитации из со всех госпиталей Москвы, Московской области. Каждое воскресенье уже более 2 лет мы привозим в Свято-Троицкую Сергия Лавру наших ребят. Они присутствуют на литургии, исповедуются, причащаются, с духовниками серьезными общаются, с архимандритами. Предусмотрена экскурсия для них. Они идут в то место, в Серапионову палату, где жил преподобный Сергий Радонежский и творил свои чудеса еще при жизни. Ну вот, идут к мощам, к этой знаменитой Троице святого Андрея Рублева, которая вернулась с Третьяковки. Дарим им духовные книги, там святые, святые, отец Арсений, дух, душа и тело, иконы. Троицу мы всегда дарим, которая освящена именно у той иконы Троицы Андрея Рублева. Спасибо всем, кто нам помогает осуществлять эту деятельность. Это, конечно, важно. И важно, чтобы люди, начиная или присоединяясь к нашей гуманитарной миссии «Марш мира», ну вот, там вот у нас сайт есть marshmira.rf, да, вот я могу, свой телефон можно позвонить мне, 8-985-923-2130, мой мобильный телефон, можно мне позвонить и принять участие в нашей гуманитарной деятельности. Нам всегда нужна помощь, даже на складе эти новые вещи перебрать, сложить пакет, подписать, сложить коробочку, чтобы мы знали, какое учреждение мы везем, в какой регион, что находится в коробке. Нам нужны и легковые, и малотоннажные, да и грузовики нам нужны, и все время нам нужна какая-то помощь. Обязательно кто-то сопровождает нас из духовников Русской Православной Церкви. Ну вот, поэтому звоните всегда, присоединяйтесь к нашей гуманитарной миссии. Вообще, или начинайте собственные свои благотворительные проекты. Мы поможем, подскажем, поделимся опытом и знакомыми. Поэтому это очень важно, да. Поэтому звоните, еще раз повторяю телефон 8-985-923-2130.
1: Дмитрий, я чувствую, что вы на своем месте. Храни вас Господь, мирного неба нам. С вами были Дмитрий Исаенко и Ирина Васильевич.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Театр юного зрителя на замечательную детскую постановку «Винни-Пух и все-все-все». Это гастрольный спектакль от белорусского «Тюза». Мы услышим не только фрагмент спектакля, но и комментарии юных зрителей. Они расскажут о том, что советская классика никогда не устаревает, и Винни-Пух является тем самым добрым, мягким, пушистым, положительным персонажем для детей уже более 100 лет. Первая публикация с участием Винни-Пуха состоялась 24 декабря 1925 года, а у нас на дворе уже 2026. Публикация вышла в лондонской газете, глава, в которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчелами. А отдельная книга, что интересно, вышла ровно через год, 14 октября 1926 года. И она называлась «Винни-Пух». Книга, на которую написан был сюжет мультика.
4: «У вас есть мед? Срочно его прячьте! А то Винни-Пух может его съесть! Желаем вам сладкого просмотра!»

0: 바람바람 부릉부릉 따랑부릉부릉
1: Высокие дубы.
2: А на верхушке этого дуба кто-то вдруг зажужжал.
1: Это жужжу неспроста. Просто так ужать никто не будет. Дерево само по себе жужжать не станет, а значит нам кто-то жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем нужны пчелы, чтобы делать мед? По-моему, так. А зачем нужен мед, чтобы я его ел? По-моему, так. Ай, если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда бы не подумали так высоко строить дом.
2: Винни-Пух отправился. Отправился к своему лучшему другу Пятачку, который жил в домике с надписью
1: «Посторонним».
2: Посторонним? А кто такой был посторонним бы, не знал даже сам Пятачок.
1: А?
3: Доброе утро, Винни!
1: Доброе утро, Пятачок! А у тебя нет, случайно, воздушного шара?
2: Воздушного шара?
1: Да. Я шел и думал, нет, ты случайно у дедушка воздушного шара?
0: Откуда, где ты стоишь, такой похож?
3: Ты похож на медведя, который висит.
4: буду похож, а?
2: Ага.
4: Пятачок.
1: Хорошо, эти пчелы что-то подозревают.
2: Ну что подозревают?
1: Я не знаю, что. Ну ведут они себя. Смотри, послушай, послушай. Ты на себя подозрительно.
2: А может быть они думают, что ты хочешь утащить за них мёд?
1: Нет, это что, скажи, у тебя есть зонтик?
2: Ага.
1: Иди домой, принеси зонтик, ходи туда-сюда, туда-сюда. Смотри, кажется, дождь начинается, кажется, дождь начинается. Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь. И как приятно тучке по небу лететь. Я догадался, это неправильные пчелы.
2: Неправильные пчелы?
1: Да. И делают они неправильный мед.
2: Неправильный мед?
1: Да. И лучше всего так, как я не могу избавиться от чайника. Но мне надо как-то от него избавиться. Ты не мог бы в него выстрелить?
2: Ну, если я выстрелю в шарик, он же испортится.
1: Ну, если ты не выстрелишь в шарик, тогда испорчусь я.
2: Ага.
1: Давай. А в синем-синем небе порядок и уют, поэтому все тучки так весело поют.

0: adesso che è da lunga, che li nervisci, hai parlato una potenza. Они пойти нам к моему другу кролику в гости.
1: В гости?
0: Да.
1: А кто же ходит в гости по утрам?
0: Тихо.
1: Ну тогда выйди в эфиру. Давай.
0: Родился.
1: Ну-ну-ну.
0: У меня.
1: Ну, в гости?
0: Кто ходит в гости по утрам?
2: Большой.

0: на верное одному.
1: После дела, ты не расстраивайся, не переживай, я скоро прибегу, все будет хорошо. Иди тогда домой, и я к тебе прибегу. Фу, и дома. Надо что-то делать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Гослик Иоанн, сегодня день рождения, а ты?
2: А!
1: Ой-ой-ой!
3: Петр, что?
1: А что ты тут делаешь?
3: Я хромаю, я пытаюсь позвонить.
1: Да, я тебе помогу.
3: А вам?
2: Петр, катастрофа произошла.
3: Ага, что случилось?
2: Гослик Иоанн, хвост пропал. А у него сегодня день рождения. Как говорится, ни хвоста, ни подарков. Да что ж такое? Почему там никто не открывает?
3: Винни, а? Ведь это твой собственный дом.
2: Я туда зайду?
3: Я тоже.
2: Нельзя.
3: Винни.
2: Сантехника жду.
3: Винни.
2: Я подарю ему этот горшочек меда.
3: Ух ты!
2: А ты что подаришь?
3: А можно я тоже ему подарю? Ну, как будто от нас одних.
2: Нет, это ты плохо придумал.
3: Ну, ладно. Тогда я ему подарю свой воздушный шар. Помнишь, у меня остался один зеленый?
2: Помню. А вот это ты хорошо придумал.
3: Ага. С воздушным шариком каждый может развеселиться.
2: Да-да. Но лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко. Чайная ложечка. А, это уже хорошо. Но мед очень странный предмет. Если он есть, то его сразу... то его сразу нет. Ай-яй-яй. Я съел подарок. А что теперь делать? О, а что если вымыть этот горшочек хорошо-хорошо от меда? Написать на нем «Поздравляю, дух». Это же будет самый лучший подарок, да? Спасибо, друзья. Вот что, я побегу к сове. Сова мне поможет. Сова, сова, сова.
4: Пятачок.

0: вас зовут?
1: Меня зовут Екатерина.
0: Вы сегодня пришли вместе с сыном на Винни-Пуха и его друзей. А почему решили посетить данный спектакль?
1: Во-первых, мы узнали, что это будет гастроли белорусского театра. И сразу нам стало интересно, потому что на другие представления в Тюзе ходили уже много раз. Это сразу нас заинтересовало. Тем более, что репертуар Винни-Пуха не показывает в Тюзе нашим.
0: Что впечатлило, что поразило, чего ожидали и что было?
1: Нам очень понравились декорации. И, во-первых, было очень ёмко,
0: доступно,
1: красочно.
0: Мне понравилось.
1: Да, ёмко, красочно. Вот, недолго, потому что детки долго не выдерживают обычно. Очень здорово. И музыка, и актеры.
0: А можно с сыном поговорить, если он будет?
1: Если будет, то пожалуйста.
0: Как тебя зовут?
2: Саша.
0: Сколько тебе годиков?
2: 5.
0: 5. Расскажи, чем тебе понравился Винни-Пух? Может быть, кто-то из героев понравился?
2: Винни-Пух.
0: Только Винни-Пух, да? Как вы думаете, сыну этот спектакль понравился? Чем? Вот Винни-Пух, говорит, нравится.
1: Я думаю, что ему понравилось, потому что современные детки немножко другие мультики смотрят. А это что-то такое доброе, добрая классическая история.
0: Которую... Но он задумчивый. Значит,
1: немножко задумчивый.
0: Значит,
1: да.
0: Переваривает вот какую-то, может быть, сюжетную линию, да, сейчас думает, придет домой, спросит.
1: Да, я думаю, что мы ему обязательно еще расскажем поподробнее про этих героев и покажем старые советские еще мультики дополнительно.
0: Спасибо вам большое. А сейчас я дам слово юному зрителю спектакля. Анастасии, здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: Сколько тебе лет?
3: 7,5.
0: Сегодня такие малыши, я сейчас разговаривала, пыталась говорить с мальчиком 5 лет. Тебе 7 лет, а тебе 7. А почему, что тебе сегодня запомнилось, о чем будешь вспоминать, рассказывать своим друзьям, знакомым, родителям?
3: Мне понравилось, как Винни-Пух засиял.
0: А почему понравился этот момент?
3: Нравится, когда он застывает.
0: Так вот, даже вот так вот. То есть вот сама такая нелепая ситуация, да, что Винни-Пух не признает лишний вес, да, и пытается как-то обойти эту деликатную тему стороной. Наверное, вот это тебе нравится.
3: Да.
0: А помимо Винни-Пуха?
3: Мне также понравился кролик.
0: А чем кролик понравился? Можно сказать, что с акцентом говорил восточным.
4: Веселый был он.
0: Ты уходишь только с положительными впечатлениями, правда?
4: Да. Я всем желаю побольше таких спектаклей и впечатлений.
0: А вы, можно с мамой, да, мама, как-то поговорить? Да, почему вы решили прийти на Винни-Пуха и всех-всех-всех, как написано в программе?
5: Ну, дело в том, что, во-первых, это привозной у нас спектакль. Хотелось бы, конечно, встретиться и посмотреть уже репертуар других спектаклей, ну, других, получается, труп. И сравнить свой театр юного зрителя с театром юного зрителя других городов, которые к нам вот как раз приехали в гости.
0: У нас такой постановки нет. Винни-Пуха, да, да, видите, эксклюзив.
5: Да, и дело в том, что все равно преподношение, Тюз всегда преподносит уже стандартные классические вот эти все произведения в новой интерпретации. Даже здесь вот действительно как бы кролик, он немножко всех заразил своей вот...
0: харизмой.
5: Да, харизмой, необычным подходом, и дети это отметили.
0: А мне понравилось, что было взаимодействие. Да. Как и наши артисты Тюза, они всегда с детьми общаются, так и тут. То есть в этом я не увидела каких-то различий. Наоборот, здорово, что дети реагировали, дети подсказывали. Это живое включение. Они были вместе с героями, они были соучастниками. Мне всегда это нравится. И спасибо Тюзу, Минскому театру юного зрителя, за вот эти вот интерактивы, которые я люблю. И все, я считаю, как раз относятся к ним с уважением.
5: И дети, как ни странно, дети, они почувствовали эту харизму с самого начала. Я хочу обратить внимание, как они встречали в самом начале актеров. То есть это уже как бы показывало то, что они все настроены были на положительные эмоции и как раз рассчитывали на что-то необычное, потому что мы уже не первый раз приходим в театр юного зрителя, только в этом году его для себя открыли в большей степени, в полной мере. Но первый раз именно дети сами начали приветствовать актеров. Вот это для меня было открытием.
0: Спасибо. Здорово. Спасибо вам большое.
6: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о больших гастролях белорусского театра юного зрителя. И сегодня мы познакомились со спектаклем «Винни-Пух» и «Все-все-все». Репортаж под готовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 7 июня по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя города Калининграда святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественном приеме в честь визита его святейшества в Калининградскую митрополию. Предстоятель Русской Православной Церкви, обращаясь к собравшимся, поделился размышлениями о смысле жизни, подлинном счастье, предназначении Церкви и внутренних устремлениях человека. Церковь призвана помочь людям понять, что такое смысл жизни, ради чего следует жить, к чему человек должен устремляться. И если это целеполагание формируется правильно, то человек становится сильным и непобедимым. Если человек живет по Божьему закону, то какие-то срывы в карьере или семейные проблемы не могут разрушить человеческую личность, сказал предстоятель. Рассуждая о том, для чего нужны церковь и вера, святейший владыка подчеркнул, они нужны для того, чтобы люди были счастливы, чтобы они обладали таким мировоззрением, таким восприятием действительности, которые помогали бы им концентрироваться на самом главном, а малозначимое относить на периферию своего внимания и через это достигать внутреннего духовного прогресса. Святейший патриарх призвал верить в Бога, ни в коем случае не стесняться своей веры и не мимикрировать под внешние обстоятельства, не изображать религиозность лишь потому, что свою веру проявляют глава государства или публичные личности. Предстоятель предупредил, такой человек может сомневаться, есть ли Бог вообще, но на своем месте старается подражать видимым авторитетам. Однако подобной веры недостаточно. Такая вера – это не вера, это просто способность мимикрировать, заявил святейший патриарх Кирилл, добавив, что все это исчезнет при первых же испытаниях. В связи с этим святейший владыка призвал подумать о самом главном, о состоянии своей души, о том, что есть по-настоящему человеческое счастье, о том, куда мы должны устремляться, каково наше целеполагание. Предстоятель напомнил, что каждый человек в какой-то момент перейдет границу жизни и смерти, и отметил, православная вера несет те убеждения, которые помогают человеку быть счастливым и не только в этой жизни, обрести бессмертие и то, что мы называем Царствием Божьим, то есть радостью и счастьем вечности. Вот для этого существует Церковь. Обращаясь к архипастырям и пастырям, святейший владыка подчеркнул необходимость сделать все, чтобы церковь, в полной мере осознающая важность своей миссии и своего послания, была способна общаться с разными людьми, и с теми, кто открыт таким отношением, и даже с теми, кто закрыт. Предстоятель призвал никогда ни на кого не обижаться. Если не удалось договориться, перекреститься, поблагодарить Господа за жизненный урок и продолжать свое дело. В завершении своего слова святейший владыка напомнил о необходимости содействовать тому, чтобы жизнь нашего народа становилась лучше. В первую очередь в духовном смысле, но нужно заботиться и о материальном, чтобы ни чрезмерное богатство, ни бедность не сокрушали человека, потому что и там очень опасный жизненный путь, сказал предстоятель. Вы слушаете новости. 7 июня в неделю первую по Пятидесятнице всех святых в Николаевском женском монастыре Святые Пещеры в селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области состоялось обретение мощей преподобного Зосима Оренбургского. В этом году исполняется 130 лет с того времени, когда преподобный Зосима пришел на возвышенность у берега реки Самары близ села Покровка и выкопал свою первую пещеру. Чинопоследование обретения возглавили митрополит Оренбургский Саракташский Петр, епископ Орский Гайский Ириней, епископ Салаватский Кумертауский Николай и епископ Бузулукский Сорочинский Алексей. С пением «Преподобный Отче наш Зосима, моли Бога о нас» архипастыри перенесли святые мощи крестным ходом из пещерного храма к уготованному месту перед храмом святителя Николая Чудотворца, где под открытым небом была совершена божественная литургия при многотысячном стечении молящихся. На малом входе была оглашена резолюция святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 17 октября 2025 года. Пресвященному митрополиту Петру благословляется считать найденные костные останки в Свято-Николаевском монастыре села Покров Оренбургской области святыми мощами преподобного Зосима Оренбургского. На сугубо Ектении были добавлены особые прошения. Епископ Салаватский Кумертауский Николай прочитал молитву о Святой Руси. Проповедь по запричастным стихе произнес благочинный монастырь Оренбургской епархии игумен Варнава Соколов. По замвонной молитве архиереи духовенства совершили славление преподобному Зосиме Оренбургскому и приложились к честным мощам. В завершении богослужения митрополит Оренбургский Саракташский Петр обратился к многочисленным молящимся со словом. После богослужения верующие прикладывались к мощам старца Зосимы. Затем святые мощи были внесены в монастырский храм святителя Николая Чудотворца и положены в подготовленную раку. И последняя информация выпуска. В храме во имя Рождества Христова 5 июня в день 308-летия учреждения Петром I должности генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга состоялось соборное богослужение. Благодарственные молебны за упокойную литию возглавили настоятель иерей Андрей Юганец. За богослужение молились руководство, преподаватели и курсанты Уральского юридического института МВД России во главе с начальником института генерал-майором полиции Павлом Анатольевичем Капустюком. Были вознесены прошения о здравии и благополучии действующих сотрудников, а также совершалось молитвенное поминовение погибших при исполнении служебного долга и всех усопших сотрудников полиции и милиции. По завершении богослужения иерей Андрей Юганец, духовно окормляющий институт, вручил отличившимся курсантам благословенные архиерейские грамоты и стипендии правящего архиерея Екатеринбургской епархии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, 7 июня, в неделю первую по Пятидесятнице всех святых, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя города Калининграда. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.

Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую сегодняшним праздничным днем, с этим богослужением торжественным, при большом стечении людей, в этом чудом построенном храме. А почему чудом? А потому что, когда уже далекое сравнительно время я поездом приехал из Смоленска в Калининград, то первые же впечатления были очень тяжелыми. Какой-то человек решил подойти и меня дернуть за бороду, думаю, что это борода приклеенная. А потом, когда он сказал: «Ты что, поп?», я сказал, что вроде как так. Но он настолько был ошеломлен, что я такой реакции даже не представлял себе. Поскольку все-таки Смоленск и Смоленская епархия — это такая глубинка российская с традициями. А вот здесь действительно я столкнулся, как говорили римляне, табуля раза. Пустая доска, на которой ничего не написано. Тогда на досках, как известно, писали. Так вот здесь ничто не было написано с точки зрения проповеди о Христе, с точки зрения церковной жизни. Ни одного храма, ничего, что бы свидетельствовало о православном присутствии в этом самом западном регионе нашей страны. Конечно, много тогда возникало мыслей у меня, но никогда не было чувства отчаяния или осознания некой беспомощности. Хотя еще раз хочу сказать, опираться было не на кого. Особенно партийные власти в этом городе были очень крайне отрицательно настроены в отношении любого проявления религиозности в Калининграде. Но несмотря ни на что, по милости Божией, вначале нам дали развалины на тенистой аллее. Коренные калининградцы знают, что это такое и что это было. Это было 2,5 стены. И то одна цельная стена, а вторая полуразрушенная, и две еще разрушены. И вот такой богоненавистник, первый секретарь тогдашнего обкома, наверное, сказал кому-то: «Ну вот они тут 40 лет просили, чтобы храм иметь, вот теперь 40 лет пускай восстанавливают». Удивительно, но когда я встретился с приходским активом на квартире одного благочестивого мирянина, и когда мы приняли решение всеми средствами восстанавливать этот храм, то тогда какая-то внутренняя радость и спокойствие меня посетили.

время стал кафедральным храмом города Калининграда. Вспоминая об этом, я не могу не вспомнить и тех замечательных людей, которые нам помогали. Вот был такой Юрий Яковлевич Махабайский. Он был уполномоченный совета по делам религии по Калининградской области. Человек, который был обязан притеснять религию, церковь, ограничивать все. Оказался замечательным человеком, который так много нам помогал. Который открывал вот передо мной двери тех кабинетов, в которые я бы никогда не смог зайти один. И вот благодаря в том числе и помощи Юрия Яковлевича, а потом и многим другим, которые подключились к созиданию церкви на этой земле, и удалось сотворить некое чудо. Вот языческая неплодящая церковь произросла и процвела великим благочестием и храмами замечательными, ярким примером которого является этот Божий храм, такой чудесный, красивый, построенный на том месте, на котором стояло что-то, о чем вспоминать не хочется, и что свидетельствовало в полной мере об атеистическом характере этого города. А теперь именно этот величественный собор стал символом города, символом духовного воскрешения нашего народа, не говоря уже о духовном воскрешении земли Калининградской. Господь, конечно, поспешествовал. Он помогал находить этих людей, которые своими материальными жертвами содействовали строительству этого храма. И большая им благодарность за это. И благодарность не только от нас здесь на земле, но и, несомненно, от Господа. Потому что дело было совершенно святое и невероятно важное для духовной жизни Калининграда, да и всей России. Сегодня действительно Калининградская епархия – одна из процветающих епархий. Здесь есть все службы, которые сегодня существуют в Русской Православной Церкви. Здесь и работа с молодежью, и работа с теми людьми, которые нуждаются в помощи. Это очень важные образовательные программы, учебные заведения. Ну, в общем, все то, что должно помогать и людям укрепляться в вере, обретать веру, а священнослужителям возрастать в своем призвании. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех ветеранов нашего православного пребывания на этой земле. Таковых осталось немного, но все-таки остались. Пусть Господь укрепляет вас и в одни вашей зрелости, старости, и в ответ на ваши добрые дела, которые совершены были по воссозданию духовной жизни здесь, укрепит ваши и духовные силы, и силы телесные. Хотел бы сердечно поблагодарить еще раз власти во главе с губернатором за очень благое расположение к всему тому, что совершается по линии возрождения православия на Калининградской земле. Хотел бы поблагодарить очень многих, в том числе нашу молодежь, которая принимает очень активное участие в церковной жизни. Вот вы все наполняете храм, люди, многие из которых еще не родились, когда этот храм был заложен и когда пришла сюда православная вера. Но вы уже прихожане, вы, несомненно, будете в вере воспитывать ваших детей и внуков, тем самым укрепляя православную жизнь в этом месте. Хотел бы поблагодарить владыку митрополита. Владыка, благодарю вас за архипасторское кормление. Как наместник патриарха, вы исполняете и мои указания, и сами проявляете свою инициативу для того, чтобы развивались все стороны церковной жизни. Моя благодарность, конечно, еще раз духовенству Калининградской епархии, нашему молодежному активу и мирянскому активу, которые много делают для того, чтобы продолжалось великое дело возрождения православия на этой земле. Всех вас, мои дорогие, благодарю сердечно, на всех призываю благословение Божие, и да хранит всех нас Господь в мире, в любви, в единомыслии и в вере православной, без которой нет спасения. Аминь! С праздником поздравляю вас!

Чебоксарская епархия представляет программу «С нами Бог». В эфире священник Максим Курленко. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе мы поговорим о душе. Что такое душа, что мы знаем о душе и какое учение о душе сложилось в церкви на основании текстов Священного Писания и святоотеческого опыта. Думаю, большинство из тех, кто слушает эту программу, не сомневаются в том, что у них есть душа. Даже, знаете, если не вдаваться в серьезное религиозно-философское осмысление, просто заглянуть в себя, то возникает определенное понимание того, что внутри нас есть что-то, что связывает нас с вечностью. И не мозг управляет нашей личностью, а именно душа. Есть такое выражение «душа болит». То есть болит не сердце, не печень, не какой-то другой внутренний орган, а именно душа. И большинство людей это идентифицирует. Но бывает и наоборот, что душа радуется, например. Душа есть у каждого человека. Душа – это бесценный дар Божий, полученный от Бога исключительно по любви Бога к людям. И о том, какой драгоценностью она является в очах Божьих, свидетельствует то, что ради возвращения ее первообразной красоты Сын Божий воплощается на земле. Он пострадал на кресте и воскрес. Спаситель приходил на землю и претерпел страдания для спасения наших бесценных душ. Поэтому все богатства мира – ничто в сравнении с душой. Она, по словам преподобного Семёна Нового Богослова, лучше и выше всего мира. Но вот, к сожалению, вследствие грехопадения все силы души и способности, они заразились грехом, душа болеет. И причем болезни, которые ее поражают, они разнообразны, и также разнообразны ее силы и способности. И самое печальное то, что в нашем падшем состоянии мы, к сожалению, привыкаем к нездоровью души и воспринимаем это как норму. В этом состоянии, чтобы вернуть своей душе здоровье, первозданную согласованность всех сил и свойств, необходимо нам прилагать огромные усилия, которые на святоотеческом языке называются подвигом. Подвижник ведет внутреннюю брань, то есть войну с дьяволом, самим собой, своими порочными пожеланиями и страстями. Но и наградой за этот труд является исцеление всей человеческой природы и даже приобщение человека к некой божественной жизни, то есть обожение. Вообще это смысл нашей православной веры, обожение, теозис. О том, что это возможно, свидетельствует опыт множества святых подвижников, прошедших путь внутренней брани и достигших естественного состояния человеческой природы, когда душа добровольно подчиняется Богу, а тело подчиняется душе. В таком состоянии душа становится храмом Святаго Духа, и Бог живет в ней. Так что же такое душа? С одной стороны, она отражает телесно-физиологическую жизнь человека, с другой отражает ее мистическую грань, связывающую человека с вечностью. То есть как бы два мира – земной мир и небесный вечный. В православном учении душа человека, она бессмертна, обладает вечной жизнью. Преподобный Иоанн Дамаскин в своем точном изложении православной веры, вот он писал: «Душа есть сущность живая, простая, бестелесная, невидимая по своей природе телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры. Ум принадлежит душе не как что-либо другое, отлично от нее, но как чистейшая часть ее самой. Что глаз в теле, то и ум в душе. Душа – существо свободное, обладающее способностью хотения, действования. Она доступна изменению, и именно изменению со стороны воли, как это свойственно тварному существу». Вот приведу несколько цитат из библейских книг, где говорится о душе. Книга Бытия, 19 глава, «Спасай душу свою, говорит Господь праведному Лоту, чтобы не погибнуть». Бытие, 35 глава, «Выходила из нее душа, ибо она умирала». Книга Тавит, «Душа его оставила его на ложе, и сын с честью похоронил его». Из Нового Завета вспоминается евангельская притча о безумном богаче, Луки, 12 глава. Христос рассказывал ученикам, и там, помните, когда у богача выдался большой урожай, он размышлял, как же им распорядиться, и сказал: «Вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись.
Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» И, например, от Марка 8 глава, поучение Спасителя: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Души, они ограничены в пространстве. У них нет такого божественного качества, как вездесущие. Об этом пишет Григорий Палама: «Ангел и душа, будучи бесплотными, не занимают места, но и не вездесущие, следовательно, они находятся в содержащем и охватывающем все, будучи соответственным образом ограничены». По поводу тонкой телесности души несколько слов. Вот, несмотря на нематериальность природы души, все же у некоторых отцов можно встретить высказывание о ее тонкой телесности. То есть она бестелесна в сравнении с грубой материальной природой тела, но обладает тонкой материей. Например, Тертуллиан писал: «Душа имеет невидимое тело, имеет свой облик и границу». Священномученик Мефодий Потарский: «А души, будучи духовными телами, устроены Создателем и Творцом всего. Душа, будучи тонким телом, обложилась и облеклась членами своего тела». Это уже преподобный Макарий Египетский. И священномученик Ириней Леонский писал: «Души имеют образ человека, так что могут быть узнаваемы». По поводу сил души. Отцы говорят о том, что душа обладает силами, которые обычно классифицируются таким образом: разумная сила души, то есть мыслительная, познавательная, чувствующая, эмоциональная сила души и деятельная. Она позволяет душе стремиться к чему-либо или отвращаться от чего-либо. К деятельной части души относится воля. Обычно у святых отцов встречается трехчастная схема описания природы человека – это дух, душа и тело. Дух – это высшая способность души, связывающая нас с Богом. Именно духом мы общаемся с Богом и духом познаем Его. Человеческий дух вмещает в себя божественную благодать и является ее проводником для всех сил души. И вот, исходя из всего вышесказанного, можно сделать такой вывод, что душа является основой, формирующей нашу личность. Несколько слов по поводу происхождения человеческих душ и предсуществования душ. По учению Церкви, душа не существует до зачатия человека, не имеет предвечного существования, не может перевоплощаться, но после физической смерти, разлучения с телом, она предстает на частный суд Божий и до общего воскресения и страшного суда находится в ожидании своей вечной участи. В святоотеческом богословии есть две теории происхождения душ. Первая. Ее суть в том, что душа образуется во время зачатия. То есть души рождаются, как и тела, от родителей, и только Бог снабжает душу своим бессмертным духом, придавая ей бессмертие. Вторая, и она наиболее распространена среди отцов, это теория креационизма, так называемая, от английского слова «create». В ней Бог творит всю душу полностью, и можно сказать, что эта гипотеза, она в Церкви стала такой общепризнанной. В ранней Церкви были, правда, богословские гипотезы о предсуществовании душ, но они были отвергнуты Церковью. И, например, известный богослов Ориген, он был сторонником такой теории. Эта идея о предсуществовании душ, она присутствует в восточных религиях и также у древнегреческих философов, там греческая философия Пифагора, Платона и Плотина. Со всеми последователями она утверждала, что души существуют прежде тел, и что бесчисленное множество уонок заключено в каком-то месте, из которого высылаются в тела. Вот возникшие в раннем христианстве гностические секты, они также разделяли эти мнения, но Церковью, я еще раз повторю, эта теория была отвергнута. Бессмертие души. Если в вопросе творения души у отцов есть некоторые расхождения, то в вопросе бессмертия души они, можно сказать, единогласны. «Мы говорим, что душа проста, разумна и бессмертна», пишет блаженный Феодорит Кирский. Итак, душа, она не вечна, но бессмертна. У души есть начало бытия, но нет конца. Будучи сотворена Богом, она уже неуничтожима. Причем ее бессмертие принадлежит ей не по природе, а по дару Творца.
Вот по поводу бессмертия души вспомнилась книга психолога и врача Раймонда Моуди. Я читал ее давно-давно, но она на меня произвела большое впечатление. Называется эта книга «Жизнь после жизни». И в этой книге систематизирован посмертный опыт людей, переживших клиническую смерть. И вот там все люди, описывая свой опыт посмертный и вернувшийся обратно, скажем, они, все люди, слышат, что говорят врачи, они смотрят на свое тело сверху, видят, что происходит вокруг, видят ослепительный свет, переживают покой и радость, могут видеть тоннель, иногда встречаются с умершими родственниками. И все опрошенные, пережившие клиническую смерть, они продолжают идентифицировать себя той же личностью, осознавая, понимая, что происходит вокруг. И вот также и святые отцы сходятся во мнении, что душа, продолжая жить после земной смерти тела, она остается той же личностью со всеми способностями мыслить, чувствовать и переживать. Вот о вопросе, могут ли души оставаться на земле, несколько слов. По церковному учению, душа остается на земле только до третьего дня. А о том, что души не остаются у тела и не скитаются потом по земле, говорит Иоанн Златоуст, приводя в пример евангельскую притчу о богаче и Лазаре. «Ничья душа, освобождаясь от тела, не блуждает здесь доли, ибо души и праведных, и детей, и грешников немедленно отходят прочь. А из притчи о Лазаре и богаче ясно, что невозможно исшедшей из тела душе скитаться здесь». До страшного суда и всеобщего воскресения души умерших, по учению церкви, находятся или в предначинании рая, или в предначинании ада. Итак, душа, она пребывает в определенном месте до страшного суда, храня образ свой и образ своего тела, которое будет дано ей по воскресении. «Каждому телу будет возвращена его душа», – писал Ириней Леонский. Душа обладает неким духовным компасом или органом духовного познания, совестью. По учению святых отцов, совесть – это голос Бога внутри нас. И Бог через совесть, Он помогает нам правильно и гармонично сформировать нашу личность. И совесть всегда правильно нам подскажет и научит, как поступить. Образ и подобие Божие. Отцы также видят образ Божий в самой природе души, а подобие в нравственном совершенствовании человека, в добродетели и святости, в достижении даров Святого Духа. Получается, что образ Божий мы получаем от Бога вместе с бытием, а подобие призваны приобретать сами, получив к этому от Бога некую устремляющую силу, благодатную силу. Ну и в завершении нашей программы я еще несколько цитат прочитаю о душе святых отцов. Часто у отцов встречается такое сравнение тела с орудием, находящимся в управлении, а управляет этим орудием душа. Что тело есть как бы орудие или инструмент художника, а душа художник? Вот примерно эту мысль говорили Ириней Леонский, Григорий Ниский, Кирилл Иерусалимский. Что во время сна, например, душа способна отрешаться от тела и как бы забывать о теле, продолжая работать, создавать образы, мечтать и мыслить, писал Тертуллиан. Душа не безусловно подчиняется побуждениям телесным, а способна даже вступать в борьбу со стремлениями тела, как с чем-то чуждым, враждебным, одерживать над ним победу, свидетельствуя этим, что она не то же, что тело, но что она есть существо невидимое, иной природы, превосходящий всякую натуру телесную, писал Ориген. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем слушать главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава 8. Письмо и ответ. В письме, переданном, как мы уже сказали, княжне Лилимику, открывал ей Волынской со всем красноречием страсти и отчаяния, что он женат. Вместе с этим, стараясь возвысить ее до небес, делая из нее женщину необыкновенную, как будто не здешнего мира, думал данью лести умилостивить ее и спросить себе прощения. Ослепленный, он еще не знал ее хорошо. Ответ. Не знаю, выше, ниже ли я других женщин, но уверена, что ни одна не может любить тебя, как я. Несколько уж дней известно мне, что ты женат. О женщине, которую называют твоей женой, говорили при государыне. Сначала поразило меня это известие, не скрою от тебя, но оно пришло поздно. Я не могу переменить себя, не могу покинуть любви своей, она сильнее меня, сильнее самой судьбы. И как, и откуда изгоню я тебя? Нет капли крови во мне, которая не напитана была бы самую пламенную к тебе любовью. Нет биения сердца, которое не отзывалось бы ею. Места во всем существе моем, где бы ты ни жил. Я вся твоя. Имей 100 жен, 100 любовниц, я твоя. Ближе, чем кора при дереве, растенье при земле. Делай из меня что хочешь, как из вещи, которая тебя утешает и которую, измявши, можешь покинуть, как из плода, который ты волен высосать и бросить. Я создана на это. Мне это определено при рождении моем. Говори мне, что хочешь, против себя. Пускай целый мир видит в тебе дурное. Я ничего не слышу, ничего не вижу, кроме тебя, прекрасного, возвышенного, обожаемого мною. Ты виноват передо мною? Никогда. Ты преступник из любви ж ко мне. Могу ли я тебя наказывать? Каждый удар по тебе повторился бы старицей на моем сердце. Видишь, я женщина слабая, самая слабая женщина. Скажи мне только, милый, бесценный друг, что ты не любишь своей жены. Повтори мне это несколько раз, мне будет легче. И она не стоит тебя. Если б она тебя любила, покинула ли бы тебя на такое долгое время? Погода иль ведра будет... Подъезжай в полночь к дому Апраксина. Я хочу доказать тебе, как я тебя люблю. Горничная моя предана мне. Она подкупила еще одного верного человека. Меня проводят. Доставь мне в другое время денег. Поболее денег. Все для тебя, мой неоцененный друг. Если б можно, я подкупила бы весь мир, чтобы владеть тобою без страха за тебя. Ответ написан, но с кем послать? Горничная, которая со времени рокового вечера освобождена от дальнейшего присмотра за княжною и доносов, за что положила уже 100 земных поклонов, с восторгом отправляет при ней должность поверенной. Груня переродилась. Она уж не раба, а слуга самая преданная, самая усердная. для своей барышни полезет в огонь и в воду. Что делается свободно, делается так легко, так успешно, тяготит ее только по временам память прошедшего. Особенно мучит похищение из ящика всех записок, полученных княжною от Волынского. Сколько могла, облегчила она этот удар для Мариорицы. «Непременно требовали этих записок», — говорила Груня. Но она, желая избавить свою барышню от позора, в отсутствие ее поспешила сжечь их. И потом сказала лазутчику Берона, что сама княжна их сожгла. Груды пепла свидетельствовали об истине ее слов. Обманутая Мариорица, собрав пепел, плакала над ним, как над прахом любимого человека, и спрятала в шелковой подушечке, которую нередко держала у своего сердца. Теперь во что ни станет, надо послать записку. Груня берет поручение на себя, но лишь только она из дворца навстречу Мариула. Цыганка так давно, так жалобно упрашивала ее позволить видеться с ее барышнею. Теперь еще усерднее молит об этом, едва не целует ее рук. Вот верный случай поручить ей записку, думает Груня. Цыганка не раз уж их носила, а то я могу заплутаться вечером и не найти дома Волынского. Ах, как отлегло от сердца матери, когда она узнала подробности тайного свидания, за которые дарили ее Фатой. Вводят цыганку к княжне. Груня шепотом докладывает, зачем она воротилась. От радости дрожит Мариула, увидев свою дочь, едва верит, что у ней, осматривает ее с ног до головы. В восторге цыганка забывает все прошедшее. Одно, что ее беспокоит, так это бледность Мариорицы. Бедная похудела с того времени, как она видела ее в первый раз в Петербурге, и все от любви к нему, к негодному обманщику Волынскому. Мариорица ласкает ее, целует и вкрадчивым голосом спрашивает цыганку, любит ли она ее по-прежнему. «Люблю ли я?» «Скажи, чем это доказать?» «Вот видишь это письмецо? Ты знаешь, к кому оно. Отнеси к нему, но только сейчас, сию минуту, в собственные руки». «К нему? В собственные руки?» Ужас изобразился на лице цыганки. «Каково поручение для матери?» «Да-да, к нему, сейчас», — возразила гневно княжна. «Или не знай моего порога».
3: «Несу», — отвечала мать.
2: «Но знаешь ли», — прибавила она, отдохнув несколько от тягости своей жертвы, «знаешь ли, милая барышня, что он женат?» «Что он негод...» Вспыхнула Мариорица. Заградила ей уста своей рукой и, нахмурив брови, как маленький Юпитер, на свою землю с пылающим взором вскрикнула: «Цыганка, берегись! Не говори мне про него худого, или я прокляну тебя!»
3: «Она проклянет меня», — думала Мариула, оледенев от ужаса. «Дочь проклянет свою мать». «Боже, Боже мой, скажи, бывало ли это в твоем мире? Неужели надо мной должно совершиться?»
2: «Несу твое письмецо, барышня», — сказала она. И лишь хотела проститься с дочерью,
3: почувствовала в руке свои деньги, плату за...
2: Нет имени этому слову на языке порядочных людей. Земля, казалось, растворилась, чтобы ее поглотить. Дрожь ее проняла. Деньги невольно выпали из рук. Она хотела бросить письмо, но вспомнила проклятие. И в каком-то священном страхе, боясь, чтобы одно слово не погасило навеки небесного огня, которому обрекла себя на служение, и не погребло бы ее живую в землю, спешила исполнить волю дочери. «Что пишет она в этом письме?» — думала Мариула, неся его к Волынскому. «Как дорого заплатила бы, чтобы знать его содержание!» Но смеет ли нарушить тайну дочери, поручив другому прочесть его? Нет, никогда не допустит она, чтобы чужие уста читали стыд мариорицы, чтобы они растворились для коварной усмешки над нею.
3: Когда Волынский возвратился домой с шутовского праздника, цыганка стояла уж у крыльца. Какими ужасными взорами поменялись они. Она подала ему письмо. Тот принял его.
2: «Что?» «Одумалась», — сказал он. Ни слова ответа. Но глаза ее были ужасны.
3: Так и расстались. Глава 9. Ночной сторож. С негодованием и грустью возвращался Волынский домой, помышляя об участи, ожидавшей его друзей. Они принесли себя в жертву делу, которого он был главным зачинщиком и проводником. Его долг — спасти их или погибнуть вместе. В таком состоянии застигла его цыганка, когда он вышел из кареты на свое крыльцо. Принадлежа весь долгу своему, он было забыл, что писал к мариорице. Так одна страсть обхватывала вдруг эту душу, не давая в ней места другой. Появление неотступной цыганки, этого ужасного Полифема в женском виде, готовой, кажется, броситься на него и истерзать, напомнило ему и письмо его, и всю гнусность обольщений, по которым он провел сердце неопытной девушки. Эта мысль помутила в нем чистоту и возвышенность намерений, возбужденных твердостью друзей его. Что еще готовит ему ответ княжны? Он спешит и боится прочесть его. Он кается, что писал к ней, и до того дошел, что желает в ней перемены чувств. Может быть, и произвела это в ней весть о его женитьбе. Кабы так. Чудный человек. Могущ, как море, и непостоянен, как оно, с своими отливами и приливами, то безбоязненно ходят над ней его птички, то на разъяренных волнах своих поднимает оно корабли до облаков. «Мариорица предалась мне», — думает он, увлекаясь чувством прекрасного, пустившего уже во всем существе его сильные побеги. «Мариорица моя!» Но еще не осквернена преступлением, а свет. Он считает ее преступницей со дня рокового вечера. Свет — это завистливое собрание личностей, готовое оклеветать все, что только делается не для каждой из них, и поднять до небес все, что ей льстит. «Стоит мне победить себя», возвратить Мариарицу этому себелюбивому уроду, и снова предмет его надежды и искательства, взлелеянная снова им. Она выйдет чиста и непорочна из уст его, будто сейчас вышла из купели. Что за чародей-человек, когда нужно ему оправдать свои проступки и помириться с судьбой? Как легко в мыслях своих расстановляет он на сцене мира актеров, разыгрывающих с ним драму его жизни, заставляет их говорить, действовать и чувствовать по-своему и ведет эту драму к желанному концу. Какой он искусный лекарь для тех ран, которые сам наделал и растравил так мастерски. Но подумал ли ты, Артемий Петрович, что сердце, которое ты смесил в своих руках по горячей прихоти своей, приняло уже форму, которую ты хотел ему дать, и отвердело в ней так, что ты можешь переменить ее не иначе, как разбив? Подумал ли, что ты развратил уже несчастную девушку страстными речами, письмами, лобзаниями, что ты отдал ее в добычу общественному мнению? А знаешь ли, что такое в твое время общественное мнение? Эхо сильного и богатого, ротозей, который ловит мух и готов, смотря по намеку своего повелителя, назвать их соловьями или тарантулами, выточенное искусство до пустоты дерева, издающее звук, угодный камертону, в него ударяющему, обезьяна, повторяющая темпы временщика. Свет молчит, пока властелин его сковал ему уста грозою, но одно слово, и бесчестие бедной девушки, как ходячая монета, разойдется по рукам черни, жадный к злословию. Знаю, что Мариарица еще достойна обожания, но прибавь обожание мудреца, не дающего своего суда по первым признакам и влиянию других. Глупое множество судит иначе, по одной наружности или как ему прикажут. Ты, забывшись, обнял кумир в глазах черни. И чернь перестала ему поклоняться, и бессмысленное повергает его в прах. Ты восстанавливаешь его, снова служишь ему с благоговением, приносишь чистые жертвы, достойные божества, созидаешь ему храм до неба. Но чернь говорит: кумир осквернен, и бежит поклоняться другим богам. Зуда встречает Волынского и, не дав ему прочесть ответ княжны, рассказывает, с какими прекрасными намерениями триумвират друзей собрался на свой подвиг, как Пирокин решался пожертвовать благополучием своей сестры делу общему, уничтожив брак ее с Артемием Петровичем. Пристыженный таким великодушием, Волынская дает обет не уступить им в благородстве, что бы ни заключалось в ответе Мариарицы. Он колеблется, даже не раскрыв письма, сжечь его. Но на дне сердца затаилась еще любовь вместе с первородным грехом, любопытством, и он читает ответ княжны. Слезы капают на письмо. Он целует бумагу. «Нет, я недостоин всех этих жертв», — говорит он, отдавая Зуде письмо для прочтения. «Еду на свидание. Не могу не ехать. Господи, подай мне твердость, друг. Молись за меня о том же». Но прежде чем он отправляется на это свидание, поручает Зуде вложить в расселину камня в ограде летнего сада бумажку, на которой написано «На днях или я действую один». Так приказал тайный неизвестный друг на случай нужды в нем. Он едет в условленный час, но боится, чтобы клевреты Берона не подшутили вновь над ним. Он страшится за Мариорицу и молит все силы небесные сохранить ее от новой беды, а ему не дать упасть в борьбе неравной. За несколько сот шагов до дома Апраксина останавливает Волынской свои сани. Ночь темна. Он бредет ощупью вдоль стен и у назначенного места становится на стражу в пустой будке. «И теперь, — думает он, — должен я проститься навсегда с этой чародейкой, для которой было забыл отечество, друзей, жену, все на свете. Теперь, когда она отдается мне совершенно, и лучшие мечты мои исполняются. Чем не пожертвовал бы я несколько недель назад, еще вчера, за миг, который мне ныне обещан и которого страшусь. Но подвиг мною затеянный не свыше ли сил человека? Устаю ли я против него? Друзья в тюрьме. Отечество гибнет. Вот мысль, которую должен я себя поддерживать». И вот он ждет Мариорицу полчаса и более. В шорохе шагов запоздалого прохожего или ночного лазутчика, в шелесте ветра, в полете птицы, в огоньке, блеснувшем и померкшем в одной из дворцовых комнат. Никого. Окостенев от холода, выходит он из своей засады. Слышен говор. Сердце у него замирает. Все опять замолкло. Никого. Тихо, жутко, как на кладбище. Вдруг мимо его пронеслось что-то черное, как дух полуношный, как вихрь, и пахнуло на него ужасом, но, заметив его, остановилось, страшно взглянуло ему в глаза и захохотало, так что подрало его по коже, и волосы встали дыбом. Он за привидением. Хочет его схватить, привидение от него, и снова адский хохот рассыпается в тишине ночи, и ужас впился когтями в сердце и терзает его на части. «Опоздал!» — каркнул, наконец, будто над его ухом зловещий голос, сопровождаемый свистом и скрежетом зубов. «Уж было проклятие! Но все-таки ты пришел поздно, голубчик!»
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 8 июня в конференц-зале храма-памятника на Крови начала свою работу 11-я Всероссийская научно-практическая конференция Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению. Конференция продлилась 4 дня. В первый день работы форума в храме на Крови собрались священнослужители, замещающие должности помощников начальников территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний России по организации работы с верующими, помощников начальников следственных изоляторов и исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по работе с верующими, православные священнослужители, окормляющие учреждения уголовно-исполнительной системы на территории Екатеринбургской митрополии, представители мусульманского духовенства, представители ФСИН России, территориальных органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России. Задача конференции, посвященная теме взаимодействия Русской Православной Церкви и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, обмен опытом по актуальным вопросам становления и развития Института штатного тюремного духовенства, а также по вопросам реабилитации и духовно-пасторского окормления сотрудников и заключенных, в том числе участвовавших в специальной военной операции. В ходе мероприятия обсуждается современное состояние и перспективы развития Института штатного тюремного духовенства, имеющийся практический опыт и теоретические подходы к вопросам профилактики и противодействия распространению деструктивных движений сектантского и неоязыческого характера, а также реабилитации подведомственных уголовно-исполнительной системе лиц. Мероприятие возглавляет председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению иерей Кирилл Марковский, соруководитель, начальник отдела организации работы с верующими Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России, полковник внутренней службы Сергей Иванович Гуров. В первый день конференции перед ее участниками также выступили региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова, начальник ГУФСИН России по региону генерал-лейтенант внутренней службы Александр Иванович Федоров, преподаватель-духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Карипанов, руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии, член экспертной группы Патриаршей комиссии по профилактике неоязычества протоиерей Александр Новопашин, профессор кафедры экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета, доктор педагогических наук Наталья Олеговна Вербицкая и священники, духовно окормляющие сотрудников и подведомственных уголовно-исполнительной системе лиц. В программе конференции также обсуждение актуальных тем в формате круглого стола и секционных заседаний, посещение представителей Синодального отдела по тюремному служению, подразделений Федеральной службы исполнения наказаний. В эфире новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила коллектив ветеранов и пациентов Камышловской центральной районной больницы со 155-летием со дня основания учреждения. Она отметила, что 155 лет – это огромный путь, в течение которого целые поколения врачей и медицинских сестер спасали жизни людей, работали в самых разных условиях и сохраняли высокий авторитет профессии. Также глава областного парламента подчеркнула, что в медицинском сообществе региона Камышловская центральная районная больница всегда была на хорошем счету. По словам Людмилы Бабушкиной, система здравоохранения Свердловской области обеспечивает медицинской помощью свыше 4 миллионов 300 тысяч уральцев. В регионе действуют более 150 государственных учреждений здравоохранения, оснащенных современным оборудованием. Депутаты областного законодательного собрания постоянно ведут работу по развитию региональной системы здравоохранения. В центре их внимания законодательное обеспечение отрасли и контроль реализации профильных программ. Ежегодно утверждается бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. В этом году он составляет свыше 111 миллиардов рублей и направлен на расширение объемов медицинской помощи, внедрение современных методов диагностики и высокотехнологичного лечения, развитие профилактики и реабилитации. Также в регионе последовательно модернизируют первичное звено здравоохранения, строят и ремонтируют медицинские объекты, обновляют оборудование, расширяют сеть центров здоровья и кабинетов профилактики. И последняя информация выпуска. 6 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на подворье обители Гремячий Ключ. Его преосвященству сослужили епископ Иаков Тисленко, насельники Лавры и клирики подворья. После литургии настоятель подворья иеромонах Гурий Гусев поблагодарил наместника Лавры за совершенный чин освящения и произнес проповедь. Затем с архипастырским словом к верующим обратился епископ Кирилл. Владыка Кирилл передал в дар храму икону святителя Макария Московского, просветителя Алтая и икону новомученика Владимира Четверина, мощи которого вложили в престол. Затем были вручены благодарственные грамоты. На волнах радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Я, священник Александр Ермолин, и мы продолжаем наш разговор «Просто о православии», большой цикл, и будем говорить о погребальных суевериях. Мы рассматриваем разные суеверия, поговорили об их происхождении, о их опасности, какие-то суеверия разобрали, над чем-то посмеялись, где-то поскорбели. И сегодня поговорим о погребальных суевериях. И, конечно же, наверное, один из самых известных пластов, про которые знают все. Я немножко повторюсь какие-то мысли, которые были в прошлых беседах. Суеверия опасны чем? Они опасны тем, что они антимиссионерские. Вот часто бывает так, что человек прочитал Священное Писание, сказал, что мне все очень понравилось, замечательные идеи у вас, хотел бы креститься. И потом, оказывается, там был на поминках, ему сказали, не ешь вилками. Он как-то удивился, как так, ну что ж вы такие православные суеверные, и сказал, что он креститься не будет. И действительно, наверное, вся наша масса зрителей знает про те суеверия, но далеко не все наши люди знают о том, что это суеверие. Давайте об этом более подробно поговорим, и я всегда вновь предлагаю и прошу вас поделиться видео со своим суеверным другом, чтобы он тоже понимал, что то, что он делает, является суеверием. Итак, смерть. Вообще, богословские понятие смерти никогда не было чем-то ужасным. То есть мы помним слова Священного Писания о том, что хотел бы я быть с Богом, но быть здесь важнее для вас. Так говорит апостол, то есть указывает на свое желание соединиться со Христом, но тем не менее понимает, что Господь дает ему вот здесь это служение. И вообще для христиан смерть, особенно в Древней Церкви, не являлась чем-то ужасным. Это было ожидание встречи с Богом. Но потом так по-разному происходит, возникают разные причины, в том числе культурные, все больше и больше, даже в последовании отпевания, возникает каких-то скорбных моментов, все больше про скорбь, все больше про разлучение, все больше такого нашего человеческого возникает в последовании отпевания. Есть прекрасная книга «Литургия смерти» отца Александра Шмемана, и он там рассказывает как раз о том, как возникают эти разные пласты, как сначала пласт радостный, а как потом пласт более сложный, более грустный, более погребальный. Это очень интересное произведение, очень советую всем к прочтению. И вот смерть. И, к сожалению, наш современный человек, он воспитан в иной культуре. Он не воспринимает, что это момент встречи с Богом. Он не воспринимает, что это момент, когда должен помолиться о своем ближнем. Он воспринимает это как нечто ужасное. И мы говорили, пытались разбирать суеверия именно в плане их генезиса, в плане их происхождения. И не у всего есть объяснение, но очень часто современный человек, он воспитан на каких-то страшилках, каких-то боевиках и каких-то фильмов ужасов. И как часто он воспринимает, что мертвое тело – это плохо. Он воспринимает, что все, от тела исходит негативная энергетика, тело ходит, тело нужно проводить. И нужно тоже об этом вспомнить, что ведь многие, да, как бы я сам в своем детстве смотрели разные ужастики, и как часто мы там видим, что вот это все очень плохо. Вот это такой-то зомбиобразная такая сущность, которая всех пугает, которая вызывает ужас, и нужно как-то максимально быстро проводить ее туда, в иное измерение. И для меня всегда было это удивительно. Как вот так могло быть, что 3 дня назад это была наша любимая бабушка, мы приезжали к ней на пирожки, а вот теперь нужно отгородиться, нужно вот как-то ее проводить и сделать так, чтобы она ни в коем случае не вернулась, потому что иначе она нас возьмет и, ну, хотя бы, как минимум, затянет через зеркало туда, в параллельный мир. Вот как можно настолько не любить своих родственников? Давайте попробуем разобраться вот прямо по частям вообще, что там происходит. Вот умер человек, смерть, и как часто первым, что люди делают, это завешивают зеркала и наливают покойнику рюмку. Спрашиваешь, зачем? Где так?

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Талант творчества. Вы гордитесь своим талантом. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Стыдно тщеславиться чужими украшениями, и крайнее безумие гордиться Божиими дарованиями. Преподобный Иоанн Лествичник. Если сподобился ты дарование, не высокомудрствуй, ибо не имеешь у себя ни одного совершенства, которое не получил от Бога. И если не будешь ходить по Его заповеди и воле, отнимет Он у тебя собственность свою и отдаст это лучшему, и тогда будешь походить на человека, у которого отнимают перо, только что омоченное в чернила. Преподобный Ефрем Сирин. Гнев Господа есть сокращение или пресечение подаяния божественных даров, которое бывает на пользу всякому уму, высоко и много о себе думающему и хвалящемуся от Бога данными ему благами, как бы они были плодом его собственных добродетелей. Преподобный Максим Исповедник. Всякое дарование Божие обращается нам во вред, когда от него не Божий, но нашей славы ищем. Бог дает разум и премудрость, если Он отнимет свое, то и будешь безумнее всех. Святитель Тихон Задонский. Многие души обладают естественными преимуществами. Одни одарены от природы благородными мыслями, другие — склонностью к прекрасному. Но если обладающие этими преимуществами не приписывают их Богу, подателю благ, а вменяют обладание ими в заслугу собственному произволению, таланту и силе, то Бог оставляет их, и они становятся добычей срамного деяния или постыдной страсти. Преподобный Пафнутий. Если человек не обделен умственными способностями и с легкостью справляется с каким-то делом, то он должен повергаться перед Богом в прах, денно и нощно благодаря Его за то, что Бог дал ему ум, и поэтому, не уставая, он может справляться со своим делом. Не благодарить Бога, да разве можно? Старец Паисий Святогорец. «Я, хотя и грешный, но дело делаю большое». Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 18. Малое у великих может быть и немало, а великое у малых, без сомнения, несовершенно. Преподобный Иоанн Лествичник. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах. Одни из них, ваяя из дерева рыб и птиц и изображения людей, старались в этом показать свое превосходство. Другие предприняли устроять из меди подобие истуканов и чего-либо иного. Другие воздвигали огромные и красивые здания. И все сии упомянутые художники, обладаемые поселившимся внутри них змием и не сознавая живущего в них греха, сделались пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своего знания и искусства. Преподобный Макарий Великий. Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с которой они делаются. Если кто открыто исповедует Господа и слушает Его учение, но заповедям Его не повинуется, то он осужден, хотя бы по особому домостроительству дано было ему иметь и духовные дарования. чтит и прославляет Бога тот, кто исполняет волю Его, а кто приступает закон Его, тот бесчестит Бога». Святитель Василий Великий. Хорошо, когда можно способность совместить с работой для Бога, чтобы все это не мешало бы спасению души. Но если какая-либо из подобных специальностей мешает жить для Бога и спасаться, то надо все бросить. Лучше быть поглупее, но спастись. Преподобный Никон Оптинский. Как научиться истинному творчеству? «И извлек меня из рва страстей и из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и направил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, песнопение Богу нашему». Псалом 39, стихи 3 и 4. В какой мере человек приближается к Богу своим намерением, в такой Бог приближается к нему своими дарованиями. Преподобный Исаак Сирин. Рассуди, велико ли будет достоинство твоего дела, если красивые цветы твоего слова окажутся бесплодным пустоцветом? Не лучше ли, чтобы в них скрыто было плодотворное семя назидательной истины, и чтобы они издавали благоухание нравственной чистоты? Святитель Филарет, митрополит Московский. По великому Максиму есть три великие цели составления писаний безупречных и непогрешимых. Первая — себе на память, вторая — к пользе других, третья — в силу послушания, по которому составлено весьма много писаний для тех, которые смиренно ищут слово истины. Пишущий же по человеку угодию для славы и выказывания своих добродетелей теряет, говорю, награду свою. Он ни здесь не получит никакой пользы, ни в будущем блаженного воздаяния, но осудится, как льстивый корыстолюбец, торгующий Словом Божиим. Преподобный Григорий Синаит. Если ты не забываешь, во имя кого и во имя чего ты творишь, то и отношение будет разное. Одно дело во славу Божию проповедовать творчеством и жизнью свои идеи, которые принес Спаситель. Другое дело во славу свою блеснуть, отличиться. Разбирайся, детка, твори во имя любви к людям, ведь это вторая главнейшая заповедь. И тогда любовь к миру и зальется слезами по нему, страдающему, болящему, утратившему главное. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Риск при творчестве состоит в том, что ты утратишь в себе художника и останешься обыкновенным человеком, каким-нибудь бухгалтером, и должен вперед примириться и принять свое бытие в жизни. Ты бросаешься в бездну с последними словами: «Ладно, если нет, буду жить просто бухгалтером». Вот когда согласишься на это, жить на земле бухгалтером, то демоны оставят тебя, и ты, как творец, явишься хозяином дела и создашь прекрасное. Никто из великих людей не оставил нам секрета к совершенно бескорыстному творчеству, и большинство из них сами об этом не знали. Но мне кажется, отчасти можно достигнуть этого сознательно, если только представить себе, что наступила твоя последняя весна, и надо со всем любимым проститься. Писатель Михаил Пришвин. Заниматься искусством можно так же, как столярничать или коров пасти, и все это надо делать как бы перед Божиим взором. Но есть и большое искусство — Слово «убивающее и воскресающее» — псалмы Давида. Путь к этому искусству через личный подвиг, путь жертвы, и один из многих тысяч доходит до цели. Преподобный Нектарий Оптинский. Общество. В чем причина нынешних бедствий? «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Книга пророка Исаии, глава 48, стих 18. Только союзные с Царством Божиим царства земные могут быть твердые и истинно благополучны. И непосвященная в тайны судеб Божиих история на сие ответствует, что благочестие, хотя иногда недовольно просвещенное, но искреннее, правота и доброта нравов возвышают и облекают победоносную силу дух народа. Что напротив того, уменьшение в народе благочестия, повреждение нравов, преобладание пороков разрушают единодушие, ослабляют верность и мужество, похищают у законов силу и почитаемые средствами общественного благоустройства, образованности, просвещения обращают в орудия дерзости, беспорядка и разрушения. Святитель Филарет, митрополит Московский. Когда неприятель поднимает оружие и наступает на наше Отечество, это означает не что иное, как гнев Божий, грехами нашими возгоревшийся. Также, когда нивы наши не приносят нам плода, или бывают частые пожары, или расширяется моровая язва, или иное какое несчастье на нас находит, то Бог наказывает нас общим бедствием, чтобы мы в чувство пришли и покаялись. Святитель Тихон Задонский. Без Бога, без разума Божия, без закона Божия, без Церкви Божией, которая есть столб и утверждение истины. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. Общества не могут стоять твердо, и учреждения их не могут иметь твердой опоры, а потому они все распадаются, ибо сказано: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Россия забыла Бога Спасающего, утратила веру в Него, оставила закон Божий, поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий. Вместо воли Божией, премудрой, святой, праведной, поставила призрак свободы греховной, широко распахнула двери всякому произволу, и оттого неизмеримо бедствует, терпит посрамление всего света, достойное возмездие за свою гордость, за свою спячку, бездействие, продажность, холодность к Церкви Божией. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сегодняшний хаос — это тоже, конечно, попущение Божие. И все эти войны на окраинах России тоже. Если народ не опомнится, глубоко не раскается, не прекратится разложение нравов, то хорошего ждать нечего. Можно ждать только гибели. Разве допустимо, чтобы в нашей стране, на Руси святой, сейчас дали свободу бесовщине? Колдуны, маги, экстрасенсы, секты различные — это, естественно, подвигает Божию правду на гнев. Господь с этим не может мириться. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Послание к римлянам, глава 1, стих 18. Архимандрит Кирилл Павлов. До теперешнего времени европейские народы употребляли слово «суд» вместо «кризис», когда их постигало какое-нибудь несчастье. Сейчас новое слово заменило старое, понятное уступило место непонятному. Когда была засуха, говорилось «суд Божий», «война» или «мор» — «суд Божий», «землетрясение», «саранча» и другие беды опять и всегда — «суд Божий». Когда говорилось разумное слово «суд», известна была и причина, за которую пришла беда. Известен был и судья, допустивший беду. Наконец, известна была и цель допущения беды. Как только стало употребляться слово «кризис», слово непонятное для каждого, Никто не может объяснить ни почему, ни от кого, ни для чего. Причина всегда та же. Причина засухи, наводнения и других бичей человеческого рода – это же причина и настоящего кризиса, богоотступничества людей. Святитель Николай Сербский. Если вдуматься, становится очевидным, то, что сейчас на нашей земле ежедневно совершается по нескольку тысяч убиений утробных младенцев и расчленяется ножом убийц младенческое тельце, еще не успевшее явиться на свет Божий, и является главной причиной всех и всяческих внешних распадов, трагедий и того смутного времени, которое мы переживаем. Безмолвный крик каждого такого младенчика восходит на небеса и вопиет об отмщении за злодеяние, которое ныне совершается и не вызывает ни у кого ни чувства отвращения, ни стыда, ни покаяния. Протоиерей Артемий Владимиров. Вас огорчает засилье иноплеменников. Вы проданы за грехи ваши. Книга пророка Исаии, глава 50, стих 1. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. «Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. «И всякая злоба, какой бы благовидной причиной она ни прикрывалась, противна ему». Преподобный Никон Оптинский. Господь говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и творящих вам обиду». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. «Итак, любите врагов ваших». Поляков, финлянцев, грузин, армян, евреев, кавказские племена, они крепко ненавидят и болеют дьявольской ненавистью. Они жалки, несчастны, подвержены страстям и сто раз нуждаются в нашем сожалении, сочувствии. Ненависть ослепила их сердечные очи. Они враждуют и против Бога, заповедавшего всем любовь. «Люби всякого человека, ненавидящего тебя, и молись за него. Побеждай зло добром по апостолу». Послание к римлянам, глава 12, стих 21. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Христиане – пришельцы и странники в мире этом, и не имеют здесь постоянного града, но ищут будущего». И ожидают города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Послание к евреям, глава 11, стихи 10, 13 и 14. «Потому в мире этом жизнях, как пленение и странствование, следовательно, равно для них, как в отечестве и доме, где родились и воспитались, так и на чужой земле, в которую изгнаны или пленены, странствование свое проводить, пока Бог изволит им в мире этом странствовать». Святитель Тихон Задонский. Многим из нас бывают противные люди, не похожие на нас, с чертами лица монгольского, китайского или ярко выраженного еврейского типа. Их не хотят считать ближними, их чуждаются. Очень многие из нас не возвысились даже до того, чтобы считать ближними всех людей своего народа, и считают ближними только тех, которые подлинно очень близки им, свою семью, своих друзей, в лучшем случае своих соседей, людей своего класса, но не людей другого класса. И это крайне греховное разделение между людьми сохранилось и доселе, как существовало оно в то время, когда сказал Господь свою дивную притчу о милосердном самарянине. Евангелие от Луки, глава 10. Никакой религиозной и националистической ненависти и презрения к человеку другого верования и другой нации в христианстве нет. По словам апостола, Богу приятен всякий поступающий по правде, в каком бы народе он ни жил. Деяния, глава 10, стих 35. Святитель Лука, Войно Ясенецкий. Тот, кто не любит другие народы и нации, не может любить и свой народ, так как он любит самого себя под маской любви к народу. Истинное национальное достоинство – это способность к христианскому служению людям. Этим нация умножает свои духовные богатства. Смирение – не капитуляция перед злом, а союз с Богом. Любить врага не значит соглашаться с ним, опускать меч, когда нужно защищать свои очаги и могилы предков. Это значит видеть в каждом человеке явление вечности, образ Божий, хотя и помраченный невежеством и грехами. Архимандрит Рафаил Карелин. Не о том старается древний враг, чтобы уничтожить земное, но о том, чтобы убить любовь в нас. Ибо вдруг мы воспламеняемся ненавистью и, желая быть непобедимыми извне, весьма много теряем внутри, потому что, теряя вещь временную, мы лишаемся истинной любви, ибо всякий, уничтожающий нашу собственность, есть враг. Но если мы питаем ненависть ко врагу, то теряем внутреннее. Святитель Григорий Двоеслов. Как любить тех, кто гонит Церковь Святую? Когда Господь шел в Иерусалим, и самаряне не приняли Его, то Иоанн Богослов и Иаков готовы были свести огонь с неба и истребить их за это. Но Господь им милостиво сказал: «Я не пришел погубить, а спасти». Евангелие от Луки, глава 9. Так и мы должны иметь одну мысль, чтобы все спаслись. Преподобный Силуан Афонский. В прежние времена начиналась война, и человек шел сражаться с врагом, защищая свое отечество, свой народ. Сейчас мы вступаем в сражение не ради защиты Отечества. Мы идем в бой не для того, чтобы воспрепятствовать варварам сжечь наши дома, надругаться над нашей сестрой и нас обесчестить. Мы ведем войну не за национальные интересы и не за какую-то идеологию. Сейчас мы сражаемся либо на стороне Христа, либо на стороне дьявола. Старец Паисий Святогорец. Как помочь Родине и человечеству? Не скорби безутешно о злополучии Отечества. Скорби о том, что ты плохо подвигаешься к Отечеству нетленному, вечному, на небесах уготованному, что сердце твое далеко от Бога. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Царственный пророк святой Давид говорит: «Сперва уклонись от зла, а потом уже сотвори благо». Псалом 33, стих 15. У нынешних же людей дело выходит на выворот. Все хотят, на словах, трудиться на благо ближним и нисколько или весьма мало заботиться о том, что наперед нужно самим уклониться от зла, а потом уже заботиться о пользе ближних. Каждый христианин обязан по силам своим и сообразно своему положению трудиться на пользу других, но с тем, чтобы все это было вовремя и в порядке, как выше сказано, и чтобы успех наших трудов предоставлять Богу и Его святой воле. Преподобный Амвросий Оптинский. Тот благодетель человечества, кто подал повод к полезному учреждению, содействовал улучшению нравов, уменьшению бедности, занятию праздно живущих, успокоению немощных, облегчению суровой участи, тем оказана помощь, удовлетворена нужда, осушены слезы. Если ты отвергнул худую привычку, служащую для многих соблазном, если ввел обычай проводить праздничный день в тишине родного кружка, если ты в долгие вечера рассказываешь своим домочадцам нравоучительную историю, это все добрые дела, которые принесут пользу многим и многим. Святой праведный Алексей Мечов. Все зло необходимо покрывать добром и любовью, смиренно принимая искушения, посылаемые нам промыслом Божиим. Отвечая злом на зло, мы приходим только к его умножению во Вселенной. Преподобный Серафим Вырицкий. Все, что отдаляет от Царства Божия, подлежит разрушительному действию огня. Нужно обновление мира, нужно обновиться всем нам духовно, дабы вскоре не погибнуть. В VI столетии в Антиохии после землетрясения на воротах каждого дома были надписи «Бодрствуйте, христиане! Христос с нами!». Эти же утешительные строки напишем и мы в своих сердцах. Протоиерей Николай Депутатов. «Считай себя хуже всех, не ищи ни любви, ни чести ни от кого, а сама ко всем их имей, вот и улучшишь мир». Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 7 июня по окончании Божественной литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя города Калининграда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественном приеме в честь визита Его Святейшества в Калининградскую митрополию. Предстоятель Русской Православной Церкви, обращаясь к собравшимся, поделился размышлениями о смысле жизни, подлинном счастье, предназначении Церкви и внутренних устремлениях человека. Церковь призвана помочь людям понять, что такое смысл жизни, ради чего следует жить, к чему человек должен устремляться. И если это целеполагание формируется правильно, то человек становится сильным и непобедимым. Если человек живет по Божьему закону, то какие-то срывы в карьере или семейные проблемы не могут разрушить человеческую личность, сказал предстоятель. Рассуждая о том, для чего нужны церковь и вера, святейший владыка подчеркнул, они нужны для того, чтобы люди были счастливы, чтобы они обладали таким мировоззрением, таким восприятием действительности, которые помогали бы им концентрироваться на самом главном, а малозначимое относить на периферию своего внимания и через это достигать внутреннего духовного прогресса. Святейший Патриарх призвал верить в Бога, ни в коем случае не стесняться своей веры и не мимикрировать под внешние обстоятельства, не изображать религиозность лишь потому, что свою веру проявляют глава государства или публичные личности. Предстоятель предупредил, такой человек может сомневаться, есть ли Бог вообще, но на своем месте старается подражать видимым авторитетам. Однако подобной веры недостаточно. Такая вера – это не вера, это просто способность мимикрировать, заявил святейший патриарх Кирилл, добавив, что все это исчезнет при первых же испытаниях. В связи с этим святейший владыка призвал подумать о самом главном, о состоянии своей души, о том, что есть по-настоящему человеческое счастье, о том, куда мы должны устремляться, каково наше целеполагание. Предстоятель напомнил, что каждый человек в какой-то момент перейдет границу жизни и смерти, и отметил, православная вера несет те убеждения, которые помогают человеку быть счастливым и не только в этой жизни, обрести бессмертие и то, что мы называем Царствием Божьим, то есть радостью и счастьем вечности. Вот для этого существует Церковь. Обращаясь к архипастырям и пастырям, святейший владыка подчеркнул необходимость сделать все, чтобы церковь, в полной мере осознающая важность своей миссии и своего послания, была способна общаться с разными людьми, и с теми, кто открыт таким отношением, и даже с теми, кто закрыт. Предстоятель призвал никогда ни на кого не обижаться. Если не удалось договориться, перекреститься, поблагодарить Господа за жизненный урок и продолжать свое дело. В завершении своего слова святейший владыка напомнил о необходимости содействовать тому, чтобы жизнь нашего народа становилась лучше. В первую очередь в духовном смысле, но нужно заботиться и о материальном, чтобы ни чрезмерное богатство, ни бедность не сокрушали человека, потому что и там очень опасный жизненный путь, сказал предстоятель. Вы слушаете новости. 7 июня в неделю первую по Пятидесятнице всех святых в Николаевском женском монастыре Святые Пещеры в селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области состоялось обретение мощей преподобного Зосима Оренбургского. В этом году исполняется 130 лет с того времени, когда преподобный Зосима пришел на возвышенность у берега реки Самары близ села Покровка и выкопал свою первую пещеру. Чинопоследование обретения возглавили митрополит Оренбургский Саракташский Петр, епископ Орский и Гайский Ириней, епископ Салаватский и Кумертауский Николай и епископ Бузулукский и Сорочинский Алексей. С пением «Преподобный Отче наш Зосима, моли Бога о нас» архипастыри перенесли святые мощи крестным ходом из пещерного храма к уготованному месту перед храмом святителя Николая Чудотворца, где под открытым небом была совершена божественная литургия при многотысячном стечении молящихся. На малом входе была оглашена резолюция святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 17 октября 2025 года. Пресвященному митрополиту Петру благословляется считать найденные костные останки в Свято-Николаевском монастыре села Покров Оренбургской области святыми мощами преподобного Зосима Оренбургского. На сугубо Ектинии были добавлены особые прошения. Епископ Салаватский Кумертауский Николай прочитал молитву о Святой Руси. Проповедь по запричастным стихе произнес благочинный монастырь Оренбургской епархии игумен Варнава Соколов. По заамвонной молитве архиереи духовенства совершили славление преподобному Зосиме Оренбургскому и приложились к честным мощам. В завершении богослужения митрополит Оренбургский Саракташский Петр обратился к многочисленным молящимся со словом. После богослужения верующие прикладывались к мощам старца Зосимы. Затем святые мощи были внесены в монастырский храм святителя Николая Чудотворца и положены в подготовленную раку. И последняя информация выпуска. В храме во имя Рождества Христова 5 июня в день 308-летия учреждения Петром I должности генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга состоялось соборное богослужение. Благодарственные молебны за упокойную литию возглавили настоятель иерей Андрей Юганец. За богослужение молились руководство, преподаватели и курсанты Уральского юридического института МВД России во главе с начальником института генерал-майором полиции Павлом Анатольевичем Капустюком. Были вознесены прошения о здравии и благополучии действующих сотрудников, а также совершалось молитвенное поминовение погибших при исполнении служебного долга и всех усопших сотрудников полиции и милиции. По завершении богослужения иерей Андрей Юганец, духовно окормляющий институт, вручил отличившимся курсантам благословенные архиерейские грамоты и стипендии правящего архиерея Екатеринбургской епархии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или ино.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молю тебя, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: «Видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удов преклони суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек пристави хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, богоугодно поющим. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, еже соусерден творить ее, тебе же, хранитель моего, да не пристану восхвалять сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносите ему молитвы, прощение и благодарение. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевным мой дом ограждай. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй. Радуйся, страдания Его и крестную смерть в память мою впечатляй.

Теряй, радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов мя поучай. Радуйся, благодатного свыше осенений Святаго Духа просить имя наставляй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяй мя. Радуйся мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя. Радуйся всеведении Его умным очисием моим представляй. Радуйся милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай. Радуйся правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите всесвятое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молю Тися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ми во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, от ресиянга божества восиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, яко чишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господни, аки зерцало для всей жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моим и свет стезям моим. Радуйся, яко словец Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего, и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол, и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми бытью убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагаю надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственный убопою Богу моему, аллилуйя».
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангели, крепкого моего блюстителя, злобней духе поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся, противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся, лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся, порождение их, гордость и ненависть, из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска, не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Боготечней и лучезарней звезде, путеводившей древли волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тебя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и святоносным Твоим, мис пребыванием указующими правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, слики архангел и ангел, сподоблюся воспевати привечному царю славы. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донди же часа моя излютый источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А сем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, свои предстательством отвращаешь. Радуйся, яко просишь всемилосердного Господа подать ей прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя себе законами моими. Радуйся, яко непрестанно молишься Искупителю моему, да дарут мне время ко исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя к в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь ими желание, да вынукаюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывать и во грехах моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь за непрогневов преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь мя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешнем попечение, скорби бо и напастях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевать и Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорби и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милости будет и простит мне прегрешение мое. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя мя, зовущи ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием на Господа Бога укрепляя мя. Радуйся, скорби и болезни мужественне, преодолевать ими поучая. Радуйся, всякую печаль и уныние, от сердца моего отгоняя. Радуйся, противу врага, в сеть отчаяния уловите мя хотяща, братися, побуждая мя. Радуйся, слави всем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушая. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, во утешениями показуя. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляя. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждая. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляя. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послатя ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, досюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козень дьявола, и приготовляешь имя делы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем, презирая бо лютая моя и тяжкая, не погубил мне есть со беззакониями моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есим, тем же любовью к тебе подвизаем и взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие присно мя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалите Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь мя прославляйте Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь имя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучить имя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатими приискренне желаешь. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми ходатайствуешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Странен и пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие моим прощение и во гласе радования воспевайте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, яко же орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся умному часе моим горький и страшный час смертный представляй. Радуйся, яко неизбежен вкупе же и безвестен час, той приснами напоминай. Радуйся на каждый день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучай. Радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляй. Радуйся душевно умиление и сердечное сокрушение во мне рождай. Радуйся, выну желая ми, да по не прикончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещай. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогай. Радуйся, вся благо земное бытие привременно, и скоро приходящими показуй. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляй мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Вся грех содея житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мою устремляются на мя, алчущие поять имя, и не зринуть во глубину адову. Тем же молютися, благий мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю темы тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и где же лица ангельские радостнее сретают восклицающих «Аллилуйя!»
1: «Аллилуйя!»
0: Ведь истующий язык не может изрещи, я же сотворил Мессии, святый хранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою от купели святого крещения, хранил Мессии во младенчестве, учил и вразумлялось в отрочестве, соблюдал Мессии от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял Иси, пришедшими в мужество, охранял Иси на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающий мя подвизаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучаешь. Радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать. Радуйся, яко самонадеяние сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайше имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите, и в уме держать имя побуждаешь. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, мим внушаешь. Радуйся, як от празднословия, многоглаголания, паче же кощунствами удерживаешь. Радуйся, як и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребываешь. Радуйся, як о воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сонным мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопраздностного стремления, его очью моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: Спасти всех пришед Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердия прости моих злых премножества и безмерия, преклоняемы на се божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожами представилась и из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвение. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якогда укрепися сею нетленную пищею и животворной питье, бестрепанно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютко миродерца нападение от меня отреваешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь, а мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чаянию держан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, яко Твоей земля предстательца сильно есть пред Богом, еже невежерными быти во тьму кромешную. Радуйся, яко пристав внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждаешь имя день и ночь молитеся, а не послан будут со демоны мучитеся. Радуйся, неотступному руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Твой.
1: Пени сей, аще от усердия моего Те приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольный есть, ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил сии, и не престаешь и творите даже до сего дней и часа, но я се молю тися, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и несьми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапу полуночь, час кончины моя, да не услышу и аз, яко же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение». Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, сердце мое обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истинную мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешение брата моего. Радуйся, не попущай мне суждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать донать есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень, коего соблазна приткнется нога моя, донди же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и многое снисхождение, быстро движимый уме, бесплотный слугу Господень, яко не гнушающийся греховным и с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребним святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовати, благоволюбо прияти, а душевные сокровища моих – приносим эти песнопения, радуйся к воспоминаниям грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаешь мя, радуйся, яко пристно желаешь и достойно мя сотворите брачного чертога Его, радуйся, яко выну учишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя, совлачитеся, побуждаешь мя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, та на страшном суде Христове одесную Его, стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Твой.
1: О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее. Престанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристань близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и при вечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать и песни те хвалы. Радуйся, Ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, прием от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как взаперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях псалом песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Псалом 67. Начальнику хора, псалом Давида, песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, Ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия, а праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там по благости Твоей, Боже. Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Воссанская, гора высокая, гора Воссанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божиих тьмы тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтоб из их противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Воссана возвращу выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу, утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра, рассыпь народы, желающие брани. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глас силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог.
1: Псалом 68. Начальнику хора

0: терпимо к несправедливости. Вот, видимо, уже нотки эти были, как с детства. И потом постепенно вот училась. Я училась в санаторной школе, где по методу Макаренко в разновозрастных отрядах была командиром отряда разновозрастного. Там старшие следили за младшими. То есть вот это как-то с течением... Были прекрасные педагоги, которые вот отдавали всех себя воспитанию нас, воспитанию детей. И вот это все, видимо, вот атмосфера вот эта школьная. И потом вот отложила так отпечаток. Начала работать. Работала тоже. Много лет была председателем правкома местной организации вот школьной. Приходилось решать вопросы там, помогать учителям там, и с садиками, ну, то есть вот такие бытовые вопросы с расписанием школьным. То есть никогда не была равнодушным к проблемам рядом живущих людей. Вот. Потом выбрали меня председателем, ну, старший по дому. Сначала старший по дому, многоквартирный дом. Вот, тоже стала решать вопросы по дому. Ну, естественно, везде ходила, добивалась, пыталась добиться и добивалась там, чтобы людям жилось полегче. Вот. И с 90-х годов, когда совсем было тяжело, стали мы объединяться старшими по домам. Поняли, что одному тяжело, что нужно нам объединиться, потому что проблемы у домов одни и те же практически. Вот. Но у нас не было никакой организации, просто сами собирались, решали между собой вопросы и искали пути их решения.
1: То есть просто некоторая группа активных граждан?
0: Да, просто старшие по домам близлежащих вот домов. И мы собирались.
1: И женщины, наверное, да, в основном? Или все-таки были мужчины?
0: Были мужчины, но мужчин, конечно, меньше.
1: То есть,
0: мужчин,
1: как всегда, меньше, все да. На женских плечах да. У нас держится.
0: Вот. И пытались создать территориальное общественное самоуправление, но, к сожалению, не нашли понимания в администрации района. И как-то вот приходили неоднократно, пытались как-то, чтобы они нам тоже помогли, потому что это для нас было ново, но мы хотели все-таки для микрорайона что-то сделать. Но как бы так вот у нас все, искали пути, как нам быть. И потом вот встретили.
1: А вот что-то сделать, это именно навести порядок. Вот конкретные какие-то можете примеры провести? Вот что там, дорогу, да, например, заасфальтировали. Что именно это сделать? То есть что вообще можно сделать? То есть у нас тема мотоцикла какая? Что могут простые люди вот сейчас в наше время сделать для того, чтобы улучшить свою жизнь, свою собственную, да, зная свои права, там, не знаю, решить вопрос там с пенсией, правильно мне начислили, неправильно. Там, решить вопросы во дворе, там, не знаю, детскую площадку, например, сделать. Вот нет ее, а хочется.
0: Нет, хочется. Но тут от многих составляющих зависит. Потому что я знаю, что вот некоторые дома обращались. Ну, кому-то я подсказывала. Кто-то сами обращались, конкретно, если вот мы говорим о детских площадках. Но управляющая компания отказывала. Просто вот.
1: И тогда все, тупик.
0: И тогда все, тупик. Люди дальше не знают. Вот все проблемы от нашего, может быть, есть желание, но не знают, какими путями идти. И вот создав совет микрорайона, значит, мы особенно первое время часто собирались и обсуждали, и по сей день проходят разъяснения людям, ну, старшим по домам, потому что со всеми конкретно нельзя. Мы провели больше 20, советом провели больше 20 собраний домов многоквартирных, объясняли, зачем нужно выбрать совет дома, как вопросы решать, помогали обращение составить, ну и решить конкретно. Проблемы-то у всех домов практически одни и те же. Это благоустройство, это вот наличие или отсутствие детской площадки или каких-то форм там, это наличие счетчика тепла на домах, ну и проблемы такого бытового плана. У кого-то кровля течет, ну то есть вот...
1: Особенно улучшить. В старых домах, да. Там есть же такое?
0: Фонд у нас, фонд, конечно, да, фонд в основном старый, да, вы правы, и, конечно, вот вопросов много.

0: это, ну, собраны в совете, конечно, неравнодушные люди. У нас река Патрушиха, за которую мы тоже смотрим, чтобы там не сливали какие-то откуда-то там заводы, это, ну, что-то.
1: Ну, это правда сливали. Очень большая ответственность, да, для небольшой группы граждан.
0: Да, обращались. Вот что видим мы, то пытаемся и решить. Вот у нас самая большая проблема – это проблема нехватки мест в школе. Эта проблема давно, она тянется еще до создания совета. Я с 2014 года поднимала этот вопрос, писала, собирала сама подписи. Прямо у школы стояла, собирала подписи родителей, ездила к руководителям города. Вот. Они менялись, но проблема оставалась.
1: А сколько лет это все тянулось?
0: Вот, ну, вот с 14-го года.
1: Я считаю, просто это, ну, достаточно долго.
0: Обращались и к Ройзману, и к Высокинскому, и, ну, главам района, естественно. Вот. Но не слышали. И вот после обращения к депутату Государственной Думы Андрею Анатольевичу Кузнецову, к его команде, вот все-таки с мертвой точки, не с первого раза, но сдвинулось. Я как представитель, как заинтересованное лицо, так как, ну, представитель совета, значит, присутствовала на двух судах, на районном и на областном, отстаивала интересы родителей и детей. Вот, говорила о том, что в таких условиях, в каких учатся сейчас дети, ну, невозможно. Нехватка мест очень острая. Но как-то вот у нас почему-то слышат не то, что, на чем делаешь акцент, а то, что, видимо, ну, менее, может быть, даже не затратно, а как-то менее
1: проще,
0: удобно.
1: Да. Проще решить, да. И, может быть, вот это сделаем, а вот это как бы, ну, за, да, кадром остается.
0: Да. Проще было дать деньги на ремонт.
1: Хотя бы.
0: Хотя сумма совсем не маленькая, 123 миллиона, но и на суде, и на одном, и на другом я говорила, что проблему нехватки мест это не решит. Но во всяком случае, хотя бы штукатурка не будет падать на детей, потому что школы там 75-го года постройки, понятно, что ремонта не было ни разу, и это серьезная проблема. Вот. Но сделали ремонт. Ремонт в школе сделали. Вот в этом году 29 декабря была сдача школы после ремонта. Детки занимаются, но в школе я еще не была.
1: Интересно, как. Наши слушатели могут сейчас тоже так вдохновиться вашим примером и сказать, что в нашей-то школе, не знаю, в городе там, в Нижнем Тагиле, тоже вот не было ремонта, там, не знаю, 50 лет, 30 лет и так далее. И тоже могут начать решать этот вопрос.
0: Обязательно нужно не замалчивать проблемы. Вот у нас построили, еще один пример скажу, такой, ну, большой, который касается большой группы людей. Поликлиника. Перед пандемией выяснилось, но это тоже от людей же информация, что в поликлинике вместо 4 положенных врачей нет ни одного. Значит, мы поехали туда советом, выяснилось, что там фельдшер заведует, одна медсестра вместо 4, и еще женщина там по совместительству и гардеробщица, и уборщица, и все. Вот такое. Как? Ну, разве это нормальная работа поликлиники? То есть это же вообще невозможно ни людей принять, ни помощь оказать, ничего. Хотя это поликлиника общей врачебной практики. И по своему статусу они обязаны были принимать детей с рождения, ну и до самого старшего возраста. А по сути, значит, куда вот у нас вопросы, ну, мы себе задали эти вопросы. А где деньги, извините? Потому что ставки есть, людей нет. То есть вот мы тоже обратились. И вот через прокуратуру, через комиссии, которые, значит, вот по нашему сигналу были, выяснилось, что 19 наименований оборудования отсутствовало вот на момент проверки в этой поликлинике. Ну и, значит, после этого зашевелились. Мы это все на контроле по сей день держим. Вот сейчас, значит, меняется статус этой поликлиники. Будет просто поликлиника, не общей врачебной практики, а обычная поликлиника. Вот. И, значит, врачи уже найдены, но вот обещанного ремонта в 2025 году мы, к сожалению, не дождались. Но вот надеемся, что, может быть, что-то изменится в этом году, но мы отступать не будем, потому что для нормальной работы поликлиники необходим там ремонт. Мы все-таки надеемся, что Министерство здравоохранения услышит нас, сделают ремонт, и поликлиника будет тогда обслуживать весь микрорайон. Сейчас ходят
1: в другие поликлиники.
0: В другие поликлиники, да. Будет, то есть это удобство для жителей. Сделали, так попросили сделать пешеходный знак, пешеходный переход на конечный, потому что где конечная остановка на Елизавете, там через дорогу ходили люди, ну, рискуя жизнью.
1: Но это вот опасно.
0: Это, да, это
1: а как знак опасно. Нужен, переходить там, идти километры до другого знака, тоже не вариант.
0: Да. Ну, проблем много. И мы их видим и пытаемся, сигнализируем о них и пытаемся решать. Я считаю, что, ну, надо время тратить свое на какие-то добрые дела.
1: Это и есть христианский путь, как это? Нет, конечно, той любви, кто положит душу свою за ближнего. А это же тоже твое время, твои силы. Да. То есть это же идти, это же какой стресс, когда тебе говорят, что вы тут затеяли. То есть я помню, как я сама бегала, подписи собирала со всего района, что нужен мост, нужно освещение. Да. Не получится, никто нам не сделает, никто нам не даст. Но все есть.
0: И за то, как сейчас прекрасно.
1: Все радуются. Конечно. Господи, слава тебе, мост. Да. Дай Бог здоровья, там Андрей Анатольевич, все есть.
0: Это очень большое дело, конечно. Вот. Но у нас, во-первых, ну, это может не так значимо, но вот название остановки поменяли, потому что завода уже давным-давно нет, а остановка была, значит, завод.
1: Ну, пусть порядка вот. Будет больше, не путаться.
0: Сейчас,
1: пусть
0: это,
1: так.
0: Ну, приходится мелкие какие-то вопросы всевозможные решать каждый день. Вот как член совета обращаются люди, ну, помогаю, и этим живу.
1: Очень здорово, большое дело вы делаете. Где силы находите столько лет?
0: Не знаю.
1: Сколько больше 30 лет уже
0: просто
1: это все?
0: Просто хочется добрые дела делать для людей. Не для себя, а для людей.
1: Угу. Очень хочется, чтобы услышали нас наши радиослушатели, потому что в многих населенных пунктах вот такая же проблема, нет медицинского обслуживания. Вот должен быть пункт медицинский, маленький населенный пункт, а нет пункта, его нет. Надо куда-то ехать, куда-то в районы центра, да, допустим.
0: Да.
1: А когда ты доедешь, а если у человека температура высокая, а если нужна экстренная помощь, а скорая не доедет, и что, вот он обязан быть? Говорят, да, не положено, там нет финансирования, нет того, нет всего. Это же не законно. Это ж надо идти просто собираться активной группой или хотя бы кому-то одному активному взять на себя ответственность, вот даже пойти к депутатам, сказать, проведите проверку, положен нам пункт или не положен. Дорогие радиослушатели, вот это вот важно, да, мне кажется, вы не бойтесь, вы делаете это все реально. Вот мы две простые женщины, да, учительница, психолог, сделали.
0: Самое главное, не ограничиваться разговорами на своей кухне. Надо смелее идти, и будешь говорить, тебя услышат. А если ты только вот в пределах своей кухни обсуждаешь, в пределах своей семьи и больше никуда, никто ничего не узнает. Надо поднимать эти проблемы смело, писать. Сейчас все условия созданы для того, чтобы поднимать вопросы. Пожалуйста, раньше надо было писать, бегать, подписи собирать, ехать, отвозить. Сейчас интернет в помощь. Пожалуйста, каждый может. Изложите свои проблемы. Тем более есть депутаты, которые реально помогают. Вот Центр защиты прав граждан, ведь очень хорошая команда, очень молодцы, они никому не отказывают. Люди приходят хоть с какой-то маленькой своей личной проблемой или какая-то большая проблема касается большой группы людей. Они всем помогают.
1: Очень здорово. В общем, надо просто верить и надо просто делать. Вот главный посыл нашего цикла, что, дорогие радиослушатели, решайте, все решаемо. То есть верите, решайте с молитвой, с благословением. Я тоже ходила к батюшке. Батюшка, благословите, хочу вот двигаться насчет моста. То есть заказывала 40-уста Божьей помощи. Все в рамках, как вот у верующих людей принято, а дальше уже действовали. Все ведь получилось. Спасибо вам большое, Вера Васильевна, и за вашу активность, и за те дела, которые делают. И вам обязательно крепкого здоровья. Еще много работы впереди.
0: Спасибо.
1: Работы впереди
0: рада,
1: много.
0: Надеюсь, с Божьей помощью.
1: Обязательно, с Божьей помощью, с молитвой.
0: Насколько сил хватит.
1: Конечно. Спасибо, что поделились с нами вашим опытом. Очень надеюсь, что программа кого-то вдохновила. И вы сможете навести порядок в своих населенных пунктах, в своих городах, районах. Может быть, не сразу, может быть, там несколько лет уйдет, но надо делать, и все получится. А программу из цикла «Дом. Зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. В гостях у нас сегодня Вера Васильевна Микушина, учитель русского языка и литературы. И мы говорили о том, что просто делать и учитель, и воспитатель, и любой человек может пойти и добиться то, что имеет право по закону. Будем прощаться. Всем до свидания.
0: До свидания.
1: До новых встреч.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в театр юного зрителя на замечательную детскую постановку «Винни-Пух и все-все-все». Это гастрольный спектакль от белорусского ТЮЗа. Мы услышим не только фрагмент спектакля, но и комментарии юных зрителей. Они расскажут о том, что советская классика никогда не устаревает, и Винни-Пух является тем самым добрым, мягким, пушистым, положительным персонажем для детей уже более 100 лет. Первая публикация с участием Винни-Пуха состоялась 24 декабря 1925 года, а у нас на дворе уже 2026. Публикация вышла в лондонской газете, глава, в которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчелами. А отдельная книга, что интересно, вышла ровно через год, 14 октября 1926 года. И она называлась «Винни-Пух». Книга, на которую написан был сюжет мультика.
2: У вас есть мед? Срочно его прячьте, а то Винни-Пух может его съесть. Желаем вам сладкого просмотра.

0: burung-burung, karena burung-burung.
1: Откуда, где ты стоишь, на кого я похож?
2: Ты похож на медведя, который висит на воздушном
1: старым.
0: А я не похож на маленькую зонную ручку?
1: Не очень.
0: Слушай, ну может вот так я буду похож, а?
1: Ага.
0: Ты что?
1: А?
0: Хорошо, эти пчелы что-то подозревают.
1: Что подозревают?
0: Я не знаю, что. Ну ведут они себя, посмотри, послушай, послушай. Они себя подозрительно.
1: А может быть они думают, что ты хочешь утащить за них мёд?
0: Нет, это что? Скажи, у тебя есть зонтик?
1: Ага.
0: Иди домой, принеси зонтик, ходи туда-сюда, туда-сюда. И говори, кажется, дождь начинается, кажется, дождь начинается. Я слышу, как крылышка, я вовсе не медведь. И как приятно тучке по небу лететь. Я догадался, это неправильные пчелы.
1: Неправильные пчелы?
0: Да. И делают они неправильный мед.
1: Неправильный мед?
0: Да. И лучше всего так, я не могу избавиться от чайника. Но мне надо как-то от него избавиться. Ты не мог бы в него выстрелить.
1: Но если я выстрелю в шарик, он же испортится.
0: Но если ты не выстрелишь в шарик, тогда испорчусь я.
1: Ага.
0: Давай, по синем-синем небе пора.

0: Ви!
1: Это что я так много перенервничал? Они пора ли нам потребиться?
0: Пора!
1: А не пойти ли нам к моему другу, кролику, в гости?
0: В гости?
1: Да.
0: А кто же ходит в гости по утрам?
1: Тихо.
0: Вот тогда вы идите в фильм. Давай.
1: Родился.
0: Ну-ну-ну.
1: У меня.
0: Ну, подожди.
1: Кто ходит в гости по утрам?
2: Большой.
1: Парам, парам. Парам!

0: наверное, одному.
1: После дела, ты не расстраивайся, не переживай, я скоро прибегу, все будет хорошо. Иди тогда домой, и я к тебе прибегу. Фу, ты дома. Надо с тобой делать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ослика Юра, сегодня день рождения, а ты?
2: А!
1: Ой-ой-ой! Это что? А что ты тут делаешь?
3: Я шумила, я пытаюсь позвонить.
1: Давай, я тебе помогу.
3: А вам?
1: Тихо, что, катастрофа произошла.
3: Ага, что случилось?
1: Ослика Юра, хвост пропал. А у него сегодня день рождения. Как говорится, ни хвоста, ни подарков. Да что ж такое? Почему там никто не открывает?
3: Винни, а? Ведь это твой собственный дом.
1: Я туда зайду?
3: Да?
1: Нельзя.
3: Винни.
1: Сантехника жду. Я подарю ему это горшочек меда.
3: Ух ты!
1: А ты что подаришь?
3: А можно я тоже его подарю? Ну, как будто от нас одних.
1: Нет, это ты плохо придумал.
3: Ну ладно. Тогда я ему подарю свой воздушный шар. Помнишь, у меня остался один зеленый.
1: Помню. А вот это ты хорошо придумал.
3: Ага. С воздушным шариком каждый может развеселиться.
1: Да-да-да. Но лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко. Чайная ложечка. Хорошо. Но мед очень странный предмет. Если он есть, то его сразу... То его сразу нет. Ай-яй-яй. Я съел подарок. Ну что теперь делать? А что если вымыть этот горшочек хорошо-хорошо от меда? Написать на нем «Поздравляю, дух». Это же будет самый лучший подарок, да? Спасибо, друзья. Точно, я забегу к сове. Сова мне поможет. Сова, сова, сова!
3: Но...

0: вас зовут?
1: Меня зовут Екатерина.
0: Вы сегодня пришли вместе с сыном на Винни-Пуха и его друзей. А почему решили посетить данный спектакль?
1: Во-первых, мы узнали, что это будет гастроли белорусского театра. И сразу нам стало интересно, потому что на другие представления в Тюзе ходили уже много раз. Это сразу нас заинтересовало. Тем более, что репертуар Винни-Пуха не показывает в Тюзе нашей.
0: Что впечатлило, что поразило, чего ожидали и что было?
1: Нам очень понравились декорации. И, во-первых, было очень ёмко,
0: доступно,
1: красочно.
0: Мне понравилось.
1: Да, ёмко, красочно. Вот, недолго, потому что детки долго не выдерживают обычно. Очень здорово и музыка, и актеры.
0: А можно с сыном поговорить, если он будет?
1: Если будет, то пожалуйста.
0: Как тебя зовут?
2: Саша.
0: Сколько тебе годиков?
2: 5.
0: 5. Расскажи, чем тебе понравился Винни-Пух? Может быть, кто-то из героев понравился?
2: Винни-Пух.
0: Только Винни-Пух, да? Как вы думаете, сыну этот спектакль понравился? Чем? Вот Винни-Пух, говорит, нравится.
1: Я думаю, что ему понравилось, потому что современные детки немножко другие мультики смотрят. А это что-то такое доброе, добрая классическая история.
0: Которую... Но он задумчивый. Значит,
1: немножко задумчивый.
0: Значит,
1: да.
0: Переваривает вот какую-то, может быть, сюжетную линию, да, сейчас думает, придет домой, спросит.
1: Да, я думаю, что мы ему обязательно еще расскажем поподробнее про этих героев и покажем старые советские еще мультики дополнительно.
0: Спасибо вам большое. А сейчас я дам слово юному зрителю спектакля. Анастасии, здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: Сколько тебе лет?
3: 7,5.
0: Сегодня такие малыши, я сейчас разговаривала, пыталась говорить с мальчиком 5 лет. Тебе 7 лет, а тебе 7. А почему, что тебе сегодня запомнилось, о чем будешь вспоминать, рассказывать своим друзьям, знакомым, родителям?
3: Мне понравилось, как Винни-Пух засиял.
0: А почему понравился этот момент?
3: Мне он нравится, когда он застывает.
0: Так вот, даже вот так вот. То есть вот сама такая нелепая ситуация, да, что Винни-Пух не признает лишний вес, да, и пытается как-то обойти эту деликатную тему стороной. Наверное, вот это тебе нравится.
3: Да.
0: А помимо Винни-Пуха?
3: Мне также понравился кролик.
0: А чем кролик понравился? Можно сказать, что с акцентом говорил восточный.
4: Веселый был он.
0: Ты уходишь только с положительными впечатлениями, правда?
3: Да. Я всем желаю побольше таких спектаклей и впечатлений.
0: А вы, можно с мамой, да, мама, как-то поговорить? Да, почему вы решили прийти на Винни-Пуха и всех-всех-всех, как написано в программе?
5: Ну, дело в том, что, во-первых, это привозной у нас спектакль. Хотелось бы, конечно, встретиться и посмотреть уже репертуар других спектаклей, ну, других, получается, трупп. И сравнить свой театр юного зрителя с театром юного зрителя других городов, которые к нам вот как раз приехали в гости.
0: У нас такой постановки нет. Винни-Пуха, да, да, видите, эксклюзив.
5: Да, и дело в том, что все равно преподношение, Тюз всегда преподносит уже стандартные классические вот эти все произведения в новой интерпретации. Даже здесь вот действительно как бы кролик, он немножко всех заразил своей вот...
0: харизмой.
5: Да, харизмой, необычным подходом, и дети это отметили.
0: А мне понравилось, что было взаимодействие. Да. Как и наши артисты Тюза, они всегда с детьми общаются, так и тут. То есть в этом я не увидела каких-то различий. Наоборот, здорово, что дети реагировали, дети подсказывали. Это живое включение. Они были вместе с героями, они были соучастниками. Мне всегда это нравится. И спасибо Тюзу, Минскому театру юного зрителя, за вот эти вот интерактивы, которые я люблю. И все, я считаю, как раз относятся к ним с уважением.
5: Да. И дети, как ни странно, дети, они почувствовали эту харизму с самого начала. Я хочу обратить внимание, как они встречали в самом начале актеров. То есть вот это уже как бы показывало то, что они все настроены были на положительные эмоции и как раз рассчитывали на что-то необычное, потому что мы уже не первый раз приходим в театр юного зрителя, только в этом году его для себя открыли в большей степени, в полной мере. Но первый раз именно дети сами начали приветствовать актеров. Вот это для меня было открытием.
0: Спасибо. Здорово. Спасибо вам большое.
6: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о больших гастролях белорусского театра юного зрителя. И сегодня мы познакомились со спектаклем «Винни-Пух» и «Все-все-все». Репортаж под готовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголати ас недостойный, разумею.

0: же свое невежество, припадая молюся Ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужатеси, но о разуме глаголимых, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 14. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила соскошася. Уязвен бых, яко трава, и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего, прельпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустыни, бых яко ночный бран на нырище, бдех и бых яко птица особящаяся на зде, весь день поношахуми врази мои, и хвалящие мя, мною кляняхуся. За непепел яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергла мя иси, дни мои, яко сень уклонишася, и аз яко сено исхох. Ты же, Господи, вовек пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время, яко благоволиши раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари и земсти и славы Твоей я, яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не уничижи моление их, да напишется сие в род ин, и люди изиждеми восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые Свои я, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умышленных, возвестите всего не имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме, внегда собратися людям вкупе, и царем, еже работайте Господи ви, отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми, не возведи меня в приполовение дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся, Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сыновья раб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновится яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееви, сыновом Израилевым хотение Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогнивается, не же век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят востоцы от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну яко пешт есть мы, человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух против ним, и не будет и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его храните я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе мое Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание и велилепоту облеклся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренные своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклониться в век века, бездна яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо ежа основал еси им, предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды». Напояют вся звери сильные, ждут анагре жажду свою. На тых птицы небесные приветают, от среды каменья дадят глаз. Напояя горы от превыспренных своих, от плода дел твоих насытится земля. Прозябает траву скотом, и злак на службу человеку. Извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека. Умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил. Там о птицы вогнездятся, еродеево жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравние, с кем не рыкающие восхитите, и взыскате от Бога пищу себе. Воссия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там агади их же не с числа, животные малые с великими, там корабли приплавают, змеи сей, его же создал еси ругатися ему». Всяк тебе чают, дайте пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвесшу тебе руку, всяческо исполнится благости, отвращу же тебе лице, возмятутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть твою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им, благослови душе моя Господа».
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
0: Исповедуйтесь о Господе и призывайте имя Его. Возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну. помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраам ли, раби Его, сынови Иаков ли, избранни Его, той Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен, глаголя тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, нигда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней, приидоша от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обречи у них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша во оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же приеде слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказайте князя его яко себе и старца его умудрите, и внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди своя зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, а Аарона его же избра себе, положи в них стовеса знамений своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий земле их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей придоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земле их, и поядоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я с серебром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их наня, распростре облак в покров им, и огни еже просветите им нощию, просиша и приидоша крастили, и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже ко Аврааму, рабу своему, и изведи люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и дади им страны язык, и труды людей наследовавша, якогда сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, спасение наших, яко вся творише во благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени, и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и выну к Тебе зрети Спасителю и благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее, услыши убо и помилуй благоутробне нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги, прими еже по силе нашей благодарение, дашь нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невеемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь ины, аще же что со грешихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во вся вечность.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

окном покосившимся стоит, как оленок с крестом покосившимся стоит. Сердце ноет и болит,

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись